0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Britney, bitch. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ну, а что же бесит россиян?
4: Все.
3: Сообщение коллег в духе «Есть минутка». Вот это вот, знаешь.
4: Знаю.
5: У нас в коллективах такие тоже есть.
3: Это же периодически опрашивают. Вообще, ближе к лету все начинает бесить. Вся работа. Хочется отдохнуть, а надо работать. Ну, в общем, опять спросили россиян, что вас бесит на работе, какие коммуникации с коллегами. Бесят рабочие сообщения без конкретики. Фразы типа «надо обсудить», «давай поговорим».
4: Да.
3: А можно тебя?
4: И пауза такая минут на 10-15.
3: Да, ну. Или, например, ку-ку и дальше
4: да,
3: ждешь.
4: Да, да, да.
3: Ну и что дальше?
4: А еще очень распространенный вопрос от многих. Вот это, ты где?
5: Да. Причем час ночи он
3: так
5: тебе приходит.
3: Так и хочется ответить, да. Еще одна частая причина недовольства – долгое ожидание ответа. И голосовые сообщения, и внезапные звонки вообще бесят. Это худший формат.
4: Еще и километровые сообщения, особенно аудио.
6: Ну вот, да. Но благо в некоторых мессенджерах можно сразу расшифровку аудио.
4: Вот, нажать. Это
3: сразу
4: очень хорошо.
3: Кружочки.
4: Кстати, требую расшифровку кружочков, да, и нюцев.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: катапульту.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Мы начинаем
4: утреннее шоу на Радио Пилот.

0: Доброе утро. 7 часов и 4 минуты в Екатеринбурге. Сегодня понедельник, начало новой обычной пятидневной рабочей недели. И за окном сейчас плюс 16 градусов.
1: Накрапывает дождик, уже да. Привычно. Угу. И вся такая будет тоже неделя примерно.
2: Вы, девочки, промочила вас в выходные?
1: Да,
2: попали
1: промочила.
2: Под дождь?
1: Ну, попадали.
0: Я не совсем под ливни вот эти попадала, но я проводила выездную регистрацию свадебную, и мы вот прям успели. Объявили мужем и женой, только родители поздравили, и такой начался ливень.
1: Убежать-то
0: бешеный.
1: Было куда?
0: Было, да, слава богу, хорошо. Было, да. Ну вот нам предстоит такая же неделя, причем она будет теплой, что, за что спасибо погоде хотя бы.
1: Ты же не знаешь, как одеваться, да. Потому что я не знаю, правда.
0: Плюс 25, вот такую
2: Кстати,
0: погоду обещают.
2: Да, я обратил внимание, что пугали в выходные нас, что будут прям дожди. Ну, я в субботу был, в пятницу был, точнее, вечером в центре, шикарная была
0: Вообще.
2: Погода. Все гуляли, даже таксист такой, знаешь, смотрит на гуляющие толпы, такой, вот ведь вышли, погода только наладилась, сразу все повыбегали.
0: Да, конечно, а что делать-то? Люди урвать пытаются любой момент. Вообще у меня ощущение, что у синоптиков что-то произошло, и они не могут прогноз погоды угадать даже на ближайшие 2 часа, потому что действительно обещали эти осадки бешеные.
2: Слушай, а даже
0: было.
2: Смотришь карту осадков, вроде бы вот да. Прямо сейчас над тобой дождь, но его по факту нету, прям чудеса какие-то.
0: Непонятно, да, что происходит.
2: Слушай, а я новость смотрел, что вроде бы как закрыли, по-моему, на космонавтов перекресток.
0: Перекресток космонавтов, машиностроителей, он закрыт, но там есть такая хитрая схема.
2: Лазеечка?
0: Со стороны машиностроителей можно уехать в центр города, там невозможно проехать прямо, нет поворотов. В общем, ребят, смотрите на схему, и если есть возможность, конечно, лучше в направлении этого перекрестка не ездить.
2: Но потому там пробки будет уже есть?
0: Конечно, там
2: я
0: уже.
2: Я вот не помню, до какого числа, по-моему,
0: до
2: обещали.
0: Конца недели.
2: А, ну вот, да. Да. Потерпеть немного, и потом все будет хорошо.
0: Ну, а всем желаем доброго утра. Катапульта здесь будет до 11 часов.
3: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
4: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
3: И квартира в орбите.
4: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
3: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
4: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
6: Свидание в букете.рф. Едешь в гости? В букете.рф. Юбилей в бухгалтерии? В букете.рф. Подарок для тещи? В букете.рф. Забыл о годовщине? Ха. В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
7: Ого! Скоро дом построишь?
8: Да, вот занялся комфортом. Септик выбираю. Нюансов много.
7: Не теряй время! Звони в Лос Маркет. Они все и продумают. Приедут на замер, подскажут, подберут септик под тип грунта. И монтаж у них без скрытых доплат.
8: Лос Маркет?
7: Да. Септик без запаха и вызова ассенизаторов. Это в Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. И сайт глянь. losdefismarket.ru.
9: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
10: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
11: Кредит предоставляют по ОДП. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: У вас ремонт?
11: а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
12: УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 754-56-55.
13: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
14: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте nash.atom.rf.
15: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
16: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
17: Катапульта.
18: Утреннее шоу на «Радио Пилот».

0: Спонсор афиши ООО УК «Баден Групп». Термальный комплекс «Баденленд». Дублер Сибирского тракта 2.
1: Ой. Зацепила меня, ослепила меня.
2: Лина.
1: До порога довела, а любви не дала.
2: Это я.
3: Доброе утро, 7 часов 13 минут в Екатеринбурге, с вами Катапульта. Новая трудовая неделя, очень, конечно, самое главное такое развлекательно-музыкальное событие – это Ночь музыки.
0: О, да.
3: Но и не только, вот завтра в центре Екатеринбурга пройдет концерт бесплатный для всех, посвященный открытию первого в России памятника легендарному режиссеру Алексею Балабанову. Это будет завтра у Дворца молодежи Ленина 1 в 14:00. Будут выступать музыканты, песни, которые всегда были в фильмах Алексея Балабанова.
4: Шикарный
3: это,
4: там
3: конечно,
4: саундтрек
3: же,
4: был.
3: Да, много саундтреков. Сергей Бабунец, Настя Полева, Егор Белкин, Александр Пантыкин, Владимир Шахрин, оркестр Бах. В общем, большая концертная программа и еще открытие вот того самого трамвая, про который мы говорили. Так что завтра запланируйте себе
4: быть в центре. Никита, это Михалков приедет?
3: И Никита Михалков
4: порассказывает байки, да, про режиссера.
3: Ну и, конечно, Ночь музыки впервые без основателя. Но будет мощно. Вот каждый пятачок, каждый клуб, каждый ресторан, каждая веранда будут музыкальными. Все площадки можно глянуть на сайте Ночь музыки и проложить свой маршрут так, чтобы успеть потом к 3 часам ночи на акцию «Луч солнца золотого», к театру драмы «Владимир Шахрин». Группа «Чайф» будут петь эту прекрасную песню. Ну и вообще, помимо Владимира Шахрина, естественно, Юлия Савичева, группа «Пицца», будет Сергей Бабунец, будет Smash Band, будут «Запрещенные барабанщики». Вообще, огромное количество музыкантов, вот просто нереально.
0: 2500 артистов будет.
4: Smash Band — это те самые смешарики, правильно понимаю?
3: Да-да-да. Ну, в общем, групп очень много, площадок много, обязательно посмотрите. Вот прямо есть, было же даже приложение такое, не знаю, сейчас оно работает или нет.
0: Ural Music Night?
3: Да, Ural Music Night, чтобы
0: есть. Чтобы оно так сделать, и называется, то есть аббревиатура UMN.
3: Да, чтобы проложить себе свой маршрут. Mm-hmm. Как вы пойдете, где вам будет интересно, какой стиль музыки вам интересен, какая площадка более камерная или где-то хочется, чтобы послэмиться. Ну, в общем, это уже на ваш выбор.
0: Причем это же не только центр города. Вот,
3: да, везде.
0: Сцены будут, да. То есть можно даже в своем районе что-то
4: я
0: найти.
4: Я требую, чтобы здесь на Радио Пилот была своя площадка музыкальная. Мы будем играть на нервах.
5: Утреннее шоу на Радио Пилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Ленд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
8: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
9: 0+.
10: Реклама.
11: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл Сити». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл Сити». Сделаем отличное предложение каждому.
12: Lucky Motors.
11: Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
12: «Lucky Motors».
13: Утро доброе – это когда завтрак из 3 блюд.
14: Завтрак от 259 рублей.
15: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
16: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро – все уже рядом. Традиции. Новая глава «Эльмаша» от строительного холдинга «Атом».
17: Рассрочка 0% до 2028 года.
18: Реклама ООО «АЭН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/acc/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
19: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
20: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
2: Это что, цены? Да вы шутите!
5: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
2: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
5: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
2: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
9: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Артем, давай купим машину.
21: Какую машину? Стиральную?
10: Нет, импортную.
21: Китайскую, что ли?
10: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
21: Да где ты ее сейчас найдешь?
10: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
22: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
23: Ого! А что это у вас тут происходит?
24: Мы построили катапульту.
25: Но она не работает.
24: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
25: Поможешь?
23: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
25: Да! Ура!
26: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
25: Она на горках.
26: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
27: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 20 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.etspko.rf.
28: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГРН 102-660-542-26-78.
29: Я Константин Заруцкий, он же академик. Для защиты двигателя автомобиля использует триботехнический состав «Актив Плюс ДВС» от компании «Супротек». Состав продлевает ресурс двигателя, повышает его мощность и приемистость, сокращает расход топлива. Звоните 384-77-66. Улица Куйбышева, 61.
30: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
31: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7:23 в Екатеринбурге, и мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург» ООО, диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций, Крауля 182, литера И. Начнем с перекрестка, который сегодня доставит и уже доставляет очень много проблем. Это перекресток машиностроителей «Космонавтов». Напомним, там ремонтные работы будут до конца недели, там перекладывают трамвайные пути. Из-за этого закрыт участок космонавтов от Победы до машиностроителей, это в сторону центра. И, соответственно, с машиностроителей прямо на Баумана не проехать, налево на космонавтов не повернуть. То есть весь транспорт с машиностроителей отправляют только на космонавтов направо. И также, если вы собираетесь на троллейбусах, трамваях, автобусах проехать к этому перекрестку, смотрите, изменился маршрут. Все из-за того, что идут ремонтные работы. И, конечно, сейчас дичайшие пробки на улице Победы, на машиностроителе Кировградской, Ильича. Люди пытаются проехать по Шевской. Шевская сейчас стоит уже от фрезеровщиков, и пробка бесконечная до улицы Фронтовых бригад. На Фронтовых бригад перед космонавтов, видимо, все поехали в объезд. То же самое происходит. Огромнейшая пробка. Затруднен проезд уже на Донбасской от Лукиных в сторону улицы Халтурина. На Малышева, где наш тоже многострадальный Малышевский мост. Там, кстати, я бы не сказала, что какое-то сильно плотное движение, но есть немного транспорта на Сыромолотова, на Высоцкого, но в целом можно сказать, что движение рабочее. В центре города сейчас забита улица Московская перед Пестеревским переулком. И еще Репина с Верхосецким бульваром тоже немного страдают. Что касается выезда со стороны улицы Дегенина, там сейчас есть небольшие затруднения в движении, но в целом тоже пока движение рабочее. Возможно, все, вот сколько я смотрю сейчас, на Сибирском тракте, кстати, подъем на Калину, но это тоже все связано с ремонтными работами. Будьте аккуратны и внимательны в пути и соблюдайте правила.
2: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка», ее спонсор ООО «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Вопросик такой. Honda Accord, смотрю, 2006 года.
2: Ну что, единственное, что меня бы остановило, это клиренс. Клиренс, ну и, понятно, техническое состояние. Это низкая машина, достаточно, но при этом крепкая, выносливая. Внутри не жди там супер каких-то условий. Но у меня там вопросы еще и по шумоизоляции были. Но в целом, в управлении, особенно на моторе 2.4, интересный аппарат за свои деньги.
3: Понял. Мне просто, что 2.4, 2.2, там, двухлитровые, поэтому то, что тут по рубрике у тебя иногда идет, двухлитровый, там, разгон со 100. У друга брал двухлитровый автомобиль, мне по необходимости покататься. Ну, по сравнению со своим маленьким аппаратом, заехал на заправочку и подогнал маленечко его накормить, чтобы...
2: Ха, конечно, ты как хотел. Нет, ну, к слову, вот эти тайпесовые версии... На моторах 2.4 расходуют достаточно мало, если мы будем сравнивать с более, скажем так, мощными, например, версиями не у этого производителя, либо с одноклассниками, с таким же, там, ну, моторы, допустим, 2.5. Они всегда ноздря в ноздрю двигались с камрюхой. Камрюха славилась тем, что, ну, совсем уж прям, знаешь, такая прям классика, не ломается, там, это ломается все. Просто при этом камрюха еще и расходует больше. А с динамики мне понравился вот этот мотор 2.4 у Хонды больше, плюс расходы. Ну и, наверное, говорю, вот от состояния надо отталкиваться, потому что год уже такой.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: По новым адам Веста, Кросс, универсали, да, вот у меня сейчас X-Ray 2020 года. То есть машиной полностью доволен. То есть 6-й год эксплуатации, ни разу себя не подбила. Сейчас вот Весты как? То есть, ну, качество не упало, там, сборки, там, всего этого. Или, может, наоборот, лучше стало?
2: Слушай, к сожалению, это постоянное у нас выяснение вот как бы того, что из себя сейчас представляет как бы отечественный продукт. Скажем так, с добавлением некоторых деталей из Китая, жалоб количество увеличилось. Датчики, еще какая-то штука. Больше всего напрягает то, что это как-то слишком долго решается по гарантии в сервисе и тому подобным вопросам. Тут постоянно у меня эту тему муссируют. Но при этом я скажу так. Определенные подвижки в лучшую сторону есть, но это не Веста. Это Искра. То есть вот по Искрам разговаривали мы, по грантам разговаривали. Действительно, подъем есть. И спрос большой достаточно. И, может быть, так скажем, нет того количества обманутых ожиданий. Но вот эти моторы 1.8, у тебя 1.8 на X-Ray, кстати?
4: Нет, 1.6.
2: Поэтому ты без проблемы катаешься, дорогой мой.
4: Вот. Ну да. Ну вот. И одной проблемы, только вот расходники, замена расходников.
2: Вот с этими 1.6 моторами тут лотерея просто одна. Если он сразу, после того, как ты его взял, расходует масло, ты с этим не поборешься. Если нет масложоров, все, катаешься, горе не знаешь. Что же касается...
4: Не дополагал от замены до замены.
2: Ну вот, что касается моторов 1.8, там есть и конструктивно много вопросов. И, в принципе, надо было как-то эту тему доделывать, а она что-то не довелась до ума как таковая. Что же касается слишком простых моделей, ну, тех же Искр, там, допустим, они выглядят более-менее приятно. То есть, мне кажется, что если люди смотрят на те же Весты, посмотрите на Искры кроссовые, почему бы и нет? У нас были слушатели, которые дозвонились вот буквально на прошлой неделе. Кто-то уже стал счастливым обладателем, и, в принципе, все довольны. Но, опять же... Повторю, то, с чего мы начали. По нашей статистике, из тех, кто звонит, с наличием, допустим, там каких-то китайских там запчастей, электроники, еще чего-то, вопросов количество увеличилось. То есть раньше к Весте и даже к Гранте той же самой вопросов было меньше. Это то, что тебя волновало. Спасибо тебе большое за звонок. Друзья, благодарю за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Реклама спонсора.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Реклама. Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
1: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.

0: Газовский, приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Ого, как подвеска стучит.
3: Полгода не могу найти, в чем проблема.
4: Я тоже с подвеской мучился, но обратился в Airmatic Pro. И мне все сделали. Теперь тишина.
3: Спасибо. Еду в Airmatic Pro.
5: Airmatic Pro. Диагностика и полный цикл ремонта подвески и пневмоподвески. Ремонт рулевых реек. Гарантия на запчасти от 6 месяцев. Екатеринбург, Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
6: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Я как-то

0: Коллегия Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Продолжите фразу. Три десятки это.
2: Такси. Я на работу езжу.
3: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
4: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
1: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении. ООО «Дрейл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
7: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2020.

0: ставки вырастут.
1: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
0: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
1: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан. Застройщики ООО «СЗ «Ленина 100» ООО «Арсенал ИК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Катапульта.
4: Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 7 часов и 45 минут в Екатеринбурге.
3: И прямо сейчас дозванивайтесь к нам в эфир по номеру 237-104. Мы для вас приготовили вопрос интересный с тремя вариантами ответов. Задача ваша простая. Правильно ответите и приз получите.
2: Спонсор нашего конкурса – сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич. Есть звонок, кстати.
3: Да, уже дозвонился.
2: Алло, алло, привет.
4: Здравствуйте.
3: Как зовут?
4: Леонид.
2: Лень, на работу едешь?
4: Да.
2: Где едешь?
4: По Икаду.
3: Пробочки там есть?
4: Да нет, нормально было. Тут на развязке у Пушмы не очень.
2: Ну, это, собственно, из-за ремонта.
3: Это нормальная ситуация, да, для
5: понедельника. Скажи, пожалуйста, был ли у тебя повод когда-нибудь надеть смокинг?
4: Давно.
5: О, было, то есть, да, такое в жизни?
2: Но ты знаешь, у нас сегодня вопрос как раз со смокингом будет связан. Сделай чуть тише приемник еще. Итак, вопрос. Какова первоначальная функция смокинга?
5: Варианты такие. Для верховой езды, для защиты от табачного дыма или для посещения королевских балов?
2: Вот изначально смокинг для чего придумали?
5: Ты еще так по... по, по

0: произнеси это слово.
1: М?
0: Давай. Сразу поймешь.
2: Верховая езда, защита от обычного дыма или для посещения балов королевских? Смокинг.
3: А, для защиты от табачного дыма.
0: Да, да, смок даже, да, курение, да, для защиты от табачного дыма. Они были бархатными, а атласные ласканы помогали легко стряхивать пепел. Вот так вот это. Они, пишите, курили сколько друг друга.
2: Интересно, я такой функции не знал, да.
0: Леонид, сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья джентльмены». И там, кстати, есть и смокинги, и бабочки. Очень доступные цены, и прямо можно...
2: Не зря, короче, ты сегодня проснулся, Леонид. Мы тебя поздравляем. Поздравляем. Трубку не клади, за эфиром все расскажем, но из тебя громкий крик катапульта. Давай, 3-4.
3: Катапульта!
4: На радиопилот.
5: Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 7:52. Время новостей. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Доброе утро. Западные санкции следует воспринимать спокойно и понимать их долгосрочный характер. Они могут сохраняться десятилетиями. Об этом заявил замсекретаря Общественной палаты России, президент фонда «Кристалл Роста» Александр Галушко на ПМФ. По его словам, экономическое противостояние в мировой системе носит постоянный характер, меняются лишь его формы. В США при президенте Трампе усилились торговые конфликты и фактически изменился формат работы Всемирной торговой организации. Сейчас мы находимся в достаточно горячей фазе экономической войны. Но, в принципе, она происходит всегда, цитирует известного экономиста агентства ТАСС. Подросток, который нанес смертельные ножевые раны 15-летней девочке в Краснотурьинске, взят под арест до 11 августа. Так решил в воскресенье городской суд Краснотурьинска. Обвинение предъявлено двум несовершеннолетним по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». В полиции сообщили, что подростки позвали девочку за гаражи обманом, расправились из-за неприязненных отношений. Известно, что задержанная из полных семей погибшую школьницу воспитывала одна мама, у женщины есть еще двое детей. Сразу два ученика школы 167 в Екатеринбурге сдали ЕГЭ по литературе на 100 баллов. Об этом сообщает портал Е1. Один из 100-бальников рассказал, что готовился к экзамену на онлайн-курсах, много читал школьную литературу. «Мой результат – это следствие микса из удачи, моей искренней любви к литературе, но все-таки серьезной подготовки», цитирует выпускника Е1. Юноша планирует поступать в театральный институт. Всего 100 баллов по литературе в этом году набрали 97 свердловских школьников. Еще 28 отлично написали ЕГЭ по химии, 7 получили высшие баллы по истории. Результаты остальных экзаменов пока ожидаются. Ежедневные дожди и грозы задержатся на Среднем Урале и на предстоящей неделе. До субботы, 20 июня включительно, небольшие осадки ожидаются каждый день, обещает Росгидромет. Со вторника, среды температура поднимется до плюс 25-27 градусов днем. В основном ожидается облачная погода, но во вторник и в субботу переменная облачность. По предварительным данным погодных сайтов, более сухая погода ожидается к концу месяца. В начале июля сухие дни будут чередоваться с дождливыми. Температура днем составит первый декаде июля по предварительным прогнозам от 20 до 25 градусов. Трендом у женщин этим летом стала детская прическа с двумя хвостами, сообщается на сайте журнала Vogue. Согласно отчету визуальной поисковой системы Pinterest, количество запросов с названием данной укладки за последние несколько недель увеличилось на 1230%. Журналисты назвали тренд одним из самых заметных бьюти-феноменов в сезоне. При этом предлагается завязывать хвосты как внизу за ушами, так и высоко по бокам голов, а также украшать их лентами и заколками, пишет Лента.ру. Официальный доллар 71.91, евро 82 рубля 97 копеек.
2: Информация на правах рекламы. Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в июне скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте nasha.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
5: Мне все надоело. Лето, подавай.
6: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос». Синоптики обещают сегодня в течение дня облачную погоду с прояснениями. Будет дождь и гроза. Температура воздуха днем плюс 22-24.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Выбирай кроссовер Havail Jolion в Регинос. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion в Регинос. Комфортный и технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 049 000 рублей. Официальный дилер Havail Регинос в Екатеринбурге. На Гурзовской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Регинос и на сайте regina.havail.ru.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
11: А
8: ты видел?
11: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушкина 9.
8: Пневмоподвеска?
11: Есть.
8: Разгон как у гепарда?
11: Есть.
8: Госпрограмма?
11: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр Автобан на бабушкина 9.
12: Государственная программа субсидирования первоначального взноса электромобиль при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: 8 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро, 8 часов и 5 минут в Екатеринбурге, 15 июня сегодня, понедельник на календаре, за окном 17 градусов, закончился дождь, на улице дышновато, но приятно все равно.
1: Я предлагаю после 20-летия утреннего шоу переномать его в катапульту на лавочке, иногда напоминает, знаешь, как бабушек распогаживает.
0: Слушай, ну самые такие темы для обсуждения — это погода, перекрытие машин строителей-космонавтов тоже, и вот, кстати, еще одна неприятная новость для автомобилистов, там на Волгоградской перекрыли движение, и вот там небольшой вроде отрезок, но тоже автомобилисты страдают, поэтому прежде чем выйти из дома, ну хотя бы откройте навигатор, посмотрите, что он вам показывает, какую дорогу спланировать, ну иначе будет так тяжеловато.
2: А я тогда вот приятную новость скажу, что до сегодняшнего, до конца сегодняшнего, даже скорее всего до обеда,
1: до 4 часов
2: дня,
1: вечера,
2: да, вы можете присылать нам на pilotfm.ru фотографии на тему «С днем рождения меня». Это мы такой конкурс, фотоконкурс организовали вместе с семейным парком развлечений. Тут-то круто. Просто высылайте фотографии своих детей на дни рождения. И ребята уже в вечернем навигаторе выберут 4 победителей с помощью рандомайзера, которые получат сертификаты в семейный парк развлечений «Тут-то круто».
0: Да, сегодня вечером уже будет подведение итогов.
2: Так что успевайте, вот в последний вагон
1: заскакивайте. Единственная, да, просьба, ребята, не надо и фото нам присылать, но если вы прифотошопили Джейсона Стейтема на фотографию к себе, там сразу будет понятно. Да, так что мы за трушность, да.
0: Ну, да, партнер проекта «Семейный парк». Парк развлечений «Тут-то круто» — это ТРК «Комсомол», третий этаж, ИП «Литвинов Глеб Евгеньевич». И, кстати, в «Тут-то круто» сейчас специальное предложение. День рождения под ключ. Там и еда, и аниматоры, и безлимитные аттракционы. И все это за 1999 рублей с человека.
1: Вот читаю я иногда новости и понимаю, радуюсь, точнее, что я не ленивый человек, я, оказывается, умный. Тут очередной лайфхак для тех, кто не любит готовить. Выяснили психологи, что чем умнее человек, тем хуже он готовит. По их словам, зачастую гениальные люди уделяют меньше внимания быту, потому что внимание и энергия сосредоточены в других областях. Так работает человеческая психика, якобы. Распределяет ресурсы туда, где есть максимальная значимость, а забирает ресурсы у того, что считает неважным.
2: А вот есть риск другой, кстати. Я
1: какой?
2: Вот сейчас приведу другое исследование. Выяснилось, что домашняя готовка, когда ты сам готовишь еду, это снижает риск деменции возрастной. Это вот японские ученые пришли к такому выводу, потому что те, кто хотя бы раз в неделю самостоятельно готовит еду, риск заметно ниже. Дело даже не в самой пище, а дело в том, что как бы, да, ты планируешь свои действия, ты следишь за несколькими процессами одновременно, тренируешь память, мелкую моторику, и все это помогает поддерживать работу мозга, то есть тебе надо все держать под контролем, что-то у тебя жарится, что-то тушится,
0: не
2: что-то
0: подгорело,
2: запекается, ты тут параллельно
0: вот люблю
2: что-то
0: готовить.
2: Режешь, ой, что-то
0: такая
2: моешь, да-да-да, и ты за всем должен следить.
1: Но пока вспоминаешь, куда соду убрал 20 лет назад, которую тебе еще мама подарила. Да-да, там как Форт Боярд, где мука, где кастрюля.
0: В этих специях, знаешь, там много-много пакетиков, и ты ищешь тот самый.
2: Не, ну если ты варишь каждый день одни макароны, конечно, тут, в принципе, нормально.
1: Я тот человек, который, знаете, может поставить пельмени, вариться и уйти в другую комнату, вспомнить через полчаса, когда там уже все выгорело.
0: Вот, для этого есть таймеры, Сережа.
1: Я не ленивый, я умный, попрошу так и называть меня.
0: У нас впереди конкурс, который называется «Что было раньше?». Нам сразу 2 звонка нужны, поэтому звоните 237-104, участвуйте и выигрывайте призы.
3: Реклама.
4: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
5: На старт, внимание,

0: карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
2: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
1: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
2: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
4: Уважайте свои личные границы. К вашему Мерседесу или БМВ тоже нужен экологичный подход. Техцентр «Штутберг» — это 12 лет осознанного сервиса. Видеоотчет ремонта. Все по-взрослому, с гарантией и без токсичности. «Штутберг» — сервис в глубоком контакте с вашим автомобилем. Сайт «Штутберг.рф».
5: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
6: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
7: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
6: Поехали. Скажи адрес.
7: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
8: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
9: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
10: Подробности на мотивтелеком.ру.
11: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
12: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
11: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
12: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
13: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
14: Голос Дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров». Восток и Запад. Традиции и современность. 23 июля. В Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
15: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-26-78.
16: Это что, цены? Да вы шутите!
17: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
16: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
17: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
16: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
18: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
19: Катапульта. Бабах!
20: Девушки, прямо сейчас дозванивайтесь к нам в конкурс, что было раньше, 237-104. Девушки, мы ждем именно вас.

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 8 часов и 15 минут в Екатеринбурге. Начинаем конкурс «Что было раньше». Его спонсор ООО «Кит Екатеринбург», аквапарк «Лимпопо».
3: До нас дозвонился Роман, работает в такси. Рома, привет.
2: Ром, привет.
4: Привет, привет.
2: В каком районе города сейчас ездишь?
4: Да, на Ботанике катаюсь.
3: А. Нет, не надо слов, не надо паники. А ты комфортик или ты экономчик?
4: Нет, я Коплюс.
2: Кто?
5: Эко Плюс?
4: Комфорт.
2: А, Комфорт Плюс.
3: О,
2: это
3: интересно.
2: Что за машина такая у тебя?
4: А у меня GT Edition.
2: Новенький. Как много непонятных слов для нас.
3: Но тебе нравится? Удобная машина? Отлично, немножко встречку провели.
2: Да.
3: Юля также до нас дозвонилась. Она обучает персонал, проводит различные тренинги. Юль, привет.
6: Доброе утро.
5: Типа коуч, да, там что все это, тимбилдинг.
6: Ну нет, попроще, просто тренинги по продажам, по сервису.
5: Ага, ну давай, продавай,
3: сама
5: продавай, делай.
3: А ты как этот, волк с Уолл-стрит.
2: Да, продай мне эту ручку. Ладно, давайте поиграем. У нас для вас есть три факта, вам надо угадать, что из этого появилось раньше. Те, кто наберет три правильных ответа, получит приз на выбор. Поехали.
3: Итак, первый вопрос. Какая страна стала раньше чемпионом мира по футболу? Италия или Бразилия? Кто стал раньше чемпионом мира?
4: Италия.
3: Так, Рома за Италию, а Юля?
6: Италия.
3: Хорошо, поехали дальше.
5: И снова футбольная тема. Кто родился раньше? Игорь Акинфеев, ножка. Или Лео Месси?
3: Ром, ты как думаешь?
4: Я за Акинфеева.
2: А Юля?
6: Мне вот муж подсказывает, что тоже Акинфеев.
2: Mm-hmm. Ладно, какой город появился раньше? Мехико или Нижний Новгород?
3: Города побратимы знаменитые. Ну, давай. Роман, как ты думаешь?
4: Мехико.
2: Что?
3: Мехико.
4: Мехико.
2: Так, хорошо, Юля. Что там муж подсказывает?
6: Я думаю, Нижний Новгород.
2: Ты за Новгород. Итак, разбираемся.
3: Так, с странами чемпиона мира вы, конечно же, правильно оба угадали. Италия впервые стала чемпионом еще в 1934 году. Один из первых чемпионов. Угу. А Бразилия уже попозже, в 58-м, когда у них Пеле появился.
5: И Акинфеев, и Месси, это, конечно, футболисты одного поля.
2: Да, и одного практически возраста.
5: Да, одного возраста, потому что год разницы буквально. Акинфеев в 86-м году родился, а Месси в 87-м.
3: Ну, там примерно полтора, да. Лео вот как раз на чемпионате мира будет праздновать ДР-ку свою.
2: Так, ну и что? Решающий момент с городами. Мехико основан в 1325 году, а Нижний Новгород в 1221. Юля, мы тебя поздравляем.
3: Пораньше. Ну, ничего страшного. Рома один раз буквально промахнулся. Да, Юля, мы поздравляем. За эфиром расскажем, как приз получить. Ну, а тебе, Ром, поменьше пробок, и с тебя громкий крик катапульта. Давай, 3-4.
4: Катапульта.
7: На радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Ого! А что это у вас тут происходит?
10: Мы построили катапульту.
11: Но она не работает.
10: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
11: Поможешь?
9: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
11: Да! Ура!
12: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
13: Она на горках.
12: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо.дефиспарк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
1: Змея!
2: Никакая я не змея.
1: А я говорю змея.
3: Лина.
4: Это я.
3: Доброе утро, 8 часов 21 минута в Екатеринбурге, с вами «Катапульта». Обсудим, что происходило в выходные. Конечно, Россия отмечала свой большой праздник. И, кстати, у нас в городе такое было мощное вот это вот хор.
0: Хоровое
3: был,
0: пение.
3: Хоровое пение.
5: 1500 человек, по-моему,
3: было, да? С Владимиром Шахриным. Они пели 17. Маме снова 17.
5: Шикарная песня, вообще, я считаю. Для так... хора самое то.
3: Да, да, да. Вообще было просто замечательно. И погода, кстати, была хорошая, особенно днем. Вот прям повезло. Но пока мы отдыхали, в мире произошло очень много громких событий. Хотелось бы поприсутствовать, но в Барселоне отпраздновали окончание строительства легендарной Саграда Фамилия. Боже, как это было красиво. 144 года строили, строили, наконец построили, осветили собор. Был там Папа Римский, вот, и память архитектора Антонио Гауди, умер он в 1926 году, были там дроны, почтили дронами, которые выстроились в форме его лица. И, как известно, да, после его гибели уничтожились во время войны все чертежи, и поэтому строили, все это восстанавливали, и строили только на пожертвования, и вот, наконец...
5: 144, 144 года, да, это же сколько года. Парабов сменилось.
3: Да,
0: это... Я была 13 лет назад в Барселоне, как раз, когда вот это все строительство, и, конечно, казалось, что это бесконечно будет длиться.
3: Но там, на самом деле, еще кое-что
0: есть,
3: осталось.
0: Что делать,
3: что,
0: да.
3: Что доделать, и еще
5: было
3: будут...
5: Было бы забавно, если бы такой застройщик после окончания... Не нравится переделывать.
3: Ну и, конечно, бесподобно красивая церемония чемпионата мира по футболу. Состоялось открытие в 3 странах сразу, и в Мексике, и в США, и в Канаде. В Канаде, в Мексике вообще бесподобно красиво. Просто 80 тысяч человек на стадионе. Выступала Шакира. В Лос-Анджелесе Кэти Перри, ну и еще другие музыканты. В Торонто Аланис Моррисет. И еще одно футбольное событие, это Дэвид Бекхэм. Первый футболист в мире получил звезду на Аллее Славы в Голливуде. Вообще, раньше футболисты не получали, потому что он не певец, не актер, никто. Но он звезда, конечно.
5: Интересно,
3: ведущим церемонии, кстати, тоже говорят, что прям необычно, был Том Круз.
5: Они кореша, кстати, как выяснилось.
3: Ну, они дружочки, да. Ну, естественно, жена, дети были рядом, кроме старшего предателя, как они его там называют. Он живет на соседней улице со своей женой, но пропустил большое семейное событие.
0: Проспал. Вот.
3: Ну, конечно, не проспала. У них там же стычки большие, семейные разборки. Но, в общем, конечно, об этом не могли не сказать таблоиды, что да, вот вся семья, все красивые, все там нарядные. Но вот этот вот...
5: Ничего, наступит август, старшенькому понадобятся кабачки, то он придет к папе стадо просить.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
9: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
8: Лос Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
10: Реклама.
8: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
11: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд. Новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
12: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
13: 0+. Привет, это я, Александр Морозов. И я приглашаю тебя вместе со мной познакомиться с новинкой 2026 года Tenet T4L. 21 июня, воскресенье, в 14:00. Встречаемся в Tenet Unicum на Бебеля 33. Фуршет, конкурсы, призы и подарки ждут вас. А также только в этот день все, кто заключит контракт на приобретение любого автомобиля, получит персональную скидку от Александра Морозова. Жду тебя. 21 июня в 14.00 на Бебеля 33. 0+.
10: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
14: Академия сантехники.
10: Смесители.
14: Академия сантехники.
10: Водонагреватель.
14: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
15: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.

0: звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
2: Черри, LG, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.
3: О,

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты и просто сочувствующие. 8.33 в Екатеринбурге на радио «Пилот». Прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет АКПП «Центр Екатеринбург» ООО «Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций». Крауля 182, литера И. 5 баллов, движение плотное. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты», ну, само собой, пробка на «Космонавтов» от машиностроителей до «Победы». Также пробка на «Победы» от Ильича до проспекта «Космонавтов». Ну, видимо, там все объезжают эту пробку. В принципе, на очень много пробок и на Уралмаше, и на Эльмаше. Все из-за ремонтных работ. Даже сегодня утром не так сильно подстаивает 40-летие Комсомола по сравнению вот с этими улицами, потому что вот на Кировградской показывает сервис, что придется постоять почти полтора часа от проспекта Орджоникидзе до машиностроителей. Настолько там все плотно, поэтому, ребята, если никуда не торопитесь, то лучше дождаться, наверное, когда рассосутся утренние пробки. Кроме того, в центре, кстати, смотрю, нормально все с движением, даже восточная многострадальная едет. Вот разве что случилось ДТП буквально несколько минут назад на восточной Малышева в сторону Декабристов. Столкнулись машины, поэтому пробка небольшая скопилась на восточной уже от Ленина. Если есть возможность, этот участок тоже лучше объезжать. Ну а в целом движение более-менее свободное, чему мы радуемся. Будьте аккуратны за рулем и вовремя включайте поворотники.
2: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Или «Семиратов», или «Японии» пригнат Mitsubishi Pajero. 3.5 двигатель как машинка.
2: Давай так, я бы, наверное, все-таки забирал из Японии. Я объясню, почему. Потому что в Эмиратах есть своя специфика. Во-первых, мы тоже сталкивались с этим по прадикам, по трехсоткам. Допустим, там на Австралию, на пустыни, на разные страны идут разные комплектации. Там есть же вообще у них самые прям голые-голые. Там нет некоторых опций, которые прям сильно нужны в нашем климате. Но тут надо просто смотреть, какую конкретно комплектацию будешь забирать. Ну и плюс, как бы по мне лично, японская оценка все-таки аукционная, она пока еще вот является, скажем так, образчиком качества. Ну то есть... Пока вот я не видел такого резкого расхождения, кроме поддельных аукционных листов, которые тоже попадались за всю практику, да? То есть пока я не видел такого резкого расхождения по качеству того, что ты получаешь здесь, и того, что ты купил там, допустим, на аукционе. Тоже приведу пример. Товарищ заказывал с Соединенных Штатов, заказывал Wrangler себе в свое время. Там по оценке там, компании все было окей, вообще прям чуть ли не 4+. Когда машина приехала сюда... Она в таком ужасном состоянии по салону была. Просто. Никто ее не химчистил, ничего. А человек, ну, что во Вранглерах там возит? Собаку, дрова, еще что-то. То есть там такое ощущение, что мясо возили с охоты, знаешь, там убитых лосей. Все это отмывать пришлось несколько недель. И, конечно, потратить лишние деньги. Плюс все-таки японский рынок, он достаточно разнообразен. Может быть, там тебе еще чего-то приглянется. Может быть, вообще эта платформа тебе не понравится. Вообще, честно, мне нравится эта машина. И трешка дизельная, наверное, на этой платформе она интереснее всего лично для меня. Но если у тебя до этого дизелей не было, то скажу сразу, математика у меня не сходится. На этой машине надо достаточно активно ездить, либо выезжать куда-то прямо на природу, чтобы она себя окупила. Потому что дизель не стоит уже так дешево, как многие думают. На газ ты его не переведешь. Альтернативные хотя бы носители. Ты прилипнешь однозначно к одной-двум заправкам, где льют более-менее нормальную солярку. Ну и есть своя специфика в обслуживании, в содержании и так далее. Я с дизелем наобщался, посчитал, скалькулировал все, математика не сошлась, для себя дизель не вижу смысла. Для работы, наверное, выгодно и интересно, особенно на тяжелом транспорте. Для внедорожников, для выездов на природу тоже есть своя фишка.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: У меня вот вопрос по поводу машинки собираюсь приобретать.

0: у компании, которая привозит тебе ее, проверить там техническое состояние, особенно многих агрегатов, которые там есть. Потому что такие версии, они тоже непростые. И, как правило, опять же, как показывает личный опыт, я себе заказывал тоже такую, знаешь, заряженную версию в свое время. Пришла отжаренная вся. Там тоже ребята покупают такие машины не просто так в пробках тошнить, чтобы вы понимали. Это машина, которую взяли для того, чтобы очень динамично ездить. И вот когда ее там отжали, ее отдают на продажу. Это вот фактически бывает так. Что касается состояния, все пока еще вилами на воде, так как ты пока еще не заказал, и ты ее трогать не трогал. Но по факту шестерка мне очень импонирует. В отличие от всех остальных, она как бы свою линию и по динамике, и в плане управления, и в плане комфорта сохраняет. Сзади, конечно, скучновато и места мало. Но если ты возишь себя и там семью из трех человек, вполне адекватный вариант из седанов. Спасибо тебе, спасибо. Удачи. Друзья, благодарю за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Реклама спонсора.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Реклама.
2: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
3: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
4: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
5: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
6: УСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
7: Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
8: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
9: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
10: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
9: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да! Ура!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
9: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
10: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
9: И квартира в орбите.
7: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
9: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
11: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Элегантный кроссовер «Хончи». HS3. Это яркая динамика каждого дня. Двухлитровый турбированный двигатель, комфортный кожаный салон. С премиальным кроссовером Хончи HS3 ты всегда будешь в центре событий.
13: От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Звоните и записывайте.

0: на тест-драйв в официальный дилерский центр Хончи «Автоцентр Уникум» на Бебеля 33. Звоните 328-400. Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта.

0: Доброе утро. 8:51 в Екатеринбурге. Время новостей. Спонсор выпуска ООО «CS Motors». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
1: Доброе утро. Президенты России и США согласовали очередной визит спецпосланников американского лидера Стива Виткофа и Джареда Кушнера в Россию в ближайшее время. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Владимир Путин накануне поздравил Дональда Трампа с 80-летием по телефону. После этого лидеры провели дружескую беседу, пишет агентство ТАСС. Трамп вновь выступил за прекращение боевых действий на Украине. Путин напомнил о возможности для Владимира Зеленского при желании приехать в Москву для личной встречи. Также Путин подчеркнул, что попытки Киева наносить удары по гражданской инфраструктуре в России не повлияют на ситуацию на поле боя, пишет агентство ТАСС. Власти Таиланда не дискриминируют туристов по национальному признаку. Об этом заявил зампресс-секретаря МИДа королевства Панидон Падчимсават. Так он прокомментировал рекомендацию российского МИДа. Напомню, 12 июня наши дипломаты призвали россиян крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд в связи с угрозой задержания или ареста по запросу спецслужб и правоохранителей США, так как Вашингтон начал охоту на россиян, заявили в российском МИДе. В тайском МИДе отметили, что королевство – безопасное место для туристов из всех стран. Случаи нарушения закона рассматриваются последовательно на основе законодательства страны. Жительница Нижнего Тагила прикурила от вечного огня на Аллее Славы в День России. Ее задержали сотрудники угрозыска отдела полиции номер 17 Нижнего Тагила. Женщина, которой 39 лет, пояснила, что перед инцидентом выпила две банки крепкого пива. После задержания полицейские передали гражданку коллегам в СКР. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД области Валерий Горелых. Задержанный грозит обвинение по статье УК РФ о сквернении мемориальных сооружений, увековечивающих память героев Великой Отечественной. «Озон» откроет свой первый в Свердловской области таможенно-логистический центр в Верхней Пышме. Сейчас компания заканчивает оформление документации, пишет РБК. В центре, который откроет во второй половине года, на площади 5000 квадратных метров, будут оформлять продукцию и ее хранение до получения необходимых таможенных документов. Центр будет обрабатывать до 500 тысяч посылок в сутки. Ранее сообщалось, что в регионе работают с «Озон» 14 тысяч предпринимателей. Их суммарный годовой оборот составляет 36 миллиардов рублей. В Екатеринбурге оживилось строительство золотого автовокзала в ботаническом и торгового центра, пишет Ядин. Первый камень в стройку заложили еще в 2020-м. Здание долго стояло в виде каркаса. Минувшей зимой у него появились стены. Теперь подрядчики устанавливают панорамные стекла. Также ведется внутренняя отделка. Установлены эскалаторы будущего торгового центра. Со стороны улицы Белинского установили новые фонари. Там также обустроят дорогу-дублер с удобным съездом с Белинского на территорию ТРЦ. Автовокзал будет рядом с метро, трамвайным кольцом и остановками транспорта, напоминает агентство. Официальный доллар 71.91, евро 82 рубля 97 копеек.
2: Информация на правах рекламы.
3: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех, здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343, 13, 42.
4: Лето без конца и без начала. Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет». Синоптики обещают сегодня в городе облачную погоду, дождливую. И еще гроза будет днем. Температура воздуха плюс 20-22.
5: Пилот FM.
6: Реклама.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
5: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: 9 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро, 9:03 в Екатеринбурге. Сегодня 15 июня, понедельник, на календаре 18 градусов за окном. Как говорят синоптики, выпала месячная норма осадков
1: и
0: уже в городе.
1: Еще допадет.
0: Да, и еще синоптики говорят, что гроза сегодня будет в городе, ливни опять. В общем, вот так.
1: Ладно,
2: как
1: зонтик
2: приятно,
1: всегда с собой, да.
2: Когда сидишь дома, там где-то громыхает, а у тебя тепло, а у тебя сухо, а у тебя еще есть электричество.
1: Но у нас еще, знаете, не так, как в Москве и Челябинске.
0: Москве, я вообще, я видела, просто... как люди плавали просто.
1: Да, огромное количество, там такой был град.
0: Панамера затопила машину.
2: Я вот как раз хотел рассказать, да, нам еще повезло. У нас он как-то так временами накатывал, минут 5-10, знаешь, полило.
1: И ливневка более-менее справлялась в этот раз.
2: Ну, не везде, если не честно, везде, где-то были, да, реки. У меня обычно на Большаково 8 марта как разольется, прям не перейти. Да, а вот в Москве, ой, там Ленинградский вокзал очень долго ремонтировали. За огромные деньги только открыли его, и его тут же затопило. Где-то переходы прямо целиком затапливало, прикиньте, просто не пройти.
0: Было,
2: да. Там даже появились какие-то волонтеры на сабордах, которые прямо растекали по улицам, помогали прохожим добраться до безопасных мест.
0: Переплыть дорогу.
2: Но самое, больше всего шуму наделали слетевшие женские трусы. Это которые нашли на одном из столбов на затопленной улице Москвы. Вот теперь вопрос у жителей столицы и у других. Да-да-да, как эти трусы слетели, во-первых, с обладательницы, с хозяйки.
1: Нет,
2: и как
1: это
2: они
1: загадывали
2: на столб?
1: Желание, это же известное.
0: Либо она до трусов промокла.
1: Да,
0: смогла,
1: она, скорее, а уже какой смысл, да?
2: Загадывала желание, чтобы дождь поскорее прекратился, но что-то пошло не так.
0: Да, ну, хотя бы таких дождей мы надеемся, что в городе не будет, но еще раз напомню, что сегодня опять-таки предупреждение РЧС это приходило. Но у нас впереди игра, которая называется «Это может знать каждый». Мы ждем звонков 237-104. Отвечайте на вопросы, получайте призы.
3: Реклама. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
4: На старт, внимание, шар!

0: карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
2: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
3: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют-Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
2: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
3: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют-Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют-Сити». Дом сдан.
4: Застройщики. ООО «СЗ «Ленина 100». ООО «Арсенал ИК». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Свидание в букете .рф. Едешь в гости в букете .рф. Юбилей в бухгалтерии в букете .рф. Подарок для тещи в букете .рф. Забыл о годовщине? В букете .рф. В букете .рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Калутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
2: О, приснилось, что я завтрак проспал.
3: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
4: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
5: Я, Константин Заруцкий, он же академик, лично использую и вам рекомендую удобный и выгодный продукт от Супротек. Топливную присадку СГА в удобный бокс-упаковке. Чистит и смазывает всю топливную систему, снижает расход топлива. Звоните. 384-77-66. Улица Куйбышева, 61.
6: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Артем, давай купим машину.
8: Какую машину? Стиральную?
7: Нет, импортную.
8: Китайскую, что ли?
7: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
8: Да где ты ее сейчас найдешь?
7: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
0: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
9: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
10: Рассрочка 0% до 2028 года.
11: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений рекламируемых объектов. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ-214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
12: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
13: Катапульта. Бабах!

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 9 часов и 13 минут в Екатеринбурге. Мы начинаем игру «Это может знать каждый». Спонсор конкурса ООО «Территория улыбки» Центр. Сеть стоматологических клиник «Территория улыбки».
3: 237-104. Линия у нас свободна. Можно прямо сейчас дозвониться на конкурс. 3 вопроса для вас приготовили. Вопросы интересные,
2: вопросы
3: сложные.
2: Вопросы о футболе сегодня будут,
3: в честь чемпионата мира по футболу, который прямо сейчас проходит у нас в мире. Кто-то
2: алло,
3: же есть на
2: да,
3: связи.
2: У нас такая пауза. Есть звонок. Алло, привет.
3: Алло, привет.
4: Алло, здравствуйте.
2: Как зовут тебя?
4: Сергей.
2: Сереж, ты фанат футбольный?
4: Ну, местами, да.
2: Смотришь чемпионат мира? Он, правда, поздно ночью уже идет.
4: Ну, если попадает, то возможно.
2: Потом в повторах можно еще посмотреть.
3: Я больше скажу, он у нас рано утром идет, потому что сегодня, пока я собирался на работу, первый час, в 4, в 5, 6
2: но
3: утра смотрел
2: игры,
3: матчи.
2: Но это игры, которые в Америке, да, проходят.
3: Да, да, да.
2: Так, ну давай, для тебя три вопроса сейчас о футболе. Ответишь верно, получишь приз. Поехали. Какова продолжительность футбольного тайма без учета добавленного времени?
3: Нужны варианты.
4: 45 минут.
2: 45 минут, да, действительно.
3: Да, все правильно. Это... Кстати, возмутились американцы, когда узнали, что у нас 45 минут играет без перерыва. Они, короче, в каждые три рекламы у себя там в футболе американском вставляют рекламу и потребовали, чтобы у нас сделали специальную паузу, чтобы они могли там у себя оставить рекламу.
2: Ничего себе.
3: Деловые.
2: Ладно, дальше поехали. Сколько голов должен забить футболист в одном матче, чтобы о нем сказали «сделал покер»?
3: Покер — это 3 гола, это 4 или это 5 голов?
4: Ну, это 5, наверное.
2: Уверен.
3: А 4 тогда это сколько? А 3?
2: А 4 — это лист бумаги.
3: Это блогер, да, еще скажи.
2: Ну?
3: Сереж, окончательный ответ? 3, 4 или 5?
4: 5 должен забить, чтобы был покер.
2: 5. Мы принимаем твой вариант ответа. И это ответ...
3: Неправильный.
2: Неверный. Нет,
3: сорян.
2: Нет, нет.
3: Сергей, следующий звонок принимаем. 237-104.
2: Алло.
3: Привет.
5: Здравствуйте.
2: Как тебя зовут?
5: Александр.
2: Ну и, Саш, сколько должно быть?
5: Покер 4.
2: 4, да,
3: да. Все правильно. 4, 4. В свое время Аршавин играл за Арсенал. 4 гола забил, по-моему, Ливерпулю. И все этот покер обсуждали очень долго.
2: Так, ну и заключительный вопрос. У какой из перечисленных стран больше всего побед на чемпионатах мира по футболу?
3: Это Франция, это Германия или это Аргентина? Именно из перечисленных.
5: Аргентина.
2: Аргентина.
3: Больше всего.
2: Мы принимаем твой ответ. Смотри, у Франции 2 победы. У Аргентины 2 победы.
3: Уже 3, 3.
2: Уже
3: последняя,
2: 3, да.
3: Смеси добавлены.
2: И Германия 4 победы. Вот
3: больше
2: так.
3: Всего, да. Они еще когда ФРГ были, тогда еще побеждали, это тоже учитывалось. Ну, ничего страшного. Тебе желаем хорошего дня. Из тебя спасибо. Громкий крик катапульта. Давай, 3-4.
5: Катапульта.
0: На радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
2: Это что, цены? Да вы шутите!
6: Какие шутки? Просто это «Территория улыбки» — сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
2: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант «Штрауман» с установкой всего 39 900 рублей.
6: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
2: Подробности в стоматологиях «Территории улыбки» на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
6: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, погребам и кессонам.
1: Интриганка и разлучница, выскочка под люка гадина.
2: Это я, Лина.
3: Доброе утро, 9 часов 19 минут в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Что еще происходило в мире, сейчас обсудим. Дональд Трамп вчера отмечал юбилей, господи, 80 лет. Значит, и очень неожиданно свою днюху он отмечал боями UFC. Прямо на лужайке перед Белым домом установили арену. Там зрителей 5000 человек, и бойцы ММА показывали бои. Ну, а это, видимо, для того, чтобы показать свою силу. Вот,
0: подожди, вчера же подписали мирный договор-то США и Иран. Опять же, в честь дня рождения, это мирная сделка.
3: В честь дня рождения, там еще и праздник на этом самом США. Там, как...
4: Не умеет товарищ Дональд отмечать юбилей. Кадышеву позвал золотым кольцом, устроил бы посиделки под баянчик.
3: Вообще, Путин, конечно, поздравил Трампа с днем рождения.
4: СМС-кой? А, нет, в Сбере ему кинул один рубль такой, с ДР, короче.
3: 55 минут разговаривали ровно. Вот, ну, очень откровенно и даже по-дружески разговаривали.
4: Да, я тебя умоляю, просто они там минут 15 тыклади, нет, тыклади, трубку.
3: Путин первый поздравил Трампа из всех мировых лидеров, и Трамп это отметил. Видимо, да.
4: Под окнами стоял с салютами такой, с шариками.
3: Ну и Путин назвал Трампа бойцом.
4: Интересно, что Трамп загадал на день рождения у волшебника в золотом вертолете.
3: Тут шведская активистка Грета Тунберг, все, она прямо активничает.
4: Она все еще активистка.
3: Она сообщила, что, конечно, сначала, говорит, хотела подарить на день рождения ему билет в Гаагу. Но
0: Трампу.
3: Говорит, Трампу, да. Говорит, вы, наверное, этого не поймете, поэтому я подарю вам пачку супа «Алфавит». Чтобы, знаете, вот этот детский.
0: ABCD.
3: Чтобы ваши фразы были более связанными, чем все, что вы когда-либо говорили.
0: В общем, это подарок со смыслом.
3: Да, конечно, с подколом, естественно.
4: А он из этих букв ей составил фразу «Hug you».
3: Не,
4: да?
3: Ждем, конечно же, фоток, что там, наверное, отмечали как раз вот сегодня.
0: Сейчас проснуться выложат.
3: Да. Каждый пятый россиянин скрывает от партнера свои разговоры с ИИ. Не хотят, чтобы их переписки с нейросетью видел партнер. Причем женщины скрывают общение с искусственным интеллектом даже чаще мужчин. Ну, и у некоторых...
0: Нашли новую подружку
3: даже,
0: себе,
3: да, новую подружку, как вообще. И что даже пошла уже ревность к ИИ. Но,
4: нифига
3: с другой
4: себе.
3: Стороны, люди говорят, что вообще не стали бы встречаться с человеком, который не умеет пользоваться нейросетью. Ну, вообще не знает, что это такое, не хочет пользоваться, не хочет разбираться, а с другой стороны, вот ты разобрался и начинаешь с ней общаться даже больше, чем со своей второй половиной. Mm-hmm. И я даже, с мужем мы такое не обсуждаем, да, что я ревную, там, или он, что он общается, спрашивает, скорее всего, по работе. А вот когда дети начинают обсуждать свое будущее, свои какие-то проблемы уже начинают обсуждать с нейросетью, вот тут, и мне дочка об этом говорит, вот я спросила у нейросети, она мне это посоветовала, я думаю, ты меня не спросил, и меня начинает
0: ревность.
4: Я представляю, Лина такая.
3: Хотя я сама, будучи подростком, я бы, скорее всего, что-то спросила у нейросети, чтобы...
0: Чем у мамы, да.
3: Да. Но все равно, как меня это задевает, я не знаю.
4: Дорогая нейросеть, как быстрее съехать от родителей, да?
5: Утреннее шоу на Радио Пилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Ого! Скоро дом построишь?
8: Да, занялся комфортом. Септик выбираю. Нюансов много.
7: Не теряй время! Звони в Лос Маркет. Они все и продумают. Приедут на замер, подскажут, подберут септик под тип грунта. И монтаж у них без скрытых доплат.
8: Лос Маркет?
7: Да. Септик без запаха и вызова ассенизаторов. Это в Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. И сайт глянь. losdefismarket.ru.
5: Реклама.
9: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
10: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
12: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
13: Академия сантехники.
12: Смесители.
13: Академия сантехники.
12: Водонагреватель.
13: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
14: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
15: В прошлых сервисах занимались газлайтингом и внушали, что стук вам кажется. Хватит терпеть абьюз. Техцентр «Штутберг». 12 лет экологичного ремонта BMW и Mercedes. У них все по-взрослому. Видеоотчет о ремонте. Полная гарантия. И ноль токсичности. «Штутберг». Закройте автомобильный гештальт. Сайт «штутберг.рф».
16: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд. Новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
17: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru. 0+.
18: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая ботаника!
19: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
18: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
19: Новая ботаника. Крестинского, 8 марта.
18: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
20: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
21: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
22: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
23: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
24: Кредит предоставляет по УДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
25: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
26: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9:32 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций». Крауля 182 литера. И в городе большое количество пробок, и связаны они, конечно, с ремонтными работами. Это многострадальная машиностроителей космонавтов. Там очень странная немножко схема движения. Ее лучше посмотреть в интернете, чтобы понимать, как выезжать со стороны Уралмаша и Ильмаша в центр города. Потому что многие живущие на Уралмаше решили через Ильмаш проехать. И там сейчас, на Шевской, на Старых Большевиков, на фронтовых бригад, все забито просто. И машиностроители, опять-таки, перед космонавтов. И Кировградская стоит от Орджоникидзе, и Победы тоже. В общем, все выезды очень-очень плотные. И то же самое происходит и на Донбасской, и на Бакинских комиссаров. Есть еще аварии, уже не относящиеся к Уралмашу. Есть аварии на перекрестке Машинная, Ткачей. Прям по Машинной те, кто двигаются в сторону Фурманова, вынуждены в большущей пробке стоять. Еще затруднено движение из-за ремонтных работ. Это улица Московская перед Денисово-Уральского, тоже в направлении города пробка. Затруднен проезд сейчас по Серафиму Дерябину. Кстати, не забывайте, что на Волгоградской закрыт участок движения. Небольшой вроде как участок, но он очень сильно усложняет путь тем, кто собирается в сторону ВИЗа выбираться. Центр города более-менее движение свободное. Есть, конечно, затруднения на Карла Либкнехта перед улицей Ленина. Также по Ленина перед 8 марта. Это в направлении центра города. Ну, а что касается ЖБИ, конечно, пробка по Малышево. Что в одну сторону в направлении ЖБИ, что со стороны ЖБИ. Кстати, там все-таки попроще стало выезжать после того, как немножко схему движения поменяли. Будьте аккуратны и внимательны в пути.
2: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271 0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: катапульта.
1: Жуть какая. И долго это будет?
2: 4 часа.
1: Мать твою.
3: Утреннее шоу
0: «Катапульта»
3: на «Радиопилот».
4: Доброе утро, 9:37 в Екатеринбурге.
5: Сайт pilotfm.ru, там есть раздел «Веб-камера» у нас. Прямо сейчас можете заходить, мы вам в веб-камере показываем уже интересный ребус. Задача ваша простая, слово расшифровать, тогда приз ваш.
4: Мы вам поможем, потому что, я думаю, будут некие сомнения.
5: Подскажем, если что.
4: Спонсор конкурса у «Уникум Импорт», «Теннет Уникум» на Бебеля 33.
6: Если что, приз очень хороший, да. Автомобильный органайзер, нужная в хозяйстве.
5: Линия свободна, 237-104. Ну и в честь понедельника я наполовину упрощу вашу задачу. А первое это колба, если что. Я бы не догадался. Я бы, честно, не догадался, как это слово называется. У меня было вообще
6: минзука. Мы все химичили немножко.
4: Конечно.
6: Это колба.
5: Я только карбид кидал в лужу. 237-104. Линия свободна, да. Половину работы за вас уже сделали, ребята. Ваша задача всего лишь слово расшифровать.
4: Понять, что дальше.
5: Да,
4: потому что там, кстати, тоже несколько вариантов вот, во второй части картинки.
5: Давайте либо общаться. Такое слово, либо кто такое. У нас на связи?
4: Алло, привет. Так, сорвался человек.
5: Понедельник, люди еще не проснулись.
4: 237-104,
5: ребята,
4: звоните.
5: Мы в вас верим, у вас получится. Да, линия свободна.
6: Можно еще и в группе во ВКонтакте смотреть.
5: Да, там, кстати, тоже есть трансляция. Там она даже быстрее подгружается. Вот вам лайфхак. Но pilotfm.ru тоже сайт вам пригодится.
4: Я бы, кстати, хотела автомобильный органайзер. Это для тех, у кого бардак в машине. Хотя в этом органайзере тоже наверняка будет у меня лично.
5: Все зависит от человека.
4: Да, алло, алло.
5: Привет.
7: Алло, здравствуйте.
4: Как тебя зовут?
7: Юрий.
4: Юр, ну что за слово?
6: Давай попробуем отгадать
7: колесо.
6: Его.
7: Колесо.
4: Колесо, да.
6: Вот и все,
4: да,
6: вот вот и все, мы прям боялись, что не отгадают. Конечно, у нас догадливые слушатели и автомобильный органайзер получается.
4: Уходит
6: Юрий.
4: Тебе, да.
5: Юра, этот всего одно лот. Слово. Да, сколько там букв, а вот, пожалуйста, приз. А, трубку не кладим, за эфиром тебе все расскажем. Ну и громкий крик катапульта с тебя. Давай, 3-4.
7: Катапульта.
3: Утреннее шоу на «Радиопилот».
0: Информация на правах рекламы.
8: Привет, это я, Александр Морозов. И я приглашаю тебя вместе со мной познакомиться с новинкой 2026 года Теннет Т4Л. 21 июня, воскресенье, в 14:00. Встречаемся в Теннет Уникум на Бебеля 33. Фуршет, конкурсы, призы и подарки ждут вас. А также только в этот день все, кто заключит контракт на приобретение любого автомобиля, получит персональный скидку от Александра Морозова. Жду тебя 21 июня в 14:00 на Бебеля 33. 0+.
0: Пилот FM.
3: Реклама.
9: Привет! Разобрался с подвеской?
10: Да, ребята в Airmatic Pro молодцы. Теперь в машине тихо. Там же ИТО прошел и запчасти купил. Подготовился к отпуску, за машину спокоен.
11: Airmatic Pro. Автомагазин и более 500 тысяч запчастей в наличии и под заказ. Полная диагностика автомобиля. Техническое обслуживание. Екатеринбург. Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
9: Понял. Перед отпуском в Airmatic Pro.
12: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
13: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
12: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
13: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
14: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
15: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу? Знакомы с Ириной? А в цементе? Может, и Антона? Гуру кровли встречали?
16: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
17: Подробнее на petrovich.ru. Улица Петрович, Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.

0: Разовский, приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: За отдыхом в Радугу. За эмоциями в Радугу. Откроем летний сезон в парке Радуги. Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. Радуга парк. Наш любимый парк в любое время года.
3: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте театр.ецпкйо.рф. Для зрителей старше 6 лет.
4: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу.
8: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да!
9: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
10: Она на горках.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
12: Катапульта.
13: Бабах!

0: Доброе утро, 9:52 в Екатеринбурге. Время новостей. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синар Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Доброе утро. Достичь мирной сделки США с Ираном помогли президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин. Об этом заявил газете «Нью-Йорк Таймс» американский президент Дональд Трамп. США и Иран заключили мирное соглашение накануне. Официальная церемония подписания состоится в пятницу, 19 числа. Как пишет РБК, ссылаясь на иранские СМИ, проект мирного соглашения состоит из 14 пунктов. В частности, стороны договорились о прекращении боевых действий на всех фронтах, о возобновлении работы Ормузского пролива, остановки санкций на продажу нефти Иранами и проведение переговоров в течение 60 дней для достижения окончательного соглашения по ядерным вопросам. В Екатеринбурге на месяц закрыли участок улицы Волгоградская. Строительные работы идут на пересечении с улицей Чердынской у западного трамвайного депо, пишет Е1. Движение на участке будет ограничено с 15 июня по 15 июля. Это связано с обустройством нового жилого квартала. Там прокладывают теплосети. Меняется схема автобусного маршрута номер 72, сообщили в мэрии. В Екатеринбурге идут дорожные работы на разных участках, отмечает Е1. Самым сложным объектом остается Малышевский мост, который находится на капремонте. Недавно там вновь изменили схему движения. Подрядчики обещают завершить работы в самые сжатые сроки. В Екатеринбурге домашняя обезьяна укусила ребенка во время прогулки. Инцидент случился в Академическом возле дома на улице Краснолесья, 47. Об этом порталу Е1 рассказал отец пострадавшего мальчика. Теперь семья ищет владельца животного, чтобы выяснить, было ли оно привито от бешенства. 5-летний мальчик гулял с мамой, когда на него прыгнула обезьяна без ошейника. Место укуса на ноге ребенка сильно опухло. В 9-й детской больнице малышу сделали первую прививку от бешенства, назначили курс лечения. Врачи разрешили мальчику посещать детский сад, но посоветовали найти хозяина обезьяны и убедиться в том, что у нее есть все необходимые прививки. За 2 недели календарного лета на Среднем Урале выполнена вся июньская норма осадков. Больше всего дождей выпало в городе Камышлове 223% от нормы и в селе Табары 255%. Меньше всего дождей было в Шамарах, Будке и Качканаре от 43 до 67% месячной нормы. Между тем, на этой неделе дожди продолжатся. Об этом рассказал автор телеграм-канала «Погода» в Екатеринбурге, метеоролог Алексей Пулин. В среднем может выпасть от трети до половины всей июньской нормы. Осадки ожидаются преимущественно днем. Во второй половине недели количество дождей немного снизится, пишет Е1. Власти Лондона потребовали от гитариста Rolling Stones Ронни Вуда перекрасить свою розовую дверь. Музыканту и его соседям по району сообщили, что двери их домов покрашены в неуместные цвета и наносят ущерб внешнему облику района Вестминстер. Кто-то сделал фото дверей музыканта, сказал, что такой цвет нельзя использовать. Ронни Вуд сделал запрос в совет. Там предложили покрасить двери в черный, сообщает издание Daily Mail. Ронни Вуду сейчас 79 лет. Официальный доллар 71.91, евро 82.97.
2: Информация на правах рекламы.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
2: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
5: Мне все надоело. Лето подавай.
6: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос». Синоптики обещают сегодня в течение дня облачную погоду с прояснениями. Будет дождь и гроза. Температура воздуха днем плюс 22-24.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 000 рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 000 рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Regina's и на сайте regina's-havail.pro.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
11: Информация на правах рекламы.
12: А
7: А ты видел?
8: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушкина 9.
7: Пневмоподвеска?
8: Есть.
7: Разгон, как у гепарда?
8: Есть.
7: Госпрограмма?
8: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр Автобан на бабушкина 9.
10: Государственная программа субсидирования первоначального взноса электромобиль при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: 10 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 19 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Доброе утро. 10:03 в Екатеринбурге. Сегодня понедельник, 15 июня. На календаре за окном плюс 20 градусов. Пока нет осадков, но готовимся. Будут и грозы будут. Но мы уже такие привычные к этому мероприятию.
1: Ты причем такую паузу сделала. Будет плюс 2. Я такой, знаешь, напрягся. И потом 20.
0: Да, 20 градусов.
1: Помню лето, когда было плюс 2 в начале июня. Это как раз, по-моему, было перед чемпионатом мира.
0: Да. Но сегодня такого нет.
1: Так, что у меня телефон опять что-то решил в отказ уйти. Слушайте, попадалось несколько раз новости в рилсах, вот сейчас попалась в ленте новостной про россиян, у которых как раз-таки сорвался отпуск из-за чата GPT, искусственного интеллекта. Во-первых, я не знаю, насколько недалекими надо быть, чтобы отпуск свой планировать через ИИ, советоваться с ним, куда полететь. Короче, история такая. Спросил глава семейства у чата GPT, а куда можно, в какое там оригинальное место съездить с семьей
0: визы,
1: в отпуск? Да, без визы.
0: Без визы.
1: И посоветовал Северную Македонию. Угу. Мужчина полностью доверился ИИ, купил билеты, причем с пересадкой в Стамбуле купил, они там очень дорогие. Вот, жилье забронировал, и нигде, ни на каком этапе у него не возникло вопроса, а нужна виза или нет. В итоге они добрались, по-моему, до Стамбула, и уже в Стамбуле их на таможне развернули, потому что у них тупо не было визы.
0: Ну, все. Парам-парам.
1: Да, причем отели невозвратные, рейсы тоже.
0: Остались в Турции, да, почему бы и нет. Не, ну здесь просто, мне кажется, изначально мужчина недалекого склада ума, потому что в Северную Македонию полететь, ну... Вы что-нибудь знаете о Северной Македонии?
1: Я знаю, что она северная, знаю, что она Македония. Все, больше я ничего не знаю.
0: На этом все заканчивается. Нет, конечно, доверяйте тем, кто все-таки немножко в этом разбирается.
1: Лучшие рекламы курортов Краснодарского края мы еще не видели. Да. Надо было чату GPT добавить, если есть на свете рай, то это Краснодарский край.
0: 237-104, это телефон нашей студии, у нас впереди игра, которая называется «Окончательный монтаж». Подготовили для вас кино, так что звоните, угадывайте его и получайте призы.
2: Реклама.

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ого! А что это у вас тут происходит?
2: Мы построили катапульту.
3: Но она не работает.
2: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
3: Поможешь?
1: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
3: Да! Ура!
4: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
5: Она на горках.
4: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807-0+.
6: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
7: Шедевр.
6: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
7: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
6: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
7: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
8: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
0: Хончи Автоцентр «Уникум». Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. «Уникум» на Бебеля 33.
9: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
10: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
11: Катапульта.
12: Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 10 часов и 10 минут в Екатеринбурге. Мы начинаем конкурс «Окончательный монтаж». Спонсор конкурса ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Lucky Motors» Хавейл Сити на Умельцев 2.
3: 237-104, линия свободна прямо сейчас. Дозванивайтесь в эфир к нам сюда на «Радиопилот». Загадали для вас интересное кино. Первые, последние слова прокрутим, дадим подсказки. Правильно отгадаете, приз ваш.
2: Да, и фильм-то хороший. Я его в выходные посмотрела. Оказывается, я не видела это кино. Это подсказка, да, что не новое, но очень клевое.
3: «Операция И», «Кавказская пленница».
2: Да-да-да. 237-104. Кто хочет поучаствовать в нашем киношном конкурсе, звоните прямо сейчас. У нас на кону есть призы. Алло.
3: Привет.
2: Алло. Как зовут тебя? Сереж, так плохо тебя слышно. Поближе
3: к микрофону. Да,
2: Сереж, что можешь посоветовать?
4: Давай.
2: Лучше тебя слышно будет. Все, случилось? Алло.
3: Получилось, Сереж.
2: Сергей.
4: Алло.
2: Во, отлично.
3: Идеально.
2: Сереж, что посоветуешь из кино? Вот последнее, что смотрел интересное?
4: Кино последнее.
3: Сериальчик, может быть, сериалы. Да, может, мистера Биста.
4: Я сейчас смотрю фильм «Мало кислорода» 91-го года. Неплохой такой.
5: 91-го года?
3: «Мало кислорода» или «Много кислорода»?
2: Это чей, наш фильм?
4: Да, наш отечественный фильм.
5: Кто там играет, интересно. Ну, ладно,
2: мы
5: хорошо,
2: тебе, конечно,
5: спасибо.
2: Посвежее кино загадаем.
3: Мы, к сожалению, не этот фильм загадали, так что да.
2: Давай, послушай первые и последние слова, потом дадим три подсказки. Итак, поехали.
6: Attention. Надеюсь, вам все придется по душе, сэр. Здесь все осталось как в детстве.
7: Сэр.
6: Мои соболезнования, сэр. Позвольте предложить вам чай.
8: Спасибо, Виктор.
9: Окончательный монтаж.
10: Я все же ее отец, Агат. Я прошу вас передать ей, что я скучаю, и что этот дом ее. Может быть, однажды она поймет меня. Бедный мальчик. Так тяжело смотреть на тебя теперь.
3: Это про меня фильм.
2: Ну нет.
3: После трех выходных.
2: Подсказки нужны тебе?
4: У меня такое ощущение, что это «Дюна», нет?
2: Не-не-не-не-не.
3: Это не фантастика.
2: Нет, это, кстати, фантастика.
3: Ну, элемент есть там, да, мистический.
2: Итак, в этом фильме ты мог увидеть желтый шарф, портрет, давайте уже так. И еще в этом фильме было много противных мух. Вот.
5: Ой, в туалете?
2: Нет.
3: Ну что, есть идеи?
4: «Знак зодиака»?
2: Нет.
4: Нет, тогда...
3: Видимо, не смотрел фильм. Ну, Сереж, ничего страшного, возможно, ты...
4: Ну, еще, может, «Игра престолов»?
2: Чего?
3: Ты там кашляешь, тебе плохо, что ли?
4: «Игра престолов»?
2: Нет.
3: Это не сериал, это кино. Ну, скорее всего, не смотрел.
2: Да, Сереж, узнаешь, что за фильм уже от следующего радиослушателя. Кстати, посмотри, мне кажется, тебе понравятся вот те варианты, которые ты...
5: Надя очень рекомендует мне посмотреть.
2: Я рекомендую это кино, оно прям с таким смыслом глубоким. Алло, следующий звонок.
3: Алло, привет.
2: Алло.
3: Кукусики.
2: Так, сбросился. Следующий. 237-104. Принимаем звонок. Кто угадал, что за фильм? Алло.
3: Привет.
2: Алло.
4: Алло.
3: Говори.
4: Привет,
2: как зовут тебя?
4: Я Владимир.
2: Что за фильм?
4: «Догма».
2: Нет.
3: Не-не-не.
2: Это
3: вообще
2: не «Догма».
3: Мимо. Холодно, я бы даже сказал.
2: Следующий звонок. Принимаем. Алло.
3: Давайте еще пару попыток и раскроем карты. Алло, привет.
11: Здравствуйте.
2: Как зовут тебя?
11: Меня зовут Дориан Грей, наверное.
2: Да, это фильм «Дориан Грей». 2009 года фильм.
3: Это по роману, я так понимаю, портрет Дориана Грея.
2: Да,
3: Оскар Уайлд, по-моему.
2: Да, да, очень классное кино. Тебе понравилось?
11: Да, отлично.
2: Так жуть, конечно, там немножко есть, но в целом...
3: Но это же дословная экранизация, как вместо него старел его портрет.
2: Да, да,
3: я правильно
2: помню? Да, да, да, именно об этом фильм.
3: Я просто фильм не смотрел, но я читал роман, причем мы его в университетской программе читали. Есть о чем задуматься, да, интересное допущение.
2: Можно посмотреть. Но мы тебя поздравляем, ты трубку не клади, расскажем за эфиром, как забрать приз, а сейчас кричи «Катапульта».
3: Давай, 3-4.
11: Это пульта.
1: На радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл Сити. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл Сити. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors, Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, погребам и кессонам.
1: Лучшая на свете жена.
2: Лина.
3: Это я.
2: Доброе утро, 10 часов 21 минута в Екатеринбурге, с вами Катапульта, ну и все модники мира обсуждают формы футболистов, которые приехали на чемпионат мира, и, конечно же, самая главная красота-то приехала из Конго, обсуждают форму сборной, официальной сборной Конго, которая прилетела на чемпионат мира в Америку, и, кстати, принимает участие в этом чемпионате впервые за 52 года. Ну, все дело в стильных костюмах, это просто бомбический хит. Леопардовые накладные такие детали и сумки просто невероятные. В общем, леопард, понятно, занимает особое место в культуре Конго, потому что традиционно ассоциируется с силой, стойкостью, властью. Ну и любовь к леопарду с новой силой разгорелась. Сейчас все хотят, что леопардовая.
4: Леопардовые лосины они не носят?
2: Ну, это вообще, это просто... Слушайте, на самом деле ребятам было мега тяжело добраться до Америки, потому что в Африке сейчас бушует Эбола или Эбола, да, правильно?
3: Да.
2: И там был жесточайший карантин. Вот сейчас, знаете, вот все это что-то там в Африке, что-то происходит. Ага. На самом деле, говорят, что прям...
3: Она уже добирается.
2: Добирается. В общем, у них был очень жесткий карантин. Потом там как-то через Бразилию, и, в общем, они добрались красивые, все в безупречных вот этих костюмах. И, кстати, многие увидели в этих образах сборной влияние движения, которое было в Конго в 70-х годах прошлого века, когда это, ну, жуткая бедность, ну, там сейчас бедность, просто и люди одевались, некоторые люди, такие модники, денди, одевались супер богато, и на фоне вот этой вот всей, ну, вот практически беспросветной бедности смотрелось, ну, просто кичево. Вот, а на самом деле эти одежды они брали у своих хозяев, собственно говоря, и они из барского плеча давали, и они так вот выгуливали и гуляли, и есть вот прямо ассоциации с этим движением.
4: Ну, ты прям так рассказываешь, как будто эту форму футболисты за кем-то донашивают, сразу
2: нет,
4: ощущение.
2: Нет, эту они вообще не донашивают.
3: Так, я правильно поняла, что они в леопардовой форме?
2: Нет, у них черные костюмы, но есть накладные леопардовые
4: детали. Они, по-моему, еще не играли. Вот у них либо сегодня, либо завтра предстоит игра, по-моему.
2: 17-го там у них.
4: Да, да, ну получается, завтра посмотрим, будет забавно.
2: Как бы они вы там не сыграли, они уже сделали свои
4: игры. Они уже крашат. Они должны, мне кажется, выходить на матч, знаешь, как на подиум. Раз вышли, прошлись и ушли обратно. Все.
2: Главная звезда, вот тут постановки Ромео и Джульетта тоже все обсуждают.
3: О, да.
2: В Турции.
4: Это российская,
2: да, это в Турции. Значит, российская балетная труппа привезла спектакль Ромео и Джульетта, балет. И вот самое просто кульминационное, самый драматичный момент, когда Ромео выпил яд, лежит мертвый в этом склепе. И он один там на сцене.
3: Над ним плачет, да, должна начать плакать Джульетта.
2: И вдруг откуда-то появляется рыжий кот, который начинает Ромео тискать за волосы.
3: Лизать их, да, да, да.
2: Просто такой серьезнейший момент. В этот момент все в зале сначала сдерживают смех. Потом уже начинают все смеяться. Это все невозможно.
3: И только Джульетта... попрошу.
2: Продолжала, да.
3: Да, играть эту трагедию.
4: Но надо выдержке актера вообще восхититься. Он просто лежал все это время, что актриса, что актер, ни единой улыбки.
2: Он потом вышел, когда на поклон, он вышел с этим котом на руках. Сейчас все спрашивают, а где? Где посмотреть эту постановку именно с котом? Ну, чтобы...
3: Хотим повторение, говорят.
4: Хорошо, что не пробегала стая бродячих собак. Они бы на лежачего-то, ой, как напали.
5: Шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Мы более 20 лет занимаемся сыпчиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
8: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
7: Лос Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
9: Реклама.
10: Миша, возьми еще эти коробки.
11: Они уже не входят ко мне в машину.
12: Как перевести вещи из одной квартиры в другую?
9: Мы стекло у шкафа разбили.
11: Ну, Миша!
12: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
13: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
14: Привет, это я, Александр Морозов. И я приглашаю тебя вместе со мной познакомиться с новинкой 2026 года Tenet T4L. 21 июня, воскресенье, в 14:00. Встречаемся в Tenet Unicum на Бебеля 33. Фуршет, конкурсы, призы и подарки ждут вас. А также только в этот день все, кто заключит контракт на приобретение любого автомобиля, получит персональную скидку от Александра Морозова. Жду тебя 21 июня в 14:00 на Бебеля 33. 0+.
15: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
16: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
17: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
16: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.
17: О,

0: и розыски. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Голос Дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности — Виталий Погосян. Группа Дудук Бенд и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров». Восток и Запад. Традиции и современность. 23 июля. В Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
3: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
4: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро всем, чья жизнь на машине прекрасна. 10:33 в Екатеринбурге на радиопилот. Прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет АКПП «Центр Екатеринбург». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182 литера И. А сначала информация для тех, кто передвигается по Шевченко. Вот буквально сейчас появилась новость, что там встали трамваи. Один из вагонов сошел с рельсов, поэтому уже скапливается по этой улице пробка. Если есть возможность, то лучше обижать. Ну и давайте смотреть, где у нас еще есть затруднения. Ну, само собой, страдает этим утром Уралмаш из-за того, что перекрыли там движение. Ремонт проходит на Уралмаше. Будет он длиться до конца недели. Из-за этого на Космонавтов большая пробка. Будьте внимательны. Если есть возможность, то лучше объезжать. Главное, не по Эльмашу. Там тоже огромная пробка скопилась из-за таких вот объездных. В центре что у нас происходит? Московская встала от объездной до Волгограда. Все потому, что на Волгоградской до 15 июля на целый месяц тоже перекрыли, прокладывают там трубы, поэтому тоже там будет, скорее всего, большая пробка. Ну и, само собой, Малышева-Высоцкого, ну, на этот раз не выезд с Жибайки, а наоборот въезд. Видимо, на другой стороне начали ремонтные работы, поэтому скапливается уже пробка на Малышева от Гагарина и до Сыромолотова придется постоять. Ну, а в целом, я смотрю, в центре более-менее пока все свободно, аварий нету, пусть так будет весь день. Будьте аккуратны за рулем и вовремя включайте поворотники.
2: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271 00 11. АКПП Центр Екатеринбург. Крауля 182 литер И.

0: Представьте человека, который не знает, что такое катапульта. Он спрашивает, что это такое? А вы отвечаете, что катапульта? Это катапульта?
1: Катапульта. Утреннее шоу на Радио Пилот.
2: Доброе утро, 10:37 в Екатеринбурге.
3: 237-104, это телефон прямого эфира. Прямо сейчас линия свободна. Дозванивайтесь к нам сюда в студию. Мы для вас приготовили стихотворение интересное. Правильно, в рифму его закончите, и приз ваш.
2: Спонсор нашего конкурса ООО «Новый картинг». Еще больше драйва на инновационный 8. Сайт turbokarting.ru. Всего лишь надо закончить в рифму стихотворение, и приз будет ваш. Это сертификат на заезд. Это очень крутой приз, я считаю.
3: Всего так, одно слово. Да, 237-104, ждем именно вас.
2: Алло.
3: Привет.
2: Алло, алло, привет. Ну, поговори с нами.
4: Смелее.
2: Да, как зовут тебя?
5: Антон.
2: Антон, а
3: ты... Ты гонщик, Антон, по жизни, или угонщик?
5: Да, да, я гонщик, люблю погонять.
2: Любишь погонять?
3: На чем ты передвигаешься прямо сейчас?
5: На экскаваторе вот в данный момент.
3: На нем особо не погоняешь, да. Ну, круто.
2: Блиц без границ, вот эта скорость. Итак, для тебя стихотворение. Закончишь в рифму, получишь приз.
4: Замени вот на Антона.
2: Да, естественно. Антон чемпион. Он привык побеждать. Ради этого вечно готов рисковать. Ждет соперников вновь абсолютный разгром. Если карт его выехал на...
5: Автодром.
4: Ну,
3: я думаю, можно...
2: Ну, картодром, да.
3: Молодец.
4: Поздравляем тебя. Ты получаешь сертификат на заезд, но разрядка-то нужна после экскаватора.
2: Да-да-да. Больше скорости.
3: Молодец. Да. Давай там не лихач, на экскаваторе трубку не клади. А за эфиром тебе все расскажем. Ну и с тебя громкий крик катапульта. 3-4.
5: Катапульта!
1: На Радиопилот. Информация на правах рекламы. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
6: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
7: Подробности на мотивтелеком.ру.
8: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
9: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
10: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
11: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
12: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
15: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026rules.
16: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
17: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
16: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.

0: Доброе утро. 10.52 в Екатеринбурге. Время новостей. Спонсор выпуска ООО «CS Motors». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Доброе утро. В России распространились схемы мошенников, превращающие жертв в преступников, предупреждают в МВД. После хищения денег со счетов злоумышленники нередко продолжают воздействовать на потерпевших, в том числе на подростков, и те выполняют различные поручения, полагая, что оказывают помощь российским спецслужбам. В МВД подчеркивают, что подобная схема представляет серьезную угрозу, особенно в случае вовлечения потерпевших в террористическую и диверсионную деятельность. Мошенники активно используют психологические давление и манипуляции. Необходимо быть бдительными, пишет агентство ТАСС. Между тем, жительница Екатеринбурга оказалась жертвой мошенников из Ингушетии, которые удаленно взломали ее учетную запись на госуслугах и стали регистрировать в ее квартире местных жителей. Их уже 57 человек. Об этом сообщает телеграм-канал «База». Женщине стали приходить большие счета за ком-услуги до 50 тысяч рублей. В МВД Екатеринбурга сообщили, что заявление горожанки зарегистрировано в отделе полиции номер 9. По нему проводится проверка. Собственница жилья рекомендована обратиться в отдел по вопросам миграции по месту жительства и прекратить регистрацию людей, несанкционированно прописанных в ее квартире, пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. Трехсекционный трамвай «Кастер» из новой партии направят в удаленные и густонаселенные районы Екатеринбурга, в первую очередь на ЖБИ. Об этом рассказал первый замглавы города Рустам Галямов. В списке трамвайных маршрутов, в частности, номера 15, 13, 6 и 14, пишет «Е1». Также «Кастеры» появятся в Академическом. Для района прорабатывают трассировку второго маршрута. Минувшей весной городские власти подписали протокол на поставку 50 трехсекционных трамваев. В них есть климат-контроль, мультимедийные экраны, разъемы для зарядки мобильных устройств. 16-летняя девочка, которую искали 2 дня под Первоуральском, просто заблудилась в лесу. Девушка по имени Соня пропала 11 июня, нашли ее 13-го. При этом она писала маме, что любит ее. Две подруги получили сообщение со словом «прости». Оказалось, она пошла вечером в лес фотографировать природу и закат и сказала, что спала днем, потому что ночью было очень холодно, и она двигалась, чтобы не замерзнуть. Телефон не ловил сеть, затем сел. Загадочное СМС девочка отправляла, когда уже заблудилась и не верила в то, что ее найдут. Семья благодарит всех, кто помогал в поисках дочери, пишет Ядин. Не снижать расходы на комфорт призвала россиян финансовый консультант Ольга Матвеева. По словам специалиста, постоянные ограничения и отказы в удобствах могут привести к усталости от экономии и в какой-то момент к импульсивным покупкам, по аналогии с диетами. После недели на гречке случается срыв на чипсы и шоколад. Важно отличать комфорт от статусного потребления, когда покупка совершается ради внешнего впечатления, а не реальной пользы. Например, такси эконом-класса и бизнес-класса решают одну задачу. Улучшение качества жизни не всегда требует дополнительных расходов. Часто достаточно пересмотреть структуру трат, отмечает финансист, пишет газета.ру. Официальный доллар 71.91, евро 82.97.
2: Информация на правах рекламы.

0: это успех. Космонавт три, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
1: Лето без конца и без начала. Климат, контроль, катапульты.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет». Синоптики обещают сегодня в городе облачную погоду, дождливую. И еще гроза будет днем. Температура воздуха плюс 20-22.
3: Пилот FM.
4: Реклама.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: А напоследок я скажу.
3: Катапульта.
4: 10:57 в Екатеринбурге. Мы заканчиваем понедельничную катапульту.
5: А мне вот такая погода даже нравится.
4: Да, мне, кстати,
5: свежо,
4: тоже.
5: Не жарко, а местами даже ветерок поддувает. Пусть так будет весь день.
6: И влажно, увлажненно.
7: Да, и можно погулять сегодня. Международный день прогулки. Вот отметьте как следует. И Всемирный день ветра этого. Знаешь, проветриться,
5: главное, прогулять. Чтобы на прогулке вас ветер не сдул.
7: И еще по народному календарю в этот день, девчонки, плели веночки, чтобы женихи велись. Велись, заводились.
5: Интересно, что они в эти веночки вплетали, чтобы женихи за ними бегали.
7: Со смыслом веночки. А еще сегодня Международный день женщин в горнодобывающей промышленности. У меня сразу вот эта хозяйка Медной горы.
6: Да.
7: И вот она сегодня отвечает.
5: Да. Главное, чтобы на утро хозяйка Медной горы не превратилась в синюшкин колодец.
4: Мы всем желаем здоровья. 3-4.
8: Удачного!

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
3: На радио Пилот.

0: реклама.
1: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас. Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.atom.rf.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
3: Турбо-картинг!
2: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
4: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: рекламу.
1: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
2: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
3: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
2: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
3: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
4: Застройщики. ООО «СЗ «Ленина 100». ООО «Арсенал ИК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
6: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
7: Искали красивое и надежное авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
7: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
8: О, и

0: розыски. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме: germansobaka.pilotfm.ru.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Программа «Высший пилотаж» в ваших приемниках. Друзья, товарищи, слушатели, слушательницы. Хорошо, что мы вместе. Я Дмитрий Раевский, подхватил эстафету прямого эфира. С удовольствием приветствую всех вас из нашей студии в центре города. Понедельник, 15 июня на календаре. Пусть этот день будет хорошим, удачным, приятным, полезным. Да-да. Сейчас информация о дорожной ситуации и проверка на дорогах продолжает наш эфир. После вернемся к новой музыке в «Высшем пилотаже». Спонсор проверки на дорогах АКПП «Центр Екатеринбург» ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Адрес Крауля 182, литера И. Водители, прислушайтесь. По сообщениям сервиса Яндекс.Карты, на данный момент дорожная обстановка в Екатеринбурге оценивается в 4 балла затруднения местами. Пробки по Шевской от Красных Командиров до фронтовых бригад, по Малышево и Высоцкого от Мира до Сыромолотова, по фронтовых бригад от Электриков до Старых Большевиков и по фронтовых бригад от Бабушкина до проспекта Космонавтов. Еще движение затруднено по Старых Большевиков от Баумана до фронтовых бригад, по Донбасской и Бебеля от Никольского переулка до Таватуйской, по Комсомольской от Педагогической до Малышева. Пульсирует вторая Новосибирская от Умельцев до Палисадной. 8 марта от Большакова до Декабристов. Мерцают Челюскинцев и Московская от маршала Жукова до проспекта Ленина. Водители, будьте бдительны. Удачи в пути.
1: Информация на правах рекламы.
2: Коробки автомат, ДСГ и пауэршифт. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.
4: Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: Программа «Высший пилотаж» на радио «Пилот». Ежедневная порция новых треков в постоянно обновляемой компиляции нашего музыкального редактора. Если какое-то из произведений в «Высшем пилотаже» вас заинтересовало и вы не успели его определить, на нашем сайте pilotfm.ru всегда можно заново послушать, узнать имена исполнителей и название 20 последних песен, звучавших в эфире. Спонсор программы «Высший пилотаж» на радио «Пилот» ООО «СЗ Ривьера Галактика». Новая музыка вернется скоро. Спасибо за внимание. Полетели.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
3: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
4: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
2: Высший пилотаж.
3: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Доброе утро. Силы ПВО России за ночь сбили 123 украинских беспилотника над более чем десятком регионов страны. Об этом сообщили в Минобороны. К сожалению, есть жертвы. Трое мирных жителей погибли в Туле в результате атаки беспилотников на жилой сектор. Еще три человека, в том числе ребенок, были ранены. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Напомню, накануне в Орле при атаке на жилой дом погиб мужчина. Еще 8 человек получили травмы. Жителей пострадавших квартир разместили в городских гостиницах «Орла». В мэрии Екатеринбурга ответили на призывы разорвать муниципальный контракт с компанией-перевозчиком, чей автобус наехал на пешеходов у храма Большой Златоуст. Маршрут номер 81 обслуживает фирма «Автоном». За ней также числятся маршруты номер 41, 53, 68 и 80. В мэрии сообщили, что никаких изменений в обслуживании маршрутной сети ждать не стоит, несмотря на трагедию. Изменения невозможны из-за объемов перевозок. Возможно, фирма будет наказана позже. Напомню, Ленинский райсуд арестовал и отправил в СИЗО водителя и директора компании. Последний заявил, что не считает себя виновным. Аварию он назвал несчастным случаем, пишет Я-1. Предстоящая неделя в Свердловской области будет с погодой, похожей на парник. Теплый и богатый на осадки, пишет Урару. Как сообщил синоптик Алексей Пулин, среднесуточные температуры воздуха будут в пределах климатической нормы и чуть выше. Количество осадков за неделю по области в среднем прогнозируется от трети до половины июньской нормы. Осадки ожидаются в основном днем, по ночам будут прояснения и формирование туманов. К концу недели вероятность дождей снизится, обещает синоптик. Росгидромет обещает на этой неделе днем до плюс 28. Цена нефти эталонной марки Brent упала почти на 5% на фоне мирного соглашения между США и Ираном. Фьючерс с поставкой в августе на минимуме стоил $83.04 за баррель. Позднее поднялся в цене до $83.36. Напомню, США и Иран объявили о том, что заключили мирную сделку. Американская сторона объявляет об открытии Ормузского пролива, снятии блокады с иранских портов. Об этом сообщил в своей сети True Social президент Дональд Трамп. Церемония подписания мирного соглашения состоится в эту пятницу, 19 июня, в Швейцарии, напоминает газета.ру. В своем первом матче чемпионата мира фаворит турнира сборная Германии разгромила сборную Кюрасао со счетом 7-1. Сборная самого крошечного государства впервые попала на Мундиаль. Ее тренирует Дик Адвокат, который накануне перед матчем заявил, что его команда обеспечит сложности всем сборным, с которыми будет играть, в том числе Германия. Сборная Швеции разгромила команду Туниса 5-1. Нидерланды и Япония сыграли в ничью 2-2. Во втором туре сборная Швеции сыграет с Нидерландами 20 июня. Тунис сразится с Японией 21 числа, пишет газета.ру. Официальный доллар 71,91, евро 82 рубля 97 копеек.
4: Информация на правах рекламы. Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июне скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинос». Завтра, 16 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачное с прояснениями. Погода, небольшой дождь, гроза, ночью и утром туман. Ветер восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 25-27 градусов.
1: «Пилот FM».
7: Реклама.
8: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинос» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинос» на Высоцкого 3.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
10: А
2: А ты видел?
7: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушкина 9.
2: Нелма-подвеска?
7: Есть.
2: Разгон, как у гепарда?
7: Есть.
2: Госпрограмма?
7: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушкина 9.
9: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: В секретной фонотеке у меня для вас сейчас самый бодрый из новых и самый новый из бодрых хаус-треков, вышедших в минувшие выходные. Исполнитель Кристина Лазич. Тема называется «That's Right» с «Supernova».

0: гость из прошлого, Джастин Тимберлейк, Cry Me a River, на 140-х FM только что, чуть раньше Санни Фандера, D.O.D. и Poppy Best Camp, This About Us. Привет и добрый полдень, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, здорово, что мы вместе. Я ваш диск-джокей Дмитрий Раевский. Сегодня в дневном эфире проведу аж три конкурса, ближайший из них минут через 20. Слушай радио Фила днем и выигрывай призы. Да-да. Кстати, мы уже в дневном драйве на радио «Пилот». Комфортное музыкальное сопровождение ваших движений по лучшему на свете городу представляет спонсор рубрики ООО «СКК» – семейные магазины, плитки и сантехники «Керамир». В ближайшее время в эфире «Биби Рекс» и «Фейфлес», дальше «Келвин Харрис» и «Джази», «Эдж Ран», «Полетели».
1: Реклама.
2: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
3: Шедевр.
2: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
3: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
2: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
3: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
5: Уник.

0: карте автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 840 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акции до конца июня текущего года.
1: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно.
2: ИП «Каутаев Сергей Юрьевич». УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
3: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте театр.ецпкйо.рф.
4: Для зрителей старше 6 лет.
5: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. УГРН 102-660-542-2678.
6: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. «Мотив».
7: Подробности на мотивтелеком.ру.
8: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
9: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
8: И квартира в орбите.
10: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
8: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
11: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Ого! А что это у вас тут происходит?
13: Мы построили катапульту.
14: Но она не работает.
13: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
14: Поможешь?
12: Ну что ж, помогу.
15: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
14: Да! Ура!
16: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
17: Она на горках.
16: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
18: Дневной драйв на радио Пилот.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Да, это он. Обещанный чуть ранее конкурс на 104.10 FM. Давайте развлечемся этим состязанием от нашего смелого спонсора ООО «Таватуй Резорт». На кону сертификат в Баден. Набирайте 237-104 прямо сейчас. 237-104. Термальный курорт Баден-Таватуй расположен на береговой линии одного из самых красивых озер Свердловской области – Таватуй в городе Новоуральск по адресу Загородное шоссе 12, корпус 3. Да, набирайте 237-104 и выигрываете сертификат в Баден. Давайте проверим, есть ли у нас кто-нибудь на линии. Линия свободна, набирайте 237-104. Разыгрываем сертификат в Баден. У нас есть кто-то в эфире. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: В эфире именно вы, представьтесь, пожалуйста.
3: Анна Георгиевна.
2: Анна Георгиевна, очень приятно, я Дмитрий Сергеевич. Давайте побеседуем на банно-прачечную тематику. Готовы?
3: Довольствуйтесь.
2: В Японии в общественный бассейн или на горячие источники, Анна Георгиевна, не пускают гостя, если он без трусов, у него на голове парик или он весь в татуировках. Как думаете?
3: Ну, в Японии татуировки, наверное, это как бы вот само собой разумеющееся. А, парики, наверное, японцы не носят, если он без трусов.
2: Без трусов – это, ну, наверняка правильный ответ, но мы его взяли просто так, для шутки. Анна Георгиевна, если выбирать из «у него на голове парик» или «на нем есть татуировки», то в каком случае в Японии не пустят гостя в бассейн?
3: С париком не пустят.
2: С париком не пустят, думаете? Анна Георгиевна, у вас очень красивый голос, с вами приятно беседовать, но это неправильный ответ. Спасибо за участие в конкурсе. Наш конкурс превращается сейчас в состязание, кто быстрее наберет наш номер телефона 237-104. Здравствуйте, вы в эфире. В эфире именно вы. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
4: Добрый день, Александр.
2: Александр, ну как думаете, в Японии в каком случае не пускают в бассейн из вышеперечисленных?
4: Татуировками.
2: Ну да, в Японии татуировки исторически ассоциируются с мафией якудза, а ей, видимо, в бассейне не место. Поздравляю вас, вы получаете сертификат в Баден. Ура!
4: Спасибо большое.
2: По этому поводу можете толкнуть вдохновляющую речь в прямом эфире. Вещайте.
4: Не посещайте бассейн с татуировками.
2: Если вы в Японии. Спасибо, не кладите трубку, мы договоримся о том, как вы получите свой приз. Термальный курорт Баден-Таватуй. Спасибо за поддержку нашего конкурса. Курорт расположен на береговой линии одного из самых красивых озер Свердловской области – Таватуй, в городе Новоуральск, Загородное шоссе 12, корпус 3. Следующий конкурс от ООО «Таватуй Резорт» в это же самое время, но теперь уже завтра. Слушай радио «Пилот» днем и выигрывай.
5: Информация на правах рекламы.
6: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
7: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
6: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
7: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
8: Реклама.
9: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
8: Рассрочка 0%. До 2028 года.
9: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Полиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте nash.atom.rf. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
10: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
11: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
1: Указана максимальная цена перепродажи Тэнк 300 Драйв 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
12: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
13: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
12: Черри, LG, Тэнк, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
13: О,

0: Ресторан «Березовский». Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
3: Академия сантехники.
2: Смесители.
3: Академия сантехники.
2: Водонагреватель.
3: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да! Ура!
0: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
6: Она на горках.
0: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
7: Тепло ли тебе, девица?
8: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
7: Да, стало быть, пора в прайм-сервис.
0: Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
9: Привет, это я, Александр Морозов. И я приглашаю тебя вместе со мной познакомиться с новинкой 2026 года Tenet T4L. 21 июня, воскресенье, в 14:00. Встречаемся в Tenet Unicum на Бебеля 33. Фуршет, конкурсы, призы и подарки ждут вас. А также только в этот день все, кто заключит контракт на приобретение любого автомобиля, получит персональную скидку от Александра Морозова. Жду тебя 21 июня в 14:00 на Бебеля 33. 0+.
10: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ну и, конечно, бесподобно красивая церемония чемпионата мира по футболу. Состоялось открытие в трех странах сразу, и в Мексике, и в США, и в Канаде. В Канаде, в Мексике вообще бесподобно красиво. Просто 80 тысяч человек на стадионе. Выступала Шакира. В Лос-Анджелесе Кэти Перри, ну и еще другие музыканты. В Торонто Аланис Моррисет. И еще одно футбольное событие, это Дэвид Бекхэм. Первый футболист в мире получил звезду на Аллее Славы в Голливуде. Вообще, раньше футболисты не получали, потому что он не певец, не актер, никто, но он звезда, конечно.
4: Ведущим
3: церемонии, кстати, тоже говорят, что прям необычно, был Том Круз.
4: Они кореша, кстати, как выяснилось.
3: Ну, они дружочки, да. Ну, естественно, жена, дети были рядом, кроме старшего предателя, как они его там называют. Он живет на соседней улице со своей женой, но пропустил большое семейное событие.
5: Проспал. Вот.
3: Ну, конечно, не проспала. У них там же стычки, большие семейные разборки. Но, в общем, конечно, об этом не могли не сказать таблоиды, что да, вот вся семья, все красивые, все там нарядные. Но вот этот вот...
4: Ничего, наступит август, старшенькому понадобятся кабачки, то он придет к папе.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Информация на правах рекламы.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
2: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
3: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
2: Поехали. Скажи адрес.
3: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
2: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
4: Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Уважайте свои личные границы. К вашему Мерседесу или БМВ тоже нужен экологичный подход. Техцентр Штутберг – это 12 лет осознанного сервиса. Видеоотчет ремонта. Все по-взрослому, с гарантией и без токсичности. Штутберг – сервис в глубоком контакте с вашим автомобилем. Сайт штутберг.рф.

0: Кува 2. Limpopodifispark.ru. Окит Екатеринбург. Оберн 108-667-1807. 0+.
1: Я Константин Заруцкий, он же академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки СГА и СДА Супротек. Они защищают и бережно очищают топливную систему, что приводит к снижению расхода топлива и повышению динамики. Звоните 384-77-66. Улица Куйбышева, 61.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска OCS Motors. Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. Свердловская область оказалась на 5-м месте в рейтинге социально-экономического положения в стране. Он формируется на основе анализа ключевых показателей экономики, сферы бюджета, рынка труда, инвестиционной активности, социальной политики. Наш регион – единственный в УРФО, вошедший в топ-5, отмечают в департаменте информполитики области. Там подчеркивают, что Средний Урал – ведущий субъект России по объему промпроизводства, инвестициям, развитию малого и среднего бизнеса. Также в регионе реализуют крупные проекты в сфере здравоохранения, образования и других направлениях, улучшающих качество жизни людей. Пишет «Комсомольская правда». За 2 недели календарного лета на Среднем Урале выполнена вся июньская норма осадков. Больше всего дождей выпало в Камышлове и в селе Табары. Больше 200% от нормы. Между тем, на этой неделе дожди продолжатся. Об этом рассказал метеоролог Алексей Пулин. Может выпасть еще до половины всей месячной нормы. Осадки ожидаются преимущественно днем. Во второй половине недели количество дождей немного снизится, обещает синоптик. Уже завтра днем в Екатеринбурге Урал-Гидромет обещает до плюс 27 градусов днем. Еще 2 короткие рабочие недели ожидают россиян в этом году. Следует из производственного календаря, пишет «Москва-24». Первая короткая неделя ожидается со 2 по 3 ноября, затем с 5 по 6. День народного единства нынче выпадает на среду, 4 ноября. Вторая короткая рабочая неделя будет с 28 декабря по 30 декабря. Далее с четверга 31 начнутся продолжительные новогодние каникулы. Между тем, это лето станет самым продолжительным по количеству рабочих дней за последние 3 года. Трудовых дней будет 65, выходных 27. Бобры спасли лондонское метро. Своими плотинами животные сумели победить наводнение в подземке, сообщает Independent. Северная часть города много лет сталкивалась с проблемами затопления. В 23-м году бобров вернули в парк Paradise Fields. Те стали активно строить плотины, превратили территорию в естественную губку, которая удерживает воду. Бобрам удалось сделать то, что не смогли инженеры с помощью дорогих технических сооружений, отмечает издание. Плотины замедлили течение воды. Это не только защитило строение, но и улучшило экосистему парка. Туда вернулась рыба, создались новые пищевые цепочки для насекомых, птиц и земноводных. Российский теннисист Даниил Медведев обошел Новака Джоковича и стал 7-й ракеткой мира в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов ATP. Ранее россиянин дошел до полуфинала на турнире в Нидерландах. Именно поэтому в его активе теперь 3810 очков. На счету серба 3760. Первое место в рейтинге ATP занимает итальянский теннисист Яник Синнер. У него 13500 очков. На второй позиции испанец Карлос Алькарас. Замыкает тройку немец Александр Зверев. Из российских теннисистов в топ-100 входит также Андрей Рублев на 13-м месте и Карен Хачанов на 18-м, пишет газета.ру. Официальный доллар 71.91, евро 82.97.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет». Завтра, 16 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, гроза, ночью и утром туман. Ветер восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 25-27 градусов.
6: «Пилот FM».
7: Реклама.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
6: В секретной фонотеке новый горяченький хаус-трек, который мог бы исполнять ваш самокат или велосипед, или другое средство индивидуальной мобильности, что называется. Да, исполнитель PAWSA, пауза, тема называется «Ride on me».

0: В Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте.
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На Радио Пилот.
3: Да, настало время нон-стопов без рекламы на Радио Пилот. Первый из них стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Автобан Запад Плюс», «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.
4: Информация на правах рекламы.
5: Артем, давай купим машину.
6: Какую машину? Стиральную?
5: Нет, импортную.
6: Китайскую, что ли?
5: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
6: Да где ты ее сейчас найдешь?
5: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
7: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт», «Металлургов 67».
8: Нон-стоп. Полчаса.

0: Реклама.
1: Керм-Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
2: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
1: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
2: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
4: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
5: Рассрочка 0%. До 2028 года.
6: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительно до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
7: Ого! Скоро дом построишь?
8: Да, вот занялся комфортом. Септик выбираю. Нюансов много.
7: Не теряй время. Звони в Лос Маркет. Они все и продумают. Приедут на замер, подскажут, подберут септик под тип грунта. И монтаж у них без скрытых доплат.
8: Лос Маркет?
7: Да. Септик без запаха и вызова ассенизаторов. Это в Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. И сайт глянь. losdefismarket.ru.
9: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
10: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
11: 0+. Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
12: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
13: Субару – автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
14: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
7: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение. Новая «Батарея».
15: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
7: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
15: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
7: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
16: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
17: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
18: УСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
19: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
20: Музыкальный нон-стоп.
21: Полчаса без рекламы.
20: Только музыка.
0: на Радио Пилот.
20: Да, настало время нон-стопов без рекламы на Радио Пилот. Первый из них стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Автобан Запад Плюс», «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.
0: Полчаса только музыка.
21: Без рекламы.
0: Музыкальный нон-стоп
21: на Радио Пилот.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сданы в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. В Самаре приостановлены работы по ликвидации последствий хлопка бытового газа и последующего пожара в многоквартирном доме. Из-за угрозы обрушения здания сообщили сегодня в МЧС Самарской области. Работы возобновили сегодня в 8 утра, но теперь прекратили. Накануне произошел хлопок на первом этаже пятиэтажки. Возник пожар. Пламя быстро распространилось на верхние этажи. В результате инцидента двух человек спасти не удалось. Повреждения в результате пожара получили 24 квартиры. Для жителей поврежденных квартир организовали пункт временного размещения в местной школе. СКР возбудил уголовное дело, пишет газета.ру. Орджоникидзевский район Екатеринбурга сегодня встал в пробки из-за ремонта трамвайных рельсов на развязке машиностроителей космонавтов. Полностью закрыли участок, ведущий в центр города. В заторах улицы Шевская, старых большевиков, фронтовых бригад, пишет Е1. Водители сообщают в соцсетях, что с Уралмаша на ВИС утром ехали 1.5 часа, и это абсолютный рекорд. По космонавтов светофор горит 148 секунд для пропуска трафика в центр, по фронтовых бригад только 29 минут. Ужас, цитирует сообщение в соцсетях портал Е1. На Шевской в сторону центра одну полосу оставили из-за раскопок, отмечают горожане. Президент Путин подписал указ о госнаградах для выдающихся свердловчан. Так, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени награждены зав. Отделением Уральского НИИ охраны материнства и младенчества Евгений Ерофеев и зав. Кафедры Уральского медицинского госуниверситета Сергей Жолдев. Также награды получили другие медики. Орденом дружбы награжден сенатор Виктор Шепти. К ордену «За заслуги в культуре и искусстве» представлена артистка Свердловского театра драмы Ирина Ермолова, пишет Урару. В Москве ликвидирован подпольный узел связи телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД России. 42-летняя подозреваемая арендовала квартиру в столице и исполняла функции технического администратора, обеспечивая работу терминала пропуска трафика, через который аферисты звонили россиянам. Во время обыска правоохранители нашли и изъяли сим-бокс, ноутбук, телефон и сопутствующее оборудование. Уголовное дело завели по статье «Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции. Фигурантка заключена под стражу», пишет «Москва-24». Антивирусы в будущем могут исчезнуть, допустил основатель лаборатории Касперского Евгений Касперский. Антивирусы могут стать невостребованными, если удастся создать квантовые системы или операционные с математически доказанной неуязвимостью. По словам Касперского, специалисты компании много лет исследовали возможность создания кибериммунных систем, устойчивых к атакам. И такие решения уже применяются. Но сейчас отрасль сталкивается с новой угрозой, вредоносным программным обеспечением, которое использует искусственный интеллект и способен изменять собственный код в режиме реального времени, отмечает специалист, пишет газета.ру. Официальный доллар 71.91, евро 82.97.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
6: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
5: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом. РФ. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Пилот ООО «Регинос». Завтра, 16 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачное с прояснениями. Погода, небольшой дождь, гроза, ночью и утром туман. Ветер восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 25-27 градусов.
1: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинос» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинос» на Высоцкого 3.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: А
2: ты видел?
4: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушке на 9.
2: Пневмоподвеска?
4: Есть.
2: Разгон, как у гепарда?
4: Есть.
2: Госпрограмма?
4: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на Бабушкина 9.
8: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
0: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас безусловный лидер последних, наверное, трех недель во всех танцевальных чартах «Hügel», «Email Angel» и наш любимица «Alternate» с новой песней «Move into the Sun».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: За отдыхом в радугу, за эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк» – наш любимый парк в любое время года.

0: Это Селена Гомес и The Scene, Love You Like a Love Song, чуть раньше Yearbooks, Graceland на 104.10 FM. Привет всем-всем-всем правильно настроенным из нашей студии в центре города. Мы вместе, это прекрасно. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Шлю вам, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, искреннее приветствие из нашей студии в центре города. Есть информация для тех из вас, кто любит выигрывать призы. Успевайте забежать в последний вагон нашего конкурса. Фото состязания на тему «С днем рождения меня», который мы организовали на нашем сайте pilotfm.ru вместе с семейным парком развлечений «Тут-то круто». Сегодня вот еще в течение 2 часов вы успеваете прислать на наш сайт фотографии своих детей на дне рождения. 15 июня в вечернем шоу «Навигатор». Сегодня вечером мы выберем 4 победителей, которые получат сертификаты в семейный парк развлечений «Тут-то круто». Партнер проекта «Тут-то круто» ТРК «Комсомол», 3-й этаж, ИП «Литвинов» Глеб Евгеньевич. В «Тут-то круто» спецпредложение «День рождения под ключ». Еда, аниматоры, безлимитные аттракционы за 1999 рублей с человека. Вступайте в игру. Все подробности на нашем сайте pilotfm.ru. Желаю удачи. В нашем эфире далее для вас хорошие разные. BTS. Очень скоро дальше Джон Саммит, Клод. Это еще интересный. Минут через 15 проведу в эфире конкурс. Готовьтесь, друзья, я тоже готовлюсь. Полетели.
1: Реклама.
2: Керамгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
3: Шедевр.
2: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
3: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
2: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
3: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
2: Привет, это я, Александр Морозов. И я приглашаю тебя вместе со мной познакомиться с новинкой 2026 года Tenet T4L. 21 июня, воскресенье, в 14.00. Встречаемся в Tenet Unicum на Бебеля 33. Фуршет, конкурсы, призы и подарки ждут вас. А также только в этот день все, кто заключит контракт на приобретение любого автомобиля, получат персональную скидку от Александра Морозова. Жду тебя 21 июня в 14.00 на Бебеля 33. 0+. Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбо-картинг холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
5: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
6: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите. Такого больше не будет.
7: Акция до конца июня этого года.
8: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
9: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
8: И квартира в орбите.
9: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
8: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
7: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Хончи Автоцентр «Уникум». Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 890 000 рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. «Уникум» на Бебеля 33.
1: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
3: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Да, настало время нам с вами, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, развлечься очередным конкурсом на 104.10 FM. Это конкурс для автомобилистов и сочувствующих. На кону приз-сюрприз, автоаксессуар от нашего смелого спонсора ИП «Беликов» Денис Константинович, автотехцентр «Айрматик Про». Набирайте 237-104 и выигрывайте приз 237-104. Набирайте, жду. Автотехцентр «Айрматик Про» — это профессиональный ремонт пневмоподвески и амортизаторов на самом современном оборудовании. Хотите приз от автотехцентра «Айрматик Про»? Набирайте 237-104. 237-104, похоже, кто-то есть в эфире. Жду. Линия свободна. Набирайте 237-104. И вот есть звонящий. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Здравствуйте.
2: Представьтесь, пожалуйста. Отлично. Представьтесь, пожалуйста. Еще раз имя ваше гордое. Артур, да?
3: Да.
2: Я Дмитрий, очень приятно. Артур, давайте побеседуем о современных амортизаторах. Готовы поддержать диалог?
3: Конечно.
2: До появления этих самых современных амортизаторов машины буквально прыгали на каждой кочке. Впервые компания Mercedes использовала газовые амортизаторы. При каких обстоятельствах это происходило? Варианты ответа: в автомобильной гонке, в лимузине для королевской семьи или в автобусе дальнего следования. Как вы думаете?
3: Наверное, в лимузине.
2: Для королевской семьи. А какая в Германии королевская семья-то?
3: Варя, что-то я перепутал эти периоды.
2: Ага.
3: Истории.
2: Да.
3: А можно повторить еще раз вот первый вариант самый?
2: В автомобильной гонке, может быть, как думаете?
3: Точно.
2: Ну,
3: точно,
2: конечно.
3: Мерседес.
2: Мерседес, да. В 1960 году в ралли Монте-Карло Мерседес установили газовые амортизаторы и помогли гонщику выиграть с огромным преимуществом. Артур, я поздравляю вас. Приз-сюрприз от Айрматик Про теперь ваш. Ура.
3: Спасибо.
2: По этому поводу можете толкнуть речь в прямом эфире, как победитель. Вещайте.
3: Я очень рад, что выиграл. Впервые на радиопилот.
2: Поздравляю, Артур. Не кладите трубку, мы договоримся о том, как вы получите свой приз. Ура! Спасибо. Следующий приз от Айрматик Про в это же самое время, но теперь уже завтра на 104.10 FM. Автотехцентр Айрматик Про – это профессиональный ремонт пневмоподвески и амортизаторов на самом современном оборудовании. Спасибо всем, кто звонил и не дозвонился. Получится в следующий раз. Сегодня в эфире будет еще один конкурс. Готовьтесь. Слушай радиопилот днем и выигрывай.
4: Информация
2: призы
4: на правах рекламы.
5: Ого, как подвеска стучит.
6: Полгода не могу найти, в чем проблема.
7: Я тоже с подвеской мучился, но обратился в Айрматик Про. И мне все сделали.
8: Теперь тишина.
6: Спасибо. Еду в Айрматик Про.
9: Айрматик Про. Диагностика и полный цикл ремонта подвески и пневмоподвески. Ремонт рулевых реек. Гарантия на запчасти от 6 месяцев. Екатеринбург, Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
10: Реклама. Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
12: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
13: Границы Европы и Азии.
14: Лучше майонез. Уральский рок.
15: Три десятки. Такси нашего города.
16: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
17: ООО «Дрейл Групп».
12: УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130, 12+.
1: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
4: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
1: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
4: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
12: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
8: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
17: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
18: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
19: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
20: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
21: Специальное предложение в ЖК Ленина 100 и ЖК Уют Сити в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
20: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
21: ЖК Ленина 100 и ЖК Уют Сити для счастливых семей. ЖК Уют Сити. Дом сдан.
22: Застройщики. ООО «СЗ Ленина 100». ООО «Арсенал ИК». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца.
23: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
24: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
25: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: Реклама.
1: Привет! Разобрался с подвеской?
2: Да, ребята в Airmatic Pro молодцы. Теперь в машине тихо. Там же ИТО прошел и запчасти купил. Подготовился к отпуску, за машину спокойно.
3: Airmatic Pro. Автомагазин и более 500 тысяч запчастей в наличии и под заказ. Полная диагностика автомобиля. Техническое обслуживание. Екатеринбург. Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
1: Понял. Перед отпуском в Airmatic Pro.
4: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
5: Это что, цены? Да вы шутите!
6: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
5: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
6: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
5: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
7: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
9: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
8: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
9: Правда?
10: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
12: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
13: Не искать, а выбирать приехали в автобан «Березовский».
12: Черри, LG, Теннет, в автобан на любой цвет и бюджет.

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Голос Дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности — Виталий Погосян. Группа Дудук Бенд и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность. 23 июля. В Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
1: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-26-78.
3: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в Бруснике. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной, 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ОЦС Моторс. Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. Здание Киево-Печорской лавры повреждено американской ракетой «Патриот», сообщили в Минобороны России. Там отметили, что одной из причин некорректной работы американского зенитно-ракетного комплекса могло стать то, что страны Запада передали Киеву ракеты с истекшими сроками.

0: сроками годности. Также в российской Минобороны уточнили, что поражен цех по производству и настройке дронов на территории киностудии имени Довженко в Киеве. В Минобороны подчеркивают, что российские военные не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры. Ночью мэр Киева Виталий Кличко сообщал о том, что загорелась крыша Успенского собора в Киево-Печерской лавре. Люди не пострадали, иконы были эвакуированы. В Екатеринбурге на месяц закрыли участок улицы Волгоградской, которая соединяет Верхесецкий район с юго-западом. Перекрытие связано со строительством теплосетей, продлится до 15 июля в районе дома номер 38 по улице Чердынская. Об этом рассказали в мэрии. Изменен маршрут автобуса 72. К конечной остановке НПЦ «Онкология» он идет по дублеру Серафима Дерябиной, Зоологической, Волгоградской, далее по маршруту. Временно отменяется остановка Серафима Дерябиной. На пути к остановке Южная подстанция отменены остановки Ухтомская и Серафима Дерябиной, пишет «Урару». Трехсекционный трамвай «Кастер» из новой партии направят в удаленные и густонаселенные районы Екатеринбурга, в первую очередь на ЖБИ. Об этом рассказал первый зам главы города Рустам Галямов. В списке трамвайных маршрутов, в частности, номера 15, 13, 6 и 14, пишет «Ядин». Также «Кастеры» появятся в Академическом. Минувшей весной городские власти подписали протокол на поставку 50 трехсекционных трамваев. В них есть климат-контроль, мультимедийные экраны, разъемы для зарядки мобильных устройств. Актер Кевин Спейси рассказал журналистке Ксении Собчак о своей жизни после попадания в черные списки Голливуда из-за обвинений в домогательствах. «За эти 9 лет люди отправили мне тысячи писем поддержки. Многие останавливали на улице, в отелях, в торговых центрах. Щедрость, тепло, гостеприимство, доброта», цитирует актера Лента.ру. Интервью с артистом появилось на YouTube-канале «Осторожно, Собчак». Напомню, в 2017 году Кевин Спейси столкнулся с обвинениями в домогательствах, был уволен из сериала «Карточный домик», остался без новых ролей. Суды в Нью-Йорке и Лондоне оправдали актеров в 2022 и 2024 годах. Бывший главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп, работающий комментатором на Мундиале 2026, раскритиковал введение обязательных пауз для восполнения водного баланса футболистами. Отныне по регламенту турнира в каждом матче два таких перерыва на 25-й и 70-й минутах. По мнению Клоппа, эти остановки делят игру на 4 отрезка и искажают саму суть футбола. Специалист отмечает, что изначально инициатива была заботой о здоровье футболистов в жару, но реально FIFA использует ее как предлог для увеличения дохода от спонсоров. В эти минуты транслируют рекламные ролики, пишет издание «Спорт ЕС». Официальный доллар 71.91, евро 82.97.
1: Информация на правах рекламы.
2: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
3: Климат-контроль.
4: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет». Завтра, 16 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, гроза, ночью и утром туман. Ветер восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 25-27 градусов.
5: Пилот FM.
6: Реклама.

0: новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
5: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Еще один трек с верхних строчек танцевальных чартов в секретной фонотеке «Радиопилот». Прямо сейчас для вас исполнитель A-No-T-R и 3DDY. Тема называется «Light».

0: Это Фелиса Ёлка, новая песня «Проще». На 104.10 FM только что, чуть раньше Биби Рекс и Faithless New Religion. Привет и здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский, рад, что мы вместе. Менее чем через час меня сменят на трудовом посту ведущий антипробочного шоу «Навигатор». В 15.30 послушаем «Катапульту на бис», а минут через 20 проведу в эфире конкурс. Готовьтесь, друзья, я тоже готовлюсь. В ближайшее время в эфире Эрик Притц. Очень скоро дальше Хьюго Лесолта, Алан Уокер и кое-какие еще интересные. Полетели.
1: Реклама.
2: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
3: Шедевр.
2: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
3: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
2: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
3: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
1: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
2: О,

0: и розыски. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
3: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
2: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
3: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
4: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
5: Отрел Групп. Угрен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Люксиум, Омнитекс, Топ-Грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
7: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
8: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
9: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
10: 0+.
11: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
12: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
13: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
12: Лос Маркет – все виды септиков, профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
14: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Настало время еще одного конкурса на 100,4 FM. Сегодня у меня в дневном эфире целых три конкурса. Это считается тяжелый рабочий день у вашего радиоведущего, да. Набирайте 237-104 и выигрывайте приз. На кону плед от АН Атом. Спонсор конкурса ООО АН Атом. Застройщик. Будет вопрос на жилищно-коммунальную тематику. Набирайте 237-104, 237-104. Выигрываете плед от АН Атом. Жду. Я прямо слышу сейчас, как вы нажимаете на кнопочки своих телефонов. Да, здравствуйте, кто-то есть в эфире. Здравствуйте, в эфире именно вы, представьтесь, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Вячеслав меня зовут.
2: Здравствуйте, Вячеслав, я Дмитрий. Вячеслав, я сейчас зачту стихотворение, вам нужно будет его закончить в рифму. Готовы?
3: Да.
2: Начинаю. Наконец-то опустел балкон, как только взялся за него Антон. Уборку завершил большую, убрал все вещи в... Вячеслав?
3: Кладовку самую большую.
2: Нормально. Похоже на правильный ответ. Давайте сформулируем это одним словом. Уборку завершил большую, убрал все вещи в...
3: Кладовую.
2: Точно. Ура, Вячеслав. Плед ваш. Ура.
3: Ура, ура, ура.
2: По этому поводу можете толкнуть речь в прямом эфире. Все слушают, вещайте.
3: Ну что, всем я желаю погоды хорошей, потому что что-то нас не радует начало июня-то.
2: Ну, хорошо, хорошо и плохо понятия относительные. Мне вот очень нравится.
3: А у меня дачу затопило, надо с собой возить стало эти сапоги.
2: Да, сапоги и плед теперь у вас есть, кутайтесь.
3: Вот это очень хорошо.
2: Все хорошо. Вячеслав, я поздравляю вас с победой. Не кладите трубку, мы договоримся о том, как вы получите свой приз. Спасибо за участие в конкурсе. Спасти балкон от захламления помогут индивидуальные кладовые. Они доступны всем жильцам жилого квартала «Традиции». ЖК «Традиции» расположен на Эльмаше в пешей доступности от метро. ООО АН Атом, спасибо за поддержку нашего конкурса. Этот конкурс повторится в это же самое время, но уже завтра. А музыка вернется скоро. Слушай радиопилот днем и выигрывай призы.
4: Информация на правах рекламы. Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
5: Рассрочка 0% до 2028 года.
4: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
5: Реклама.
6: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: На старт! Внимание! Шарт!

0: карта проезда на шартаж-пляж.рф.
1: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
2: Артем, давай купим машину.
3: Какую машину? Стиральную?
2: Нет, импортную.
3: Китайскую, что ли?
2: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
3: Да где ты ее сейчас найдешь?
2: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
0: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Металлургов 67.
4: Это что, цены? Да вы шутите!
5: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
4: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
5: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
4: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
5: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
14: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
13: И квартира в орбите.
15: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
13: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
16: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: Дневной драйв на радиопилот.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ну и, конечно, бесподобно красивая церемония чемпионата мира по футболу. Состоялось открытие в трех странах сразу, и в Мексике, и в США, и в Канаде. В Канаде, в Мексике вообще бесподобно красиво. Просто 80 тысяч человек на стадионе. Выступала Шакира. В Лос-Анджелесе Кэти Перри, ну, еще другие музыканты. В Торонто Аланис Моррисет. И еще одно футбольное событие – это Дэвид Бекхэм. Первый футболист в мире получил звезду на Аллее Славы в Голливуде. Вообще, раньше футболисты не получали, потому что он не певец, не актер, никто, но он звезда, конечно. Ведущим церемонии, кстати, тоже говорят, что прям необычно, был Том Круз.
4: Они кореша, кстати, как выяснилось.
3: Ну, они дружочки, да. Ну, естественно, жена, дети были рядом, кроме старшего предателя, как они его там называют. Он живет на соседней улице со своей женой, но пропустил большое семейное событие.
5: Проспал. Вот.
3: Ну, конечно, не проспала. У них там же стычки большие, семейные разборки. Но, в общем, конечно, об этом не могли не сказать таблоиды, что да, вот вся семья, все красивые, все там нарядные. Но вот этот вот...
4: Ничего, наступит август, старше никому понадобятся кабачки, то он придет к папе.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Информация на правах рекламы.

0: Реклама.
1: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
2: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
1: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
2: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
3: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
1: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
3: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
1: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
3: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
5: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл Сити». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл Сити». Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2. Lucky Motors.
6: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
7: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
8: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
9: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
10: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
11: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд LRK Trio. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
12: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
13: Я Константин Заруцкий, он же академик. Для защиты двигателя автомобиля использую триботехнический состав «Актив Плюс ДВС» от компании «Супротек». Состав продлевает ресурс двигателя, повышает его мощность и приемистость, сокращает расход топлива. Звоните 384-77-66. Улица Куйбышева, 61.

0: Новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.

0: Добрый день. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в эту пятницу, 19 июня, примет участие в пресс-конференции по итогам заседания по ключевой ставке. Об этом сообщает сегодня регулятор, пишет РБК. Это будет первое публичное появление Набиуллиной после больничного, отмечает агентство. Ранее она из-за болезни не участвовала в Питерском экономическом форуме. 9 июня пропустила конференцию Национальной ассоциации участников фондового рынка. Газета «Известия» пишет, что почти все опрошенные эксперты, 14 из 15, ожидают, что Центробанк в эту пятницу снизит ключевую ставку с 14,5% годовых до 14%. Депутат Госдумы Александр Сидякин обратился в СКР после истории с подселением жительницы Екатеринбурга 57 жильцов. Напомню, мошенники из Ингушетии удаленно взломали ее страницу на госуслугах и стали регистрировать местных жителей. Глава ЦИКа партии «Единая Россия» направил депутатский запрос в Следственный комитет. Уголовное дело должно быть возбуждено, виновные найдены и наказаны, а женщина избавлена от долгов за мертвые души, написал парламентарий в своем телеграм-канале. После регистрации в ее квартире десятков людей женщина начала получать огромные счета за коммуналку. Около 50 тысяч рублей, напоминает «Комсомольская правда» Екатеринбург. В Екатеринбурге семья из Академического ищет владельца домашней обезьяны, которая укусила ребенка на прогулке. Как рассказал порталу Е1 отец пострадавшего мальчика, важно выяснить, есть ли у питомца прививка от бешенства. 5-летний мальчик гулял с мамой возле дома на улице Краснолесья, 47, когда на него прыгнула обезьяна без ошейника. Место укуса на ноге опухло. В 9-й детской больнице малышу сделали первую прививку от бешенства и назначили курс лечения. Врачи разрешили мальчику посещать детсад, но посоветовали найти их хозяина обезьяны и убедиться в том, что у животного есть все необходимые прививки. Погода на этой неделе в Свердловской области будет сырой и теплой. Среднесуточные температуры ожидаются в пределах нормы и чуть выше. Количество осадков за неделю по области в среднем прогнозируется от трети до половины от июньской нормы. Об этом сообщил синоптик Алексей Полин. К концу недели вероятность дождей снизится. Ранее в Свердловском гидромете сообщили о том, что за две недели июня осадки уже выполнили июньскую норму. Завтра Уралгидромет обещает в Екатеринбурге днем до плюс 27. В среду, четверг, по данным Росгидромета, и до плюс 28 градусов, в пятницу сухо и плюс 26. Американские ученые нашли очередную причину преждевременного старения. Это общение с раздражающими людьми. Исследование опубликовано в сборнике Национальной академии наук США. Каждый дополнительный вредный человек ускоряет наше старение примерно на 1,5% и увеличивает наш биологический возраст примерно на 9 месяцев, утверждает группа ученых во главе с профессором Нью-Йоркского университета Ли Бёнкю. Как показало исследование, быстрее всего заставляют стареть токсичные родственники, общение с которыми трудно избежать. Тещи не просто так стали героинями анекдотов, отмечает РБК. Официальный доллар 71,91, евро 82,97.
1: Информация на правах рекламы. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
2: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
1: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специализированный центр точки Sinaradevelopment. Правильная декорация на сайте nashtochodom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
4: Климат-контроль.
5: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинос». Завтра, 16 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачное с прояснениями. Погода, небольшой дождь, гроза, ночью и утром туман. Ветер восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 25-27 градусов.
6: «Пилот FM».
7: Реклама.
8: Выбирай кроссовер Havail Jolion в Регинос. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion в Регинос. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Havail Регинос в Екатеринбурге. На Гурзувской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Регинос и на сайте regina.defishavail.ru.
9: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
10: А
4: ты видел?
7: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушкина 9.
4: Пневмоподвеска?
7: Есть.
4: Разгон, как у гепарда?
7: Есть.
4: Госпрограмма?
7: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушкина 9.
10: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
5: Я Дмитрий Раевский, исчезаю из студии. После 16.00 вас поприветствует ведущий антипробочного шоу «Навигатор» на «Радиопилот». Желаю вам хорошего вечера в их хорошей компании. Да-да, на прощание от меня ловите с верхних строчек танцевальных чартов новый трек от Adam Ten «I Never Knew». Всем спасибо, услышимся, пока.

0: Екатеринбурге 4 часа дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Доброго дня всем, кто взял себе в попутчики радиопилот. В столице Урала 3 минуты пятого. Это, конечно же, значит, что в эфир залетает
1: «Навигатор».
0: У микрофонов Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор «Навигатора» МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Владимировича Маяковского.
2: Ученые из Германии, а именно биологи, запустили робота, единственной функцией которого это жмякать губку для мытья посуды. Как ты думаешь, зачем?
0: Подожди, у меня для начала вопрос. Жмякать — это насколько научный термин в данной ситуации? Ну, я не знаю, что-то выяснить про скопление там бактерий или какая-нибудь такая
2: выяснить,
0: фигня?
2: Выяснить, насколько сильно губка теряет микропластик в процессе использования. Они взяли разные губки, там европейские, американские и органические губки. Естественно, там разное содержание микропластика в каждой.
0: Губки сладкие, пышные.
2: Да-да-да, самого робота назвали «Спонжбот», но не в нем как бы ключевая история. Он просто помощник в этом исследовании. И выяснилось, ну, во-первых, да, сначала взвешивали губки перед тем, как робот их начинал жмякать, мы помним, да. И взвешивали потом, соответственно. И в зависимости от типа губки на одного человека в год приходится от 0,68 до почти 5 граммов микропластика. Но, как выяснилось, главный вред окружающей среды наносит не микропластик, а использование, чрезмерное использование воды, потому что люди, когда вручную моют посуду, не выключают воду очень часто, и в целом губка сама по себе теряет очень много воды, поэтому рекомендуют всем поскорее завести посудомоечную машину.
0: Да не-не-не, у нас это в целом фишка России больше, чем что-либо. У меня знакомая есть, которая вышла за англичанина и переехала в Британию, и она говорит, что вот у них самая большая проблема — это вода, они не моют посуду, как мы. Они замачивают в одной раковине, да, потом споласкивают просто. А мы — Россия! Можем себе позволить! Ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас сейчас на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 4 балла. Малышева вместе с Высоцкого стоят от Мира до Сыромолотова. На Шевской затор от краснофлотцев до фронтовых бригад. Не радует ситуация на Кировградской от Ильича до машиностроителей. На фронтовых бригад не крутятся колеса от электриков до проспекта Космонавтов. И нужно запастись терпением на машиностроителей от площади первой пятилетки до проспекта Космонавтов.
2: Ну, а если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получает приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
0: Далее в «Навигаторе» буду делиться с вами новинкой мира геймдева в рубрике «Игротека».
3: Голос Дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности — Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
4: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-26-78.
5: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет.
4: Акция до конца июня этого года.
6: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
7: Я как

0: И автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акция до конца июня текущего года.

0: Спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «Светодиод». Студия «Автосвета», «Светодиод 96». Добрый день всем, кто за словом в карман не лезет. В Екатеринбурге 18 минут пятого. А с вами навигатор, в котором пришло время конкурса
1: «Что это за слово? Правильно скажите!»
0: С нами будет играть Валерий, он работает водителем. Доброго дня!
2: Привет!
3: Здравствуйте.
0: Здравствуй, Валерий. Скажи, может быть, какое-нибудь у тебя вдруг есть слово, которое вот какое-то эдакое, ты знаешь, недоступное знаниям обычного обывателя?
2: Мы бы его себе взяли в конкурс, потом бы сказали, вот Валерий нам подогнал классное словечко.
3: Ой.
0: Ну ничего.
3: Отдых.
0: Так. Что?
2: Отдых.
0: Да.
2: Удивительно.
0: Я слышал, что только в морге выясняют, какое там значение.
2: Ходят легенды.
0: Да, ну ладно, как бы то ни было, у нас вот для тебя есть словечко и три варианта, что оно может означать. Выбираешь правильный, и подарок твой. Слово у нас для тебя гао-као.
2: Возможно, так называется какао на растительном молоке. Может быть, есть такой аналог ЕГЭ в Китае, либо это местное название калмыцкой коровы.
0: Гао-као.
3: Мне кажется, это корова.
0: Корова гао-као?
3: Да.
2: Ты бы купил себе такую?
0: Немножечко, да. Ну ладно, хорошо. Это окончательный твой ответ?
3: Да.
0: Хорошо, мы его принимаем, но принимаем немножко со скорбью, потому что, увы, нет, не переживай. Дозванивайся еще, ну, а кто-то другой, дозванивайтесь прямо сейчас. 237-104. Да, минус один вариант. Доброго дня.
2: Приветики.
3: Здравствуйте.
2: Как зовут?
3: Иван.
0: Еще раз как, Илья?
3: Иван.
0: А, Иван.
2: Иван.
0: Ну что, да. Иван, какой твой, думаешь, вариант правильный?
3: Ну, это государственный китайский язык.
0: Что?
2: Еще раз?
3: Это государственный китайский экзамен основной.
2: Как ты со знанием? Ты разбираешься, да?
0: Правильно,
2: кажется?
0: Правильно. А ты где-то уже слышал это название или просто предположил жестко?
3: Нет, я смотрел, как его устраняется.
0: Ну, в любом случае.
2: Пригодилось знание.
0: Пригодилось, действительно. Ты официально победитель. Ничего, не дать не взять, так сказать. Поэтому оставайся на связи. За эфиром с тобой подробнее обсудим, какой, когда, как подарок заберешь. А сейчас громогласно, как победитель, пожалуйста, исполни нам.
4: Офигенно!
0: 3-4.
3: Катапульта.
5: Информация на правах рекламы.
6: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
7: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
6: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
7: Поехали. Скажи адрес.
6: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
7: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
6: Реклама. Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд. Новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
8: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru. 0+.
9: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
10: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
9: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
10: О,

0: Вязовский, приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
3: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
4: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
3: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
4: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
5: Застройщики. ООО «СЗ «Ленина 100». ООО «Арсенал ИК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: на пилоте.
1: Доброго дня всем лево и право рульным. В Екатеринбурге 16 часов и 26 минут, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автобан Черри Плюс», официальный дилер ТНЕТ, Березовский тракт 11А. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, сейчас на дорогах 4 балла. Малышева и Высоцкого стоят от Мира до Сыромолотова, на Шевской затор от Краснофлотцев до фронтовых бригад. Не едется по Донбасской и Бебеля 22-го партсъезда до Таватуйской, на Космонавтов толчья от фронтовых бригад до Победы. Придется терпеть на Московской от Хомякова до Малышева, и также не крутятся колеса по Комсомольской от Педагогической до Малышева. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
3: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
4: О,

0: Добрый день всем, у кого дома компьютер стоит не только для работы. В столице Урала 16 часов и 31 минута, а с вами навигатор, и пришло время рубрики «Игротека». Сегодня расскажу вам про страшную новинку.
1: Ой-ой.
0: В общем, игра называется «Fears to Fathom» — «Scratch Creek».
1: Новая часть вышла у них.
0: Да, «Fears to Fathom» — это антология хорроров, которая типа базируется на реальных событиях. Насколько это правда, на самом деле, тяжело сказать. Но, мол, как там идея, что разработчикам присылают свои страшные истории люди, а они их реализуют в виде уже хоррор-игр. Но здесь история будет рассказывать про молодую пару, которая переезжает в другой штат, и неожиданно они там оказываются вот в маленьком этом подозрительном городке, где все какие-то странные.
1: Ну, классика, у них там как будто всегда очень странно ведут себя люди, окружающие главных героев.
0: Максимально.
1: Да,
0: они очень любят накидать абсурда именно за счет окружения. Но здесь игра выделилась немножко из общей, так сказать, антологии тем, что впервые они сделали игру кооперативно. Она рассчитана всецело на двух игроков.
1: Интересно.
0: Да, до этого такого еще не было. В остальном же все достаточно по классике, я бы сказал. Fears to Fathom, их любимая фишка, это VHS-стилистика, то есть вот эта вот вся сепия, не сепия, прочая фигня, эти, как их называют?
1: Аберрации.
0: Аберрации, да. То есть максимально пытаются воссоздать эстетику ужасов 90-х, мне кажется.
1: Найденные видеокассеты, мне кажется, это еще вот оттуда же.
0: Да, немножко «Ведьма из Блэр» попахивает, в принципе, каждая часть. Тем не менее, никаких невероятных геймплейных открытий здесь не совершается, все просто про атмосферу, про страшную историю. И фишка Fears to Fathom, наверное, в том, что в большинстве случаев их хорроры не имеют мистической подноготной
1: чаще
0: какой-то.
1: Чаще всего, это просто люди какие-нибудь.
0: Это, как правило, про сталкеров, не сталкеров, всякое вот такое вот. Так что это правильнее будет сказать, что это психологические, наверное, хорроры. В любом случае, если вы хотите вечером как следует попугаться, то тогда заходите на игровые площадки, качайте Fears to Fathom, Scratch Creek, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
2: Информация на правах рекламы.
3: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
4: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
3: И квартира в орбите.
4: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
3: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
5: ООО «Специализированный застройщик», правобережный, Новый город. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Привет, это я, Александр Морозов. И я приглашаю тебя вместе со мной познакомиться с новинкой 2026 года Tenet T4L. 21 июня, воскресенье, в 14:00. Встречаемся в Tenet Unicum на Бебеля 33. Фуршет, конкурсы, призы и подарки ждут вас. А также только в этот день все, кто заключит контракт на приобретение любого автомобиля, получат персональную скидку от Александра Морозова. Жду тебя 21 июня в 14:00 на Бебеля 33. 0+.
3: Ого, как подвеска стучит.
4: Полгода не могу найти, в чем проблема.
5: Я тоже с подвеской мучился, но обратился в Airmatic Pro. И мне все сделали. Теперь тишина.
4: Спасибо. Еду в Airmatic Pro.
6: Airmatic Pro. Диагностика и полный цикл ремонта подвески и пневмоподвески. Ремонт рулевых реек. Гарантия на запчасти от 6 месяцев. Екатеринбург, Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
7: Ого! А что это у вас тут происходит?
8: Мы построили катапульту.
9: Но она не работает.
8: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
9: Поможешь?
7: Ну что ж, помогу.
10: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
9: Да!
11: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
12: Она на горках.
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
13: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
14: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Семейный парк развлечений «Тута круто». Проводили фотоконкурс на тему «С днем рождения меня». В итоге 48 участников прислали нам фото своих детей на дне рождения. И сейчас мы выберем 4 победителей, которые получат сертификаты в семейный парк развлечений «Тута круто». Партнер проекта «Семейный парк развлечений «Тута круто». ТРК «Комсомол», 3 этаж. ИП «Литвинов Глеб Евгеньевич». В «Тута круто» спецпредложение. День рождения под ключ. Еда, аниматоры и безлимитная аттракция. Акционы за 1999 рублей с человека.
1: Подключайтесь к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru для того, чтобы вживую все это наблюдать.
0: Да, я вот уже, так сказать, расчехлил наш рандомайзер. И сейчас мы будем выяснять, кто же у нас главный победитель. Я вот вам показываю, у нас 48 участников.
1: 4 победителя у нас
0: 4
1: будет.
0: 4, даже если быть точным. Итак, первый запуск. Первый победитель у нас
1: тоже
0: выступает под номером 29, которого у нас, к сожалению, нету.
1: Это
0: дубль. Был дубль удаленный. Двигаемся дальше. Следующий номер у нас 27.
1: 27, и это фотография. 4 года мне уже название этой фотографии, авторство Ирины. Здесь мальчишка в вот этом большом воздушном шаре в виде четверочки. Ау. Замечательно выглядит, да, радостный. Поздравляем.
0: Поздравляем. Но на этом не все. Второй победитель у нас будет под номером 47. Валентина.
1: 47, минуточку. И это у нас фотография «Яркий день рождения». Здесь тоже довольная девчонка, циферка 9 фотографируется. Авторство Галины.
0: Можем предположить, что это ее возраст. Двигаемся дальше. Третий победитель у нас — это номер 17, мог бы быть, но это тоже дубль удаленный. Мы продолжаем движение колеса сансары. 45.
1: 45.
0: Третий наш победитель.
1: Итак, это авторство Нины. Фотография называется «Крутой». Здесь действительно, ну, мальчишка, ну, крутой, ну, никак иначе не сказать. Мои поздравления.
0: Поздравляем. И последний, 4-й на сегодня победитель у нас — это номер 40 ровно.
1: Ровно 40, и здесь у нас фотография Кристины. Первый день рождения Викули. Красотка сидит, роскошная девчонка в платьишке таком милом розовом. Поздравляем Викулю.
0: Да, поздравляем и ее, и вообще всех, кто сегодня выиграл. Ожидайте, с вами непременно свяжутся по этому поводу. Ну а прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: Пришло время пробежаться по самым важным и актуальным событиям в свежем выпуске новостей на Радио Пилот. Его спонсор ООО CS Motors, официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. В Иране раскрыли подробности сделки с США. Вашингтон обязуется разморозить 24 миллиарда долларов из иранских активов. Половину этих денег должны вернуть еще до подписания сделки. США снимет нефтяные санкции с Тегерана и не будет вводить новые. Вашингтон также обязуется не наращивать силы на Ближнем Востоке и представить вместе с союзниками проект восстановления экономики Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов, сообщает агентство РИА Новости. В свою очередь, Иран обязуется не создавать ядерное оружие. При этом ракетную программу Ирана исключили из повестки переговоров. Иран и США подпишут меморандум 19 июня. Новое штормовое предупреждение от уральских синоптиков. До конца суток 15 июня в отдельных районах Свердловской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, град, местами крупные, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду. 16-17 июня в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы и пониженных участков местности. Спасатели рекомендуют гражданам соблюдать осторожность в такую погоду. В случае ЧС звонить по телефону 112. В ГорГАИ Екатеринбурга рассмотрят вопрос о дополнительной безопасности пешеходных переходов после страшной аварии у храма Большой Златоуст, в которой погибли 4 человека. По итогам расследования причин аварии будут приняты меры на данном участке и в целом по пешеходам, заявил в центре ТАСС «Урал» начальник отделения ДПС ГорГАИ Антон Попов. ДТП у храма произошло вечером 10 июня. Автобус столкнулся с легковым автомобилем, после чего влетел в толпу людей на тротуаре. Погибли 2 женщины, молодой мужчина и 9-летний мальчик. Еще 3 госпитализировали с травмами. Против водителя и перевозчика возбуждены уголовные дела. Рабочие водоканала перекрыли важную улицу в центре Екатеринбурга. Из-за ремонта невозможно проехать по улице Попова от Шейнкмана до Московской. Работы начались в выходные, о причинах раскопок не сообщается, как и о сроках их завершения. На улицах вокруг возникают сильные пробки, так как параллельно идет ремонт на Сакко-Иванцетти от проспекта Ленина до Малышева. Больше половины российских мужчин, 53%, покупают подарок после ссоры с женой или подругой, даже не понимая, в чем они виноваты. Чаще всего пары ругаются из-за бытовых проблем. На них приходится 62% всех конфликтов. На втором месте деньги, 49%. Пары также часто ссорятся во время разговора по телефону. Мирятся обычно цветами, сладостями и украшениями, пишет газета.ру. Доллар 71,91, евро 82,97.
1: Информация на правах рекламы.
4: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джоли, он...

0: спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Паритет Регионы», федеральный застройщик «Паритет».
1: Завтра в Екатеринбурге нам снова обещают дождик, причем под конец дня еще и с грозой. Ну а так лить будет с утра до вечера с небольшими перерывами. По температуре от плюс 15 до плюс 22, от ветра одно название, он подует с юго-востока 1 метр в секунду.
0: Мне нужна уже какая-то отдельная сводка на конкретно мою квартиру, потому что я не знаю, в чем дело, то ли это дом дырявый, то ли что, но у меня прям холодно, у меня руки замерзают по вечерам. А это я еще не начал даже рассказывать про призрак старушки.
2: Пилот FM. Реклама.

0: новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Юбас.
1: Доброго вечера всем, кто крутит баранку вместе с пилотом. В Екатеринбурге 4 минуты 6, а значит, с вами вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Владимировича Маяковского.
3: Новое исследование у нас. Внешность преступника, оказывается, влияет на вероятность условно-досрочного освобождения.
1: Это а также выяснили. Вероятность нахождения партнера у себя в камере.
3: Ученые США, в общем, это выяснили. Они провели 2 эксперимента. И в обоих участникам показывали лица молодых мужчин европеоидной расы, а потом уже спрашивали, кто из них достоин условно-досрочного, а кто вот может стать рецидивистом. Заранее корректировали эти изображения, кому-то придавали черты, которые более соответствуют стереотипам о преступниках.
1: У него ствол в руке, фотошопленный.
3: Более темная кожа, маленькие глазки, опущенные брови и менее выраженный подбородок. А других, наоборот, делали более раскаивающимися, уголки рта опускали, кожу делали более светлой, брови приподнятые.
1: О нет, мужикам уголки рта опустили в тюрьме. Что за история такая? Ну, единственное, что меня напрягло, делали более темную кожу.
3: Я тоже сразу
1: попахивает. Это что, расизм? Ладно, ребят, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 5 баллов. Малышева стоит от Мира до Егоршинского подхода. На Шевской затор от краснофлотцев до фронтовых бригад. Ситуация не радует на космонавтов от Артинской до Победы. На фронтовых бригад застряли от электриков до проспекта космонавтов. И нужно запастись терпением на Комсомольской от развязки на Калине до объездной.
3: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщения нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник приз у нас получает. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Число Пи».
1: Прямо по курсу вас уже сидит, ждет рубрика «Афиша».
4: Реклама.
5: Впервые в Екатеринбурге Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
6: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-26-78.
7: На старт! Внимание!

0: оплата проезда на chartage-defispляж.рф.
1: Артем, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
3: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
4: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
5: Рассрочка 0% до 2028 года.
6: Реклама. ООО «АЭН Атом». Агент по реализации помещений рекламируемых объектов. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/acc/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 754-56-55.
4: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Привет, это я, Александр Морозов. И я приглашаю тебя вместе со мной познакомиться с новинкой 2026 года Tenet T4L. 21 июня, воскресенье, в 14:00. Встречаемся в Tenet Unicum на Бебеля 33. Фуршет, конкурсы, призы и подарки ждут вас. А также только в этот день все, кто заключит контракт на приобретение любого автомобиля, получит персональную скидку от Александра Морозова. Жду тебя 21 июня в 14:00 на Бебеля 33. 0+.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Спонсор рубрики «Афиша» ИП Сергеева Елена Игоревна. Строительная компания «Спартекс». Сайт spartex.pro. Доброго вечера всем, кто еще не знает, куда себя любимого после работы нынче сводить. В столице Урала 14 минут 6, а с вами навигатор, и сейчас выясним, куда же в рубрике «Афиша».
1: Сегодня к 18.00 можно прийти во Дворец молодежи на Ленина 1 на юбилейный концерт Валерия Семина «Неужели 60?» Он называется. Ну и понятно, да, популярнейший автор, исполнитель, мультиинструменталист говорит: я вот иду по жизни с баяном, это его девиз по жизни. Я думаю, что если бы у нас у всех был такой девиз, может, мы и счастливее бы жили.
0: Я свой баян отдал.
1: Ах ты, а вот видишь, да, надо было оставить. В общем, на его концертах у нас царит душевная атмосфера домашнего праздника, поэтому приходите, билеты от 2000 рублей, 6+. Чуть попозже, к 18.30, можно прийти в Свердловский театр драмы на Октябрьской площади 2 на спектакль «Мастер и Маргарита», но без Понтия Пилата, то есть минус Ершалаимские главы. И это легендарная мистическая история о том, как Воланд, князь тьмы, вместе со своей свитой поселились в Москве и весь город там на уши поставили. Ну и понятно, очень много любви тоже в этой истории. Хвалят декорации и свиту Воланда, говорят, хорошо играют. Билетов очень мало осталось, от 900 рублей 16+. В это же время, 18.30 получается, можно прийти в Камерный театр Музея писателей Урала на Пролетарской, 18, на постановку «Дама с собачкой» по рассказу Чехова. И это любовная лирическая история о курортном романе в Ялте. То есть, несмотря на то, что у нас и женщина замужем, и мужчина тоже женат, у него трое детей, а все равно вот они, поскольку несчастливы в браке, друг друга увидели, влюбились, поняли, что вот оно счастье. Ну и дальше там раскручивается история. Билет стоит 850 рублей, 16+. А в 19.00 можно прийти в Свердловскую филармонию на Карла Либкнехта 38А на концерт классической музыки «Органная вселенная». И это для тех, кто впервые идет на органный концерт. У нас тут блиц-концерт, да, грубо говоря, чтобы показать все самое яркое и значимое за короткое время, познакомить вас. Будут самые известные органные шедевры от Иоганна Себастьяна Баха до Филиппа Гласса. Билеты от 900 рублей, возрастных ограничений нет. В общем, где бы вы не оказались сегодня, насладитесь своим вечером как следует.
2: Информация на правах рекламы.
3: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.

0: Добрый вечер всем, кто путешествует по столице Урала вместе с пилотом. С вами в эфире «Вечерний навигатор», и пора узнать, что происходит в мире в страничке «Вокруг света» за 60 секунд.
1: В Сингапуре женатый мужчина завел 3 любовниц и мощно на них нажился, выманил более 90 миллионов рублей.
0: Ничего себе!
1: Нормально, да. Значит, перебрался в Сингапур в 21 году, сначала работал финансовым консультантом, потом уволился и начал предпринимательствовать, и, видимо, на это и понадобились деньги. В 22 году мужчина женился, у него, значит, 2 детей в семье, и суд выяснил, что 21 по 24 год он состоял в романтических отношениях с 2 малайками и 1 китаянкой, и у каждой под разными предлогами выманивал деньги. В итоге сейчас его уже, конечно, задержали, арестовали, но, как бы, факт остается фактом.
0: Подожди, малайки?
1: Малайки.
0: Малазийки, может быть?
1: На самом деле, действительно, малайки.
0: Ну ладно, понятно. Мужик поставил 2 малайка.
1: А в США преступник, который направлялся в суд за кражу со взломом, по пути пытался совершить еще одну кражу со взломом. Там какая ситуация? В полицию позвонили, сказали, что в дом на колесах пытается проникнуть какой-то подозрительный незнакомец. Причем одет он действительно был странненько, в майку и леггинсы женские. В общем, пока хозяева волновались, сидя внутри, злодей приложил все старания, чтобы, ну, как-нибудь все-таки взломать дверной замок, но понял, что ничего не получается, удалился. Полиция приехала, никого не нашла, а потом они таки задержали мужчину. В общем, ситуация такова, что он направлялся в суд на слушание по поводу его предыдущего преступления, тоже кражи со взломом. Не смог найти подходящую одежду для суда, облачился в женское, по дороге решил вломиться в дом на колесах, чтобы там подыскать одежду и переодеться.
0: Как он ловко переобулся. А вообще, я думаю, там самая большая путаница, вот когда взламывают дом на колесах. Это взлом или угон? Вот что делать в этой ситуации? Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет конкурс «Число Пи». Для участия набирайте 237-104.
2: Информация на правах рекламы.
3: Я, Константин Заруцкий, он же академик, лично использую и вам рекомендую удобный и выгодный продукт от Супротек. Топливную присадку СГА в удобной бокс-упаковке. Чистит и смазывает всю топливную систему, снижает расход топлива. Звоните. 384-77-66. Улица Куйбышева, 61.
4: Реклама.
1: Это что, цены? Да вы шутите!
5: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
1: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
5: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
1: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
5: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
7: Ого, скоро дом построишь?
8: Да, вот занялся комфортом. Септик выбираю. Нюансов много.
7: Не теряй время. Звони в Лос Маркет. Они все и продумают. Приедут на замер, подскажут, подберут септик под тип грунта. И монтаж у них без скрытых доплат.
8: Лос Маркет?
7: Да, септик без запаха и вызова ассенизаторов. Это в Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. И сайт глянь. losdefismarket.ru.
9: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
10: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
9: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
10: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
11: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802. 70-65.
12: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
13: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
12: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.
13: О,

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
0: Люксюм. Omnitex. Топ грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксомобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
3: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
2: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Спонсор конкурса число Пи ООО «Уникум Импорт». «Уникум» – автомобили с пробегом на автомагистральной 45.
1: Добрый вечер всем, у кого имеется какой-никакой набор счастливых чисел. В столице Урала 17 часов и 28 минут, а с вами навигатор, в котором пришло время конкурса.
2: Число Пи.
1: Для того, чтобы поучаствовать, набирайте 237-104. Добрый вечер.
3: Приветики.
4: Добрый день.
1: Как тебя зовут?
4: Эмин.
1: Эмин, расскажи, кем работаешь, чем занимаешься?
4: Ну, днем монтажник, вечером муж.
1: Все понятно. Я подозреваю, что на первой работе больше платят, да?
4: А вторая работа вообще инициативная.
3: Для души, понятно.
1: Скажи, Эмин, у тебя есть какие-нибудь счастливые и несчастливые числа, в которые ты прям веришь глубоко?
3: Или не глубоко, как-нибудь.
4: Ну, да.
1: Какое?
3: Какое, да.
4: Парочку есть.
1: Ну, какое-нибудь одно скажи, чтобы мы сразу прикинули.
4: 5.
1: А как это, с чем это ассоциируется у тебя? Почему 5?
4: Просто половина.
3: День рождения 5 числа у тебя, нет?
4: Нет, день рождения 12-го.
3: Тоже это второе любимое число.
4: Это да, второе.
3: Вот мы и выяснили.
1: Да, но мы близко. В общем, у нас для тебя имеется число. Сегодня это число 11. И три варианта, что у нас это сегодня означает, к чему привязано число. Твоя задача ответить, и тогда подарочек будет твоим.
3: Итак, 11. Возможно, столько лет было Маколею Калкину во время съемок «Один дома». Может быть, это количество каменных статуй Моаи на острове Пасхи, либо столько премий «Оскар» получил «Титаник».
1: Итак, каменные рожи на острове Пасхи, Маколей Калкин или столько Оскаров у «Титаника»?
4: Не, ну Оскаров, наверное, много.
1: Ну да. К тому и вопрос.
4: А есть подсказки?
1: Ну, как
3: бы тут.
1: Это очень неподсказываемый бельный конкурс у нас, к сожалению.
3: Ну, к чему тянется у тебя больше душа твоя?
1: Да.
4: Ну, вообще тянется. Я вот не помню, сколько ему лет было. То ли 7, то ли 11. Вот этому.
1: Маколею?
3: Ага.
4: Да.
1: Ну, тут надо нарисовать в голове его орущую морду.
3: Прикинуть, да.
1: Ну, смотри, но на Маколея тут мир клином не сошелся. У нас еще есть каменные лица.
3: И, собственно, Оскар.
1: И Оскар, да.
3: Сколько «Титаник» получил?
4: Короче, делаем половина. Раз число 5 под половина 10, значит и... Ответ номер 2.
3: Ответ номер 2, это да. Который?
4: Да, это который, про статуи.
3: Про статуи.
1: Ну хорошо, принимаем твой ответ, но, к сожалению, он неверный. Там этих морд 887 штук по
3: сильно
1: острову
3: больше,
1: раскидано.
3: Да,
1: да, это древние гиганты, которые, как сейчас мужики прикалывались, себя на пляже закапывали, и что-то пошло не так. Добрый вечер.
3: Привет.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуй, как тебя зовут?
5: Алексей.
1: Алексей, расскажи же нам, что ж там за число 11?
3: Или повторить надо варианты?
5: Это Титаник.
1: Это Титаник, абсолютно верно. Это и Титаник, и Властелин колец, и Бен-Гур, что бы это ни было.
3: Да, ну тоже фильм Титаник, известнейший.
5: Первый фильм, мы в школе писали сочинение про этот Титаник, я запомнил.
1: Нифига себе даже.
3: Смотри-ка, пригодилась по жизни-то.
1: Почему только я по всякой классической литературе сочинение писал? Ну ладно, в любом случае, мы тебя поздравляем, Алексей. Абсолютно верно ответил. Подарочек на выбор твой. Мы сейчас за эфиром с тобой обсудим подробнее, когда как ты его сможешь забрать. А сейчас громко и четко, пожалуйста, по-победительски крикни нам.
6: Офигенно!
1: 3-4.
5: Офигенно!
1: Навигатор!
7: Информация на правах рекламы.

0: Добрый вечер всем, кто стоит или подстаивает на дорогах столицы Урала. На радио «Пилот» пришло время сводки пробок. Ее спонсор ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет». Березовский тракт 11А. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах у нас 7 баллов. Малышева стоит от Гагарина до Егоршинского подхода. На фронтовых бригад пробка от Норильской до проспекта Космонавтов. Затор на Комсомольской от Первомайской до Объездной. Не едется по Блюхера и проезжей от Мира до Краснодарской. Не крутятся колеса по Шевской от Краснофлотцев до фронтовых бригад. На Космонавтов плотно от Артинской до Победы. И нужно запастись терпением на Сибирском тракте и Декабристов от Буторина до 8 марта. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
2: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
3: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Реклама.
1: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
2: Завтрак от 259 рублей.
1: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да! Ура!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
7: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1897. 0+.
3: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
8: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
3: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
8: Правда?
9: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Уникум.

0: ограниченная партия автомобилей Tenet по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акции до конца июня текущего года.
1: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8030-848.
2: Коробки автомат. ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271-0011. АКПП Центр Екатеринбург. Краули 182. Литера И.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
5: Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
6: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
7: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
8: Академия сантехники.
7: Смесители.
8: Академия сантехники.
7: Водонагреватель.
8: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
9: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про», Таганская, 77.
10: Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

Добрый вечер всем, кто настроен на 104.10. С вами навигатор, и хотелось бы обратить внимание наших слушателей: на сайте pilotfm.ru есть раздел «Забота пилота». И сейчас там размещена информация о мальчике Андрее Уварове. В мае 2022 года ему поставили тяжелый диагноз. Это прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. И, к сожалению, в России лечения нет. Сейчас идет сбор средств в фонде «Анна Мария», и Андрей находится на поддерживающей терапии, но понятно, что раз это прогрессирующее заболевание, то поддерживающая терапия не решает проблему, и у него есть только один шанс – это лекарство в виде капельницы, которое может исправить поломанный ген. Лекарство от болезни стоит 247 миллионов рублей, это абсолютно фантастическая неподъемная сумма для мамы Андрея, и только с нашей общей помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства. Подробности и кнопка «Помочь» есть на сайте пилота, pilotfm.ru. Документы и подробная информация на сайте фонда «Анна Мария».

0: Для всех, кто хочет оставаться в курсе актуальных местных и мировых событий, на Радио Пилот готов свежий выпуск новостей. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио.

0: Нелюбина.
1: Добрый вечер. Здание Киево-Печерской лавры повреждено американской ракетой «Патриот», сообщили в Минобороны России. Одной из причин некорректной работы американского ЗРК могло стать то, что страны Запада передали Киеву ракеты с истекшим сроком годности, сообщили в оборонном ведомстве. Список бойцов, погибших на СВО, составят в Свердловской области. Постановление об этом подписал губернатор Денис Паслер. Будет ли список публичным, пока неизвестно, сообщает Е1. Полицейские занялись делом екатеринбурженки, в квартире которой прописали почти 60 человек. По данным местных СМИ, у женщины взломали аккаунт на госуслугах и зарегистрировали в ее квартире целое горное село, 57 жителей Ингушетии. Из-за этого резко выросли платежи за коммунальные услуги, счета доходили до 50 тысяч рублей, а некоторые жильцы из Ингушетии начали еще и оформлять пособие на детей. Пока идет проверка, женщине рекомендовали обратиться в отдел миграции и прекратить регистрацию посторонних людей в ее квартире, рассказали РИА Новости в полиции. Генпрокурор России проведет личный прием граждан в Екатеринбурге. На встречу с Александром Гуцаном записались 700 человек. Как стало известно изданию «Комсомольская правда» Екатеринбург, генпрокурор прилетит на Урал 17 июня, а на следующий день, 18-го, проведет прием граждан во Дворце молодежи. Очередной забег готовится провести в Екатеринбурге. Полумарафон «Серые ночи» впервые пройдет 20 июня. Как сообщили в мэрии, участников ждет вечерний забег на дистанциях 21 и 10 километров. Антивирусы в будущем могут исчезнуть, не исключает основатель лаборатории Касперского Евгений Касперский. Антивирусы могут стать невостребованными, если удастся создать операционные системы с математически доказанной неуязвимостью. По словам Касперского, специалисты компании много лет исследовали возможность создания таких кибериммунных систем, устойчивых к атакам, и такие решения уже применяются. Но сейчас отрасль сталкивается с новой угрозой – вредоносным программным обеспечением, использующим искусственный интеллект и способным изменять собственный код в режиме реального времени, пишет газета.ру. Доллар 71.91, евро 82.97.
2: Информация на правах рекламы.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
2: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
2: Выбирайте планировку на сайте
3: sinaradevelopment.ru. ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
4: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте инфа о погоде.
5: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
6: Во вторник на этой неделе день снова обещают дождливый, но не холодный. На термометре днем до плюс 22, утром плюс 15, вечером плюс 20. Осадки ожидаются в течение всего дня, под вечер жахнет гроза. Ветра считайте, что нет, 1 метр в секунду с юго-востока.
7: Очень оскорбительно для однометрового ветра сказать, что его как будто нету. Никакого уважения.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Regina's и на сайте regina's-havailpro.ru.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
12: А ты видел? А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушке на 9.
13: Пневмоподвеска?
12: Есть.
13: Разгон, как у гепарда?
12: Есть.
13: Госпрограмма?
12: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушке на 9.
14: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: шоу «Навигатор» на радио «Пилот».
1: Добрый вечер всем, кто летит по Екатеринбургу вместе с пилотом в столице Урала. 7:03, а с вами вечерний
2: «Навигатор».
1: У микрофонов Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор «Навигатора» МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Владимировича Маяковского.
3: Тут китайские ученые нашли неожиданную связь между телосложением женщины и ее ревностью.
1: Так.
3: В исследовании приняли участие 134 женщины в возрасте от 18 до 40 лет. Во время эксперимента они прослушивали голосовые записи женщин. Каждая произносила только одно слово «привет», и авторы работы заранее проанализировали записи, чтобы точно измерить высоту тона и частоты, которые определяют женственность голоса.
1: Угу.
3: Ну и здесь понятно, что чем женственнее звучал голос, тем сильнее была ревность. Девушкам предлагали представить гипотетическую ситуацию. Если женщина с таким голосом подойдет к их партнеру, начнет флиртовать, насколько сильную ревность они почувствуют от 1 до 7.
1: Угу.
3: Но, что интересно, интенсивность реакции напрямую зависела от телосложения самой слушательницы. Высокие женщины острее реагировали на изменения как высоты тона, так и тембра женственного, да? А стройные, те, у кого был более низкий индекс массы тела, оказались особенно чувствительны и к тому, и к другому. Ученые предполагают, что здесь есть эволюционная логика, то есть высокие стройные женщины выработали более тонкую систему обнаружения угроз, острее реагируя на таких потенциальных соперниц.
1: Но подождите, вот эта история про то, что высокие эволюционно, а что делать с людьми, которых, например, я наблюдал, где мама, папа, бабушка, дедушка, они все вот полторашки, и почему-то неожиданно у них появляется высокий ребенок. Он там где эволюцию нащупать успел за это время? Объясните мне, пожалуйста.
3: Ну вот с другой стороны, мы серьезно сейчас об этом рассуждаем, а в исследовании 134 женщины приняли участие. Насколько это вообще может экстраполироваться на весь мир?
1: Да непонятно вообще на самом деле. Никакая фокус-группа, она недостоверная, потому что это еще и женщины-добровольцы.
3: Да.
1: А я говорю, каждый раз, когда кто-то меня где-то останавливает на улице, когда мне набирают по телефону и начинают: «Здравствуйте, вы можете пройти опрос?» Я уверен, что как большинство говорю: «Давай, покелывай!» и трубку кладу. Ладно, ребят, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 7 баллов. Космонавтов стоит от Мельковского переулка до Старых Большевиков. На Фронтовых Бригад пробка от Бабушкина до Космонавтов. Затор поджидает на Малышева от Гагарина до Егоршинского подхода и от Мамина Сибиряка до Московской. На Библиотечной встреле от Педагогической до Комсомольской, и нужно терпеть на Блюхера от Мира до Шевской.
3: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник у нас приз получает, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
1: Прямо по курсу вас ожидает обзор культурных событий столицы Урала в рубрике «Афиша».
0: Вечерний навигатор вещает для вас, с ним лучше в пробках стоять полюбас.
4: Реклама.
5: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности — Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян в концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
6: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-26-78.
7: На старт! Внимание! Шарт!

0: оплата проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
2: Я Константин Заруцкий, он же академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки СГА и СДА Супротек. Они защищают и бережно очищают топливо. Систему, что приводит к снижению расхода топлива и повышению динамики. Звоните 384-77-66. Улица Куйбышева, 61.
3: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы. Маленькая деревня – или огромный мегаполис. Мотив.
4: Подробности на motivtelecom.ru.
5: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro. Опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б. Яртинская, 18. Сайт SkillPro60.
6: Мы более 20 лет занимаемся сыпчиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
7: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
6: Лос Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.com.
8: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
9: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
10: 0+.
11: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне Cherry Tenet Июль. Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65. Спешите, такого больше не будет.
12: Акция до конца июня этого года.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Кит Екатеринбург» Аквапарк Лимпопо. Добрый вечер всем, кто еще не знает, как эту неделю разнообразить. В столице Урала 12 минут седьмого, а с вами навигатор, и сейчас в этом вопросе поможет рубрика «Афиша».
1: Завтра к 20.00 можно прийти в бар «Правда» на Шейнкмана 90, а там пройдет юмористическое шоу «Есть игра». И это импровизационный баттл между комиками. Каждый комик представляет свой формат и пытается быть смешнее всех, но судьбу, конечно же, решит весь зал и вы, если придете. Билет стоит 500 рублей, 18+. В среду 17 июня можно к 19.00 прийти в театр, он на Ленина 38А, на комедию «Хочу купить вашего мужа» по пьесе Михаила Задорнова, между прочим. Значит, юбилей свадьбы 20 лет, и в квартире главной героини раздается звонок, на пороге появляется молодая девушка, которая умоляет слезно продать ей мужа за 100 тысяч долларов, а муж-то и не против. Ну, в общем, надо прийти посмотреть, что у них происходит. Билеты от 800 рублей, 16+.
0: Я не понимаю, почему там жена против? 100 тысяч баксов.
1: Ну, действительно. В пятницу 19 числа можно к 7 вечера прийти в клуб «Фабрика» по адресу переулок Центральный, рынок 6. Там пройдет концерт южнокорейской девчачьей группы Everglow. У них тур называется «Хорошо, Forever». И это знаковое событие для поклонников жанра кей-поп, потому что там и обновленный состав из 4 участниц, и, значит, перешли они в новое агентство, соответственно, свежий творческий вектор взяли. Ну и, конечно, вас ждет мощное лайв-шоу, фирменная хореография и живой контакт с фанатами. Билеты от 4200 рублей до 14 тысяч рублей. Да, надо успевать подешевле взять, 12+.
0: Надоели, дорого, выглядит все это одинаково. Ждем, когда музыкантов начнет поставлять Северная Корея. Вот это будет интересно.
1: О, да. А в субботу 20 июня в 18.30 можно прийти в Центр Клаб на Бориса Ельцина 3. Там пройдет вечерний шоу-кейс-концерт музыкального лейбла «Парадигм», куда мы тоже разыгрывали билеты, кстати. Лейбл объединяет ярких артистов разных жанров. В лайнапе у нас здесь артисты из Екатеринбурга, Москвы, Новосибирска и Казани. Ну и помимо крутого звука вас ждет визуальное и светографическое шоу и, конечно, классная атмосфера. Билеты от 1500 рублей, 18+. Что бы вы ни выбрали, досуг себе обязательно организуйте, и пусть ваша неделька будет не только рабочей.
0: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Для этого набирайте 237-104.
2: Информация на правах рекламы.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
7: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.

0: спонсор конкурса «Городской квест» ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер Хончи. Бебеля 33, телефон 328-400.
1: Сейчас узнаем, кто best of the best. Городской квест.
0: Добрый вечер всем знатокам и знаточкам Екатеринбурга, в столице Урала, 19 минут седьмого, а с вами навигатор, который сейчас будет эти знания проверять в конкурсе «Городской квест». До нас дозвонился Игорь, он работает в такси. Доброго вечера.
2: Приветики.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Сколько Игорь, ты уже крутишь баранку профессионально?
3: Ну, 20 лет.
0: 20 лет. Слушай, конкурс для тебя делался.
2: Определенно,
0: походу.
2: Да. Игорь, как таксист, может быть, расскажешь нам за эти 20 лет, наверняка были разные случаи, что самое странное забывали у тебя в салоне такси? Что-то можешь сейчас вспомнить?
3: Ух ты, вообще, вспомним.
0: Ну, в общем, тело оставили. Тело оставили, они заплатили как за пассажира, что за история?
2: Вот здесь просто недавно выкатили список, там очень странные вещи забывают, типа накладки на ягодицы, грудное молоко, там вот эти вот вещи.
3: Такого не оставляли, нет, кошелек оставляли.
0: Ну, кошелек это классика, да. Это называется чаевые. Ладно, как бы то ни было. У нас, Игорь, для тебя три вопроса о нашем славном городе. На каждый из них имеется три варианта ответа. И если со всеми справляешься, выбираешь правильно, то тогда подарок твой. Погнали!
2: Итак, какую из этих улиц можно встретить в районе автовокзала? Выдринскую, Бобруйскую или Андатринскую? Игорь?
3: Такие, Выдвинская, Бобруйская.
0: И Андатринская.
3: Ну, Бобруйская, наверное.
0: Ну, так что, да, да. Конечно, в честь того самого города Бобруйск, куда раньше всех посылали.
2: Двигаемся дальше. В каком районе города находится улица, названная в честь начдива рабоче-крестьянской Красной Армии Ивана Андреевича Ануфриева? Семь ключей, Юго-Запад или Уралмаш?
0: Ануфриев.
3: Юго-Запад.
0: Ну да, естественно, видно, что дело имеем с профессионалом. Ну вот он, последний, третий вопрос, где профессионализм особо никого не спасает. Мы там поговорим о памятниках столицы Урала и коснемся скульптурной группы под названием «Горожане. Разговор», которая установлена в сквере на углу проспекта Ленина и улицы Мичурина в 2008 году. И этот бронзовый памятник представляет собой единственную в своем роде скульптуру, изображающую известных художников Екатеринбурга. Так вот, сколько фигур включает в себя этот памятник? Скажи нам, пожалуйста, Игорь, 2, 3 или 6?
3: Вот это без понятия. Сколько там?
0: Вот тогда, получается, надо пальцем в небо куда-то ткнуть.
3: 2, 3 или 6?
0: Да, 2, 3 или 6. Наши художники.
3: Наши художники. Так, сколько у нас художников было?
0: Поди пойми.
3: Да,
0: на самом деле, я сразу честно скажу, там не какие-то вот не феерически известные имена, в общем-то, и целом.
2: Я думаю, здесь можно подумать про композицию, да? Как композиционно можно аккуратненько,
0: сколько лучше, да,
2: сколько
0: поставить
2: лучше
0: людей?
2: Поставить?
3: Ну, три, наверное.
0: Это твой окончательный ответ?
3: Ну да, три.
0: Три? Это... Абсолютно верный ответ. Памятник изображает трех друзей-художников. Это Виталий Волович, Миша Брусиловский и Герман Митилев. Поздравляем тебя с победой,
2: красавчик.
0: Игорь. Оставайся на связи. За эфиром с тобой подробнее обсудим, какой, когда, как подарок заберешь. А сейчас, как победитель, пожалуйста, громко, четко крикни нам.
4: Офигенно!
0: 3-4.
3: Офигенно!
0: Навигатор!
5: Информация на правах рекламы.
6: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
7: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи.

0: после рекламы.
1: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
3: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
2: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
3: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
4: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
5: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
6: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют-Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
5: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
6: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют-Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют-Сити». Дом сдан.
7: Застройщики ООО «СЗ «Ленина 100», ООО «Арсенал ИК». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Ого! А что это у вас тут происходит?
10: Мы построили катапульту.
11: Но она не работает.
10: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
11: Поможешь?
9: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
11: Да! Ура!
12: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
13: Она на горках.
12: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
14: Это что, цены? Да вы шутите!
12: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
14: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
12: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
14: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
7: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
15: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
7: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.

0: Вейл на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме: german@pilotfm.ru.

0: работаем. Звание.
1: Добрый вечер всем, кто сейчас вынужден стоять или подстаивать на дорогах Екатеринбурга. В столице Урала 18 часов и 29 минут, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автобан Черри Плюс», официальный дилер «Теннет», Березовский тракт 11А. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 6 баллов, Малышева и Высоцкого стоят от Гагарина до Сыромолотова, пробка на Космонавтов от Мельковского переулка до Победы. Не едется по Шевской от краснофлотцев до фронтовых бригад. Ситуация не лучше на Библиотечной, от Педагогической до Комсомольской. На самой Комсомольской встряли от развязки на Калине до Объездной. И на Ленина по классике нужно потерпеть от Луначарского до Хохрякова. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в автобан Березовский.
3: Черри, LG, Теннет, в автобан на любой цвет и бюджет.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Вопросик такой. Honda Accord, смотрю, 2006 года.
2: Ну что, единственное, что меня бы остановило, это клиренс. Клиренс, ну и, понятно, техническое состояние. Это низкая машина, достаточно, но при этом крепкая, выносливая. Внутри не жди там супер каких-то условий. Но у меня там вопросы еще и по шумоизоляции были. Но в целом, в управлении, особенно на моторе 2.4, интересный аппарат за свои деньги.
3: Понял. Не просто, что 2.4, 2.2, там, ну, двухлитровые, поэтому то, что тут по рубрике у тебя иногда идет двухлитровый, там, разгон со 100. У друга брал двухлитровый автомобиль, мне по необходимости покататься. Ну, по сравнению со своим маленьким аппаратом, заехал на заправочку и подогнал маленько его накормить, чтобы...
2: Да, конечно, ты как хотел. Нет, ну, к слову, вот эти тайпесовые версии... На моторах 2.4 расходуют достаточно мало, если мы будем сравнивать с более, скажем так, мощными, например, версиями не у этого производителя, либо с одноклассниками с таким же, там, ну, моторами, допустим, 2.5. Они всегда ноздря в ноздрю двигались с камрюхой. Камрюха славилась тем, что, ну, совсем уж прям, знаешь, такая прям классика, не ломается, там, это ломается все. Просто при этом камрюха еще и расходует больше. А с динамики мне понравился вот этот мотор 2.4 у Хонды больше, плюс расходы. Ну и, наверное, говорю, вот от состояния надо отталкиваться, потому что год уже такой.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: По новым ладам Веста, Кросс, универсали, да, вот у меня сейчас X-Ray 2020 года. То есть машиной полностью доволен. То есть 6-й год эксплуатации, ни разу себя не подбила. Сейчас вот Весты как? То есть, ну, качество не упало, там, сборки, там, всего этого. Или, может, наоборот, лучше стало?
2: Слушай, к сожалению, это постоянное у нас выяснение вот как бы того, что из себя сейчас представляет как бы отечественный продукт. Скажем так, с добавлением некоторых деталей из Китая, жалоб количество увеличилось. Датчики, еще какая-то штука. Больше всего напрягает то, что это как-то слишком долго решается по гарантии в сервисе и тому подобным вопросам. Тут постоянно у меня эту тему муссируют. Но при этом я скажу так. Определенные подвижки в лучшую сторону есть, но это не Веста. Это Искра. То есть вот по Искрам разговаривали мы, по грантам разговаривали. Действительно, подъем есть. И спрос большой достаточно. И, может быть, так скажем, нет того количества обманутых ожиданий. Но вот эти моторы 1.8, у тебя 1.8 на X-Ray, кстати?
4: Нет, 1.6.
2: Поэтому ты без проблемы катаешься, дорогой мой.
4: Вот. Ну да. Ну вот. И одной проблемы, только вот расходники, замена расходников.
2: Вот с этими 1.6 моторами тут лотерея просто одна. Если он сразу, после того, как ты его взял, расходует масло, ты с этим не поборешься. Если нет масложора, все, катаешься, горе не знаешь. Что же касается...
4: Не добавляла замена до замены.
2: Ну вот, что касается моторов 1.8, там есть и конструктивно много вопросов. И, в принципе, надо было как-то эту тему доделывать, а она что-то не довелась до ума как таковая. Что же касается слишком простых моделей, ну, тех же Искр, там, допустим, они выглядят более-менее приятно. То есть, мне кажется, что если люди смотрят на те же Весты, посмотрите на Искры кроссовые, почему бы и нет? У нас были слушатели, которые дозвонились вот буквально на прошлой неделе. Кто-то уже стал счастливым обладателем, и, в принципе, все довольны. Но, опять же... Повторю, то, с чего мы начали. По нашей статистике, из тех, кто звонит, с наличием, допустим, там каких-то китайских там запчастей, электроники, еще чего-то, вопросов количество увеличилось. То есть раньше к Весте и даже к Гранте той же самой вопросов было меньше. Это то, что тебя волновало. Спасибо тебе большое за звонок. Друзья, благодарю за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Информация на правах рекламы.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
2: Доброго вечера всем, кто ударил по тормозам на 104,4. С вами в эфире «Вечерний навигатор».
3: Совершенно непонятно, сколько еще нужно людям потерять денег и времени для того, чтобы перепроверять ответы нейросетей. Семья россиян потеряла деньги из-за ошибки нейросети. Они, значит, жители Краснодара с женой, с тремя дочками устроили летний тур по Евразии. Съездили в Грузию, в Турцию, а потом вот решили отправиться на Балканы, как раз в Северную Македонию. И чат-GPT сказал, что не нужно никакую визу оформлять для поездки, вас и так пропустят. Оказалось, конечно же, это неправда. Он в качестве доказательства в аэропорту Стамбула, где его остановили, предоставил ответ чат-бот, а сотрудники ему и говорят, что вообще-то правила въезда изменились еще в 22-м году. Почему у вас, молодой человек, вот такая неактуальная информация?
2: Это так тупо. Но это то же самое, что сейчас с поиском. Нельзя верить этим первым ссылкам
3: это
2: от
3: правда.
2: ИИ. Они постоянно гонят. Но им надо было, не знаю, клин клином типа выбить, где погранцы ему показывают. Вот разбор от чат-GPT. На сколько ты сядешь? По какой статье? Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
4: Продолжайте движение. Пилот FM.
5: Реклама.
6: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
7: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
8: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
9: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
10: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
9: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
10: Поехали. Скажи адрес.
9: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
10: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
11: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
9: Шедевр.
11: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
12: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
11: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
12: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
13: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
14: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
15: В прошлых сервисах занимались газлайтингом и внушали, что стук вам кажется. Хватит терпеть абьюз. Техцентр «Штутберг». 12 лет экологичного ремонта BMW и Mercedes. У них все по-взрослому. Видеоотчет о ремонте. Полная гарантия и ноль токсичности. «Штутберг». Закройте автомобильный гештальт. Сайт «Штутберг.рф».

0: Таурга 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
2: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
1: И квартира в орбите.
2: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
1: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
3: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Alligator.
1: Boom!
0: Навигатор.
2: Пора взять на вооружение свежий выпуск новостей на Радио Пилот. Его спонсор ООО CS Motors. Официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3.
3: Мы держим вас в курсе
4: важнейших событий.
3: Новости на Радио Пилот.
5: Добрый вечер. Банк России 19 июня проведет очередное заседание по ключевой ставке. Большинство экспертов, опрошенных телеканалом 360, ждут нового снижения. Самым вероятным вариантом называют шаг на 0,5%, то есть до 14% годовых. По оценке экономистов, в пользу такого решения говорят замедление инфляции, крепкий рубль и дорогие кредиты для бизнеса. При этом резкого снижения эксперты не ждут. Новое штормовое предупреждение от уральских синоптиков. До конца суток 15 июня в отдельных районах Свердловской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, град, местами крупные, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду. 16-17 июня в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы и пониженных участков местности. Спасатели рекомендуют гражданам соблюдать осторожность в такую погоду. В случае ЧС звонить по телефону 112. В Екатеринбурге домашняя обезьяна укусила 5-летнего мальчика во время прогулки. Инцидент произошел в выходные в академическом возле

0: дома на улице Краснолесья, 47. Об этом сообщает портал Е1. Семья пострадавшего ребенка ищет владельца животного, чтобы выяснить, есть ли у обезьяны прививки от бешенства. Рабочие водоканала перекрыли важную улицу в центре Екатеринбурга. Из-за ремонта невозможно проехать по улице Попова от Шейнкмана до Московской. Работы начались в выходные, о причинах раскопок не сообщается, как и о сроках их завершения. На улицах вокруг возникают сильные пробки, так как параллельно идет ремонт на Сакко и Ванцетти от проспекта Ленина до Малышева. Владивосток станет новой Хургадой к 2045 году. Ученые прогнозируют, что в ближайшие 15-20 лет именно в Приморье будут самые топовые курорты России. Превратить Владивосток в главное туристическое место страны может изменение климата. В частности, существенный рост средней температуры, увеличение на 1.5 градуса за последние 60 лет является внушительным показателем. Плюс прогревается и вода в бухтах. Уже сейчас в августе ее температура доходит до 25 градусов, и показатель может расти с годами. Такие значения сопоставимы с Анапой или Сочи. При этом аномально теплую воду в заливе Петра Великого фиксируют в начале октября уже сейчас, пишет телеграм-канал Шот. Доллар 71.91, евро 82.97.
1: Информация на правах рекламы.
2: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джолион мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех. Успех! Космонавтов 3. Адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион. Полет готов. 343-13-42.
3: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
4: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
5: Завтра, 16 июня, все еще будет пасмурно. Временами капать в разных районах города будет с самого утра, а к вечеру обещают грозу. Благо, не ожидается сильного ветра, всего лишь 1 метр в секунду с юго-востока. Температура воздуха утром плюс 15, днем и вечером плюс 22, плюс 20. Я вот в мае убеждала себя, что вот скоро, совсем скоро это закончится. Сейчас середина июня, и я уже ни во что не верю.
6: Да я тебя умоляю, я года с 2006-го, надеюсь, умоляю, прошу.
1: Пилот FM.
7: Реклама.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер +21 11. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. +21 11. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Добрый вечер всем, кто бросил якорь на волне пилота. В столице Урала 4 минуты 8, а с вами вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Владимировича Маяковского.
2: А на календаре 15 июня, и сегодня отмечается Международный день прогулки. Ребята, гулять полезно, выходим, особенно под дождем, да?
0: Да, не очень-то гулятельная прямо сейчас погода последнее время. Тут либо льет, либо пух в лицо летит.
2: О, да.
0: Или-или.
2: Крайне неприятно. Из профессиональных праздников отмечается Международный день женщин в горнодобывающей промышленности. Поздравляем.
0: Всех 2-3.
2: Много на самом деле. Еще отмечается праздник мужских недостатков. Здесь в топ-5 входят неряшливость, наличие вредных привычек, эгоизм, жадность и безответственность. Скажите мне, пожалуйста, а давно женщины этим не страдают? Потому что как будто, ну...
0: Вот тоже вспоминаю, особенно касательно неряшливости. Угу. У меня все еще в голове четкая картинка. Это когда я был менеджером, и в ресторане было две раздевалки, в которых мне в обеих приходилось бывать по долгу службы. В мужской, ну, понятно, потниками воняет. Угу. Захожу в женское, такой...
2: Это, к сожалению, правда. Я знаю историю про общественные туалеты в общагах.
0: Да, я тоже слышал.
2: Совместных. Ужасно. Также отмечается Всемирный день ветра. Сегодня он первый раз отпраздновался в 2007 году по инициативе Всемирного совета по энергии ветра.
0: Это что такое? Это какой-то типа магический культ, они в балахонах ходить должны.
2: Еще празднуется день придумывания новых созвездий. Если вы такими вещами занимаетесь, вот сегодня самое время.
0: Да, я чисто сижу такой вечером, смотрю на небо, и такой, короче, вот это, соединяем линиями, и это Бешбармак.
2: А это мой дядя.
0: Дядя Коля, созвездие дядя Коля, вы посмотрите, один в один.
2: Еще отмечается день ипотерапии. Это лечебная верховая езда. Ипотерапия. Ну и также, конечно же, празднуется день чернослива. Обожаем всей страной чернослив.
0: Я не понимаю, почему. У меня недавно была фигня. Я стоял в магазине, думал каких-нибудь конфет взять. И на секунду, микросекунду, у меня в голове появился Андрей, который такой, а давай чернослива в шоколаде возьмем. Я сразу думаю, кто этот человек внутри меня?
2: Изыди.
0: Изыди, ты еще лет через 20 должен только прийти, я же знаю. Ладно, ребят, поздравляем всех причастных с праздниками и поговорим о ситуации на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 6 баллов. Малыш вместе с Высоцкого стоят от Гагарина до Сыромолотова. На фронтовых бригад нерадостная ситуация от Бабушкина до Космонавтов. На самом проспекте Космонавтов стоят от Артинской до Старых Большевиков. Затруднено движение по Стрелочников от Челюскинцев до Черепанова. На Блюхера плотно от Мира до Шевской. И нужно потерпеть на Щерса и Амундсена от Сурикова до Объездной.
2: Ну а есть что добавить? Добавляйте, не стесняйтесь. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели. Приз получите. А еще один подарок мы разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
1: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
3: Реклама.
4: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд LRK Trio. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
5: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
6: На старт! Внимание! Шартаж-пляж!
7: Объявляем старт пляжного сезона. Шартаж-пляж открыт!
6: Марш на Шартаж-пляж!
7: Шартаж-пляж открыт! Приезжайте и отдыхайте!
8: Карта проезда на шартаж-пляж.рф.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбокартинг Холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбокартинг Холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
5: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
6: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
5: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
6: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
7: Застройщики ООО «СЗ «Ленина 100». ООО «Арсенал ИК». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
10: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор конкурса «Чмокни песню» ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет». Березовский тракт 11А. Доброго вечера всем диванным музыковедам Екатеринбурга. В столице Урала 19 часов и 16 минут. А с вами навигатор, и пришло время музыкального конкурса «Чмокни песню». С нами будет играть Оксана. Она работает администратором в продуктовом магазине. Доброго вечера.
1: Приветики.
2: Здравствуйте.
3: А что? Привет, пилотики.
0: Привет. О, ничего себе, у нас дуэт нынче.
2: Да.
0: Скажи, что? Скажи, что в твои обязанности входит как администратора?
2: А мои обязанности входят, это, ну, руковожу персоналом.
1: А ты, получается, одна как администратор на смене в день? Или вас несколько один? Ходит по магазину?
2: Нет, администратор один. Один директор, один администратор.
0: Я, в общем, что считаю? Рекомендация. Мне кажется, пора перестать, ну, убрать из методички вопрос про пакеты, потому что он настолько уже замылился, что очень часто я подхожу и сразу говорю: можно мне большой пакет? Меня все равно спрашивают, вам нужен? Я такой: ну, не знаю даже. Может быть, может быть.
1: Что-то изменилось за минуточку, может быть. Да.
0: Ну не, мне кажется, что просто на автомате задают вопросы, и ответ-то уже мало волнует. Ну ладно.
2: Да, да.
0: Мы сейчас тут по музыкальному, значит, музыкальные темы все собрались. Скажи, пожалуйста, Оксана, знаешь ли ты таких исполнителей, как Натан и Миша Марвин?
2: Нет. Не знаю.
1: Сейчас
0: придется познакомиться. Да, есть и Натан, и Миша Марвин, и как-то они вместе записали трек под названием «Не в этой жизни». Сейчас небольшой фрагмент из этой песни мы для вас проиграем, но одно слово закрыто визгом нашей резиновой шилы. Вот подобным. И ваша задача сказать, какое слово скрыто, и если отгадаете, подарок ваш. Готовы расчмокивать?
3: Готовы!
0: Полетели!

0: не срослось, не получилось.
1: Итак, не получилось, мы... не фартануло.
2: Да, шоколад шел к успеху. Можем повторить задание текстом, если необходимо, оно, скорее всего, необходимо.
3: Да, да.
2: Слушайте внимательно.
1: Я искал ее давно, а когда нашел, без памяти влюбился, закрутилась. Дальше, как в плохом. Я не тот, она не та, не срослось, не получилось.
3: Кино!
2: Кино! Молодцы,
1: да, конечно!
0: Как в плохом кино.
2: Поздравляем вас с победой.
1: Работы.
2: Да, динамичный дуэт. Оставайтесь на связи за эфиром. Сейчас подробнее обсудим, когда, как, какой подарок можно забрать. Но перед этим, как победители, конечно же, громогласно на 3-4 исполните нам... Офигенно! 3-4.
3: Офигенно!
2: Навигатор!
4: Информация на правах рекламы.
5: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
5: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.
6: О,

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская, 77.
6: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая Ботаника.
8: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
7: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
8: Новая Ботаника. Кристинского, 8 марта.
7: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
9: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
10: Уважайте свои личные границы. К вашему «Мерседесу» или «БМВ» тоже нужен экологичный подход. Техцентр «Штутберг» — это 12 лет осознанного сервиса. Видеоотчет ремонта. Все по-взрослому, с гарантией и без токсичности. «Штутберг» — сервис в глубоком контакте с вашим автомобилем. Сайт «Штутберг.рф».
11: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
12: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
13: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Улица Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-756-56-55.
14: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом.
15: Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
16: Рассрочка 0%. До 2028 года.
17: Реклама. ООО «АЭН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/akcia/9. Акция действительно до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
18: Ого! А что это у вас тут происходит?
19: Мы построили катапульту.
20: Но она не работает.
19: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
20: Поможешь?
18: Ну что ж, помогу.
21: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
20: Да!
22: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
23: Она на горках.
22: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпоподефиспарк.ру. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
24: Артем, давай купим машину.
18: Какую машину? Стиральную?
24: Нет, импортную.
18: Китайскую, что ли?
24: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
18: Да где ты ее сейчас найдешь?
24: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
3: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».

0: Добрый вечер всем пробочникам и пробочницам столицы Урала. На радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет». Березовский тракт 11А. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 5 баллов. Малышева и Высоцкого стоят дружно от Гагарина до Сыромолотова. На Щерса и Амундсена затор от Степана Разина до Объездной. На Шевской пробка от Краснофлотцев до Фронтовых бригад. Ситуация не радует на проспекте Космонавтов от Турбинной до Победы. На Фронтовых бригад встряли от Бабушкина до проспекта Космонавтов. На Московской толчья от Объездной до Волгоградской. И нужно запастись терпением на Стрелочников от Челюскинцев до Черепаново. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в автобан Березовский.
2: Черри, Теннет в автобан на любой цвет и бюджет.
3: О,

0: спонсор рубрики агрегатор ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors» Тэнк на Металлургов.
1: Агрегатор, что до нас дойдет лет через 10, узнаем в рубрике «Агрегатор».
0: Добрый вечер всем, кто летит домой на крыльях радиопилот. С вами в эфире «Вечерний навигатор». И пора узнать, что происходит в мире высоких технологий в рубрике «Агрегатор».
2: Совсем недавно ученые сварили эспрессо будущего с помощью ультразвука. Исследователи из Австралии совершили вот такой прорыв в кофейной индустрии. Создали технологию приготовления крепкого кофе, неотличимого от классического эспрессо, но при этом совершенно не требующего горячей воды. Новый метод использует ультразвуковые волны, что позволяет сократить потребление энергии на 3/4. Традиционный способ заваривания требует соответственно высокого давления и кипячения воды для извлечения вкуса и аромата молотых зерен. И вот команда разработала систему. Вместо нагрева используется акустическая кавитация. Специальный преобразователь генерирует высокочастотные звуковые волны, которые заставляют вибрировать корзину с кофейной гущей и водой комнатной температуры. Схлопывание микроскопических пузырьков действует как микроструя, разрушая поверхность частиц и высвобождая масла, ароматические соединения и кофеин всего за 2-3 минуты. Технология позволяет получить концентрированный напиток без использования тепла. И что самое главное, участники слепого тестирования не отличили напиток, полученный ультразвуковым методом, от традиционного кофе.
0: Точно так же через 10 минут в туалет побежали. Вообще никакой разницы. Да я не знаю, в очередной раз эта история, где такой, а кто об этом просил? Хоть кто-нибудь? В любом случае, я как обыватель, без научного какого-то вот этого вот образования. Я проверю эту теорию. Я сегодня вечером поору на кофе. Если он не заварится, то они балаболы.
2: Берегите себя и свои устройства, ребята, и оставайтесь навигатором.
3: Информация на правах рекламы.
4: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
5: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Тэнк от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
6: Указана максимальная цена перепродажи Тэнк 300 Драйв 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ну и, конечно, бесподобно красивая церемония чемпионата мира по футболу. Состоялось открытие в трех странах сразу, и в Мексике, и в США, и в Канаде. В Канаде, в Мексике вообще бесподобно красиво. Просто 80 тысяч человек на стадионе. Выступала Шакира. В Лос-Анджелесе Кэти Перри, ну и еще другие музыканты. В Торонто Аланис Моррисет. И еще одно футбольное событие – это Дэвид Бекхэм. Первый футболист в мире получил звезду на Аллее Славы в Голливуде. Вообще, раньше футболисты не получали, потому что он не певец, не актер, никто, но он звезда, конечно.
4: Ведущим
3: церемонии, кстати, тоже говорят, что прям необычно, был Том Круз.
4: Они кореша, кстати, как выяснилось.
3: Ну, дружочки, да. Ну, естественно, жена, дети были рядом, кроме старшего предателя, как они его там называют. Он живет на соседней улице со своей женой, но пропустил большое семейное событие.
5: Проспал. Вот.
3: Ну, конечно, не проспала. У них там же стычки большие, семейные разборки. Но, в общем, конечно, об этом не могли не сказать таблоиды, что да, вот вся семья, все красивые, все там нарядные. Но вот этот вот...
4: Ничего, наступит август, старшенькому понадобятся кабачки, то он придет к папе.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Информация на правах рекламы.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: О, приснилось, что я завтрак проспал.
1: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Люксиум. Omnitex. Топ грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксомобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
5: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
6: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
7: Не искать, а выбирать приехали в автобан «Березовский».
6: Черри, Белджи, Теннет в автобан на любой цвет и бюджет.

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
3: Академия сантехники.
2: Смесители.
3: Академия сантехники.
2: Водонагреватель.
4: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
5: За отдыхом в Радугу. За эмоциями в Радугу. Откроем летний сезон в парке Радуги. Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. Радуга парк. Наш любимый парк в любое время года.
6: Привет, это я, Александр Морозов. И я приглашаю тебя вместе со мной познакомиться с новинкой 2026 года Tenet T4L. 21 июня, воскресенье в 14:00. Встречаемся в Tenet Uni. На Бебеля 33. Фуршет, конкурсы, призы и подарки ждут вас. А также только в этот день все, кто заключит контракт на приобретение любого автомобиля, получит персональную скидку от Александра Морозова. Жду тебя 21 июня в 14:00 на Бебеля 33. 0+.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Доброго вечера всем, кто оставляет позади трудовую часть этого дня вместе с пилотом. С вами в эфире понемногу собирающийся на покой до завтра вечерний навигатор.
1: Ну а напоследок, конечно же, любопытная история. В 1994 году Nintendo устроила публичное мероприятие в голландском аэропорту, на котором 10 тысяч контрафактных игр Game Boy, конфискованных в Нидерландах, были раздавлены паровым катком, чтобы послать сообщение всем пиратам. За операцией наблюдал актер в костюме Марио и плакал, наверное.
0: Я не знаю, какое сообщение им послать. Надо сделать еще.
1: Кончились, ребята.
0: Потому что я думаю, в любом случае, пираты, которые это куда-то выпустили в мир, у них это уже купили. Им, в принципе, наплевать абсолютно. Да и будем честны, многие продукты, в частности, компании Nintendo, они были долгое время по миру-то не везде доступны.
1: Это правда.
0: Например, у нас не было никакой Nintendo 8-бит, у нас была Дэнди, это со слоником. Ну и раз у них это уничтожение пиратских игр, там должен быть не Марио, там должна быть какая-нибудь в других цветах его пародия, его зовут Барио или что-нибудь такое.

0: Внимание всем постам на 104/10 навигатор.
1: Бум!
0: Навигатор.
2: Для всех, кто хочет пополнить список тем для обсуждения за ужином, на «Радиопилот» готов свежий выпуск новостей. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
3: Мы держим вас в курсе
4: важнейших событий.
3: Новости на «Радиопилот».
5: Добрый вечер. Губернатор Свердловской области Денис Паслер 16 июня выступит на заседании регионального ЗАГСа «Обрание» с ежегодным отчетом о работе правительства Свердловской области за 2025 год. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях. Прямая трансляция заседания будет доступна в личном аккаунте Дениса Паслера во ВКонтакте, на странице правительства Свердловской области и на интернет-площадках регионального телеканала УТВ. Начало в 10 утра. Подключайтесь, написал губернатор. 7-летний ребенок сбежал из лагеря в Арамиле и добрался до Химаша. Семья из Екатеринбурга отправила в лагерь 7-летних двойняшек, но спустя 3 дня один из них сам вернулся домой. При этом ни воспитатели, ни директор загородного учреждения не сообщали родителям, что их сын пропал. Как пояснил директор, когда в лагере обнаружили пропажу ребенка, в первую очередь безотлагательно сообщили об этом в экстренные службы и начали самостоятельные поиски, сообщает Ядин. Все банки осенью будут в белых списках сервисов, доступных при отсутствии интернета. Этого ожидает председатель Думского комитета по финансовому рынку, депутат от «Справедливой России» Анатолий Аксаков. По его словам, пока в списке мало банков. И это ставит в неравные условия кредитные организации при обслуживании граждан. Это несправедливо. Надо включить все банки, считает политик. Как напоминает газета «Коммерсант», сейчас в белый список входят более 500 сервисов, среди них 5 российских банков: ВТБ, Альфа, ПСБ, МТС банк и Газпромбанк. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» начнет регулярный

0: Чемпионат 2026-27 годов домашним матчем против московского «Динамо» 5 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. 7 сентября автомобилист примет челябинский «Трактор», а 11 сыграет на выезде против нижнекамского «Нефтехимика». Полный календарь регулярного чемпионата будет опубликован 16 июня. Ранее сообщалось, что следующий регулярный чемпионат КХЛ продлится с 5 сентября по 20 марта. Команды проведут по 68 матчей. Розыгрыш Кубка Гагарина стартует 23 марта и продлится до 23 мая. Еще две короткие рабочие недели ждут россиян в этом году. Это следует из производственного календаря. Первая короткая неделя будет со 2 по 3, а потом с 5 по 6 ноября. День народного единства 4 ноября нынче выпадает на среду. И вторая короткая рабочая неделя ожидается с 28 по 30 декабря. Доллар 71.91, евро 82.97.
1: Информация на правах рекламы. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
2: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
1: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Сетевидеокомпенсация.Sinaradevelopment». Правильная декорация на сайте «Наштучудом.рф». Подробные условия на сайте «Sinaradevelopment.ru». Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
4: Светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
5: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
6: В этот вторник зонтики нам с вами все еще понадобятся. Ожидается пасмурное небо. В течение всего дня высокая вероятность дождя. Вечером увидим грозу. На термометре от 15 до 22 градусов тепла. Ну и ветер совсем слабенький. Юго-восточный 1 метр в секунду.
7: А я никуда не пойду и глаза закрою, и не увижу грозу. Каким будет следующий ваш ход, синоптики?
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Выбирай кроссовер Havail Jolion в Регинос. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion в Регинос. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Havail Regina в Екатеринбурге. На Гурзуфской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Регинос и на сайте regina-havail.ru.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
12: А ты видел? А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушке на 9.
13: Пневмоподвеска?
12: Есть.
13: Разгон, как у гепарда?
12: Есть.
13: Госпрограмма?
12: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушке на 9.
14: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru. В разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Каждый день в 20.00. Фитнес-час на радио «Пилот».

0: Реклама. Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
1: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
0: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
3: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
2: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
3: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
0: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
4: Отрел Групп. Угрен 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех, здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джоли, он полет готов. 343 13 42.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-565-81-15-330.
2: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
3: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
5: Кредит предоставляют по ОДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама.
1: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регина с Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регина и на сайте regina@havailpro.ru.
2: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
3: Рассрочка 0% до 2028 года.
4: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
5: Кермгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
6: Шедевр.
5: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
6: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
5: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
6: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
7: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
8: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
9: А ты видел? А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушке на 9.
10: Пневмоподвеска?
9: Есть.
10: Разгон, как у гепарда?
9: Есть.
10: Госпрограмма?
9: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушке на 9.
11: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
13: Фитнес-час на радио пилот.

0: Реклама.
1: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
2: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
2: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
3: О,

0: Богдан Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Артем, давай купим машину.
3: Какую машину? Стиральную?
2: Нет, импортную.
3: Китайскую, что ли?
2: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
3: Да где ты ее сейчас найдешь?
2: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
0: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.

0: Реклама.
1: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня. Большая распродажа в салоне Cherry Tenet Июль. Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в Cherry Tenet Июль. На Металлургов 65. Спешите. Такого больше не будет.
2: Акция до конца июня этого года.
3: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу? Знакомы с Ириной? Ас в цементе. Может, и Антона, гуру кровли, встречали?
4: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петрович, Санкт-Петербург. Украина, 106-784-754-55.
6: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл Сити. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл Сити. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
7: Lucky Motors.
8: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
9: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв

0: Реклама.
1: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
2: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале Тихий Центр. Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО специализированный застройщик Sinara Development. Проект. Декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
7: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Пилот.

Rise.

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: хай.
9: Привет,
8: салют.
10: Привет.
8: Радио.
0: 104.10 FM.
11: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 0 часов 20 минут.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0:39. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Пилот! Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1:40. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 2 часа 41 минута. Доброй ночи!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 42 минуты.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 4:20. Добрый день!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 38 минут. Доброй ночи.